что сделает праведник? Господь во святом храме Своем, Господь, престол Его на небесах, очи Его зрят, вежды Его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лице его видит праведника.

Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, тех, которые говорят: языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились».

Псалом 12. Начальнику хора. Псалом Давида. Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лице Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь в сердце моем день и ночь. Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи, Боже мой! Просвети очи мои, да не усну я сном смертным. Да не скажет враг мой: я одолел его. Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому».

Наша третья беседа о миссионерке Кори Тен Бум называется «Любите врагов ваших». Это еще один эпизод из ее жизни. Для тех из наших слушателей, кто не слыхал первых двух бесед, повторим только, что Кори Тен Бум – голландская миссионерка. Во время Второй мировой войны она провела 2 года в концлагере за то, что ее семья скрывала в своем доме евреев. Господь преподал много важных духовных уроков Кори. И после окончания войны она решила ездить по всему миру и делиться своими переживаниями с людьми разных стран. Она несет благую весть спасения во все концы земли и всем говорит, что Христос не только Спаситель, но победитель над страхом и смертью. Сейчас ей более 80 лет, но она все еще ездит и проповедует о Христе. Ее рассказ сегодня будет о встрече с одним из ее гонителей. Вот как говорит она об этом сама. Я выступала в одной церкви в Мюнхене и только кончила говорить, когда увидела его, лысеющего, обрюзглого человека в сером пальто с коричневой шляпой в руках. Год был 47-й, и я только что приехала в побежденную Германию с благою вестью о Христе и прощении. Эта истина была наиболее нужна в разбомбленной, побежденной стране. Я говорила о прощении, и, может быть, потому что Голландия так близка к морю, я говорила, что, прощая грехи, Бог бросает их в пучину моря, на самое дно и не вспоминает боли. И хотя я не могла подтвердить этого Писанием, я сказала, что на том месте Бог ставит таблицу, на которой написано «Здесь рыбачить запрещается».

Слушатели смотрели на меня с недоверием и недоумением. Лица были у всех серьезные, без выражения. Они вставали безмолвно, молча брали свои пальто и выходили. Но тут я снова увидела его. Он проходил наперед, ко мне. И хотя я видела серое пальто и коричневую шляпу, на момент передо мною мелькнула синяя форма и фуражка с кокардой, и на ней череп и две кости на крест. Я бегло увидела громадную комнату, освещенную с потолка ничем не прикрытыми электрическими лампочками. Посреди пола кучу жалкого тряпья, платьей, туфель. И стыд, с которым мы проходили нагишом перед надзирателями и перед этим человеком. Я увидела перед собой исхудавшую фигуру моей сестры Бетси, кости, обтянутые сухой серой кожей. Бетси, бедная Бетси, до чего же ты была худая? Это было в Равенсбруке. Человек, который шел мне навстречу, был одним из надзирателей, одним из наиболее жестоких конвоиров. Вот он стал против меня с протянутой рукой, и я слышу его голос. «Фройлен, как приятно было слышать, что все наши грехи Бог прощает и бросает в пучину морскую и не вспоминает боли». Он говорил, а я, которая только что так убежденно говорила о прощении, стояла и смущенно рылась в сумке, не имея силы протянуть ему руку. Он, конечно, не помнил меня. Как мог он помнить одну женщину из серой тысячной массы концлагеря? А я помнила его хорошо. Мне все еще мерещилось кожаное кнутовище у него на поясе. Я стояла лицом к лицу с одним из моих мучителей, и кровь холодела в моих жилах. «Вы упомянули Равенсбрук в своей речи», — продолжал он. «Я был там надзирателем». «Нет, нет, он не помнит меня», — снова мелькнуло у меня в голове. «Но с тех пор я стал христианином. Я знаю, что Бог простил мне те жестокости, которые я совершал, но мне хотелось бы услышать слово прощения из ваших уст, фройлен. Вы можете простить меня?» Я стояла, как окаменелая. Я, грехи которой Бог снова и снова прощает. Я стояла и не могла простить. Бетси умерла в этом ужасном месте. Разве может он стереть ее ужасную, медленную смерть вот так просто, по просьбе? Он стоял там с протянутой рукой всего несколько секунд. Но эти секунды показались мне часами самой тяжелой борьбы в моей жизни. Я знала, что должна сделать это, должна простить его. Весть о том, что Бог прощает, имеет одно условие. Если не простите врагам вашим прегрешений их, Бог не простит вам ваших. Я знала это не только как заповедь Божию, но как ежедневный опыт жизни. С самого окончания войны у меня был дом в Голландии, в котором я поселила жертв нацистского террора. Те, кто могли простить своим врагам, могли также возвратиться к нормальной жизни во внешнем мире, какими бы глубокими ни были шрамы на их теле, а те, кто подогревали в себе ненависть ко врагу, сделались навсегда инвалидами. Вот насколько просто и ужасно все это было. Я знала это, и все же стояла перед этим человеком с холодным сердцем. Я знала, что прощение — это не чувство, что это акт воли, а воля может действовать независимо от температуры сердца. «Иисус, помоги мне!» — помолилась я про себя. «Я могу протянуть ему руку. Это все, что я могу сделать от себя. А ты дай мне чувство». И я деревянно, механически протянула ему руку и вложила ее в его протянутую мне руку. Но как только я сделала это, произошло нечто невероятное. Поток тепла начался в моем плече и перешел в руку, и потом в запястье и пальцы, а потом это исцеляющее тепло охватило все мое существо и наполнило глаза облегчающими, радостными слезами. «Я прощаю вам, брат, я прощаю вам от всего сердца». Несколько минут мы стояли, не разжимая рук. Бывший лагерный страж и бывшая арестантка. Я никогда не ощущала любви Божией так остро, как в этот момент. Но и тогда я понимала, что это не моя любовь, а именно его. Я пробовала любить, но у меня не было сил. Это была сила Духа Святого, Его любовь, о которой мы читаем в послании Римлянам 5:5. «А надежда не постыжает, ибо любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Другое место из того же послания говорит: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание.
вскоре вспоминает другой случай, показавший ей любовь Божью реально. Это было еще в лагере. Женщины стояли на перекличке утром рано в блоках 10 на 10. Ледяной ветер дул немилосердно. Солнце в то утро долго не поднималось над густыми облаками у горизонта. Никого не звали по имени, только по номерам. Меня знали только за номером 66730. Стоя на ледяном ветру иногда по 3 часа, я пыталась вспомнить стихи из Священного Писания, и мне пришло на память именно выше приведенное место. Кто отлучит нас от любви Божией? Во всем была видна превосходная победа Христа, доказавшего свою любовь ко мне смертью Своею на Голгофском кресте. Иногда повторения заученных наизусть стихов не хватало, и я начинала молиться: «Боже, яви себя мне как-нибудь реально». Однажды женщина передо мною упала на землю в изнеможении. Во мгновение ока грозная надзирательница с плеткой в руках стояла над нею. «Чего разлеглась? Встань! С чего это ты вообразила, что можешь валяться тут, когда другие стоят?» Я не могла смотреть и решила, что теперь пришел конец всем нам. И вдруг в небе над нами запел жаворонок. Сладкие, чистые звуки его голоса зазвенели высоко над нами в холодном воздухе. Все головы поднялись вверх над уродливым избиением больной у наших ног. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Я посмотрела на людей вокруг себя. В их лицах не было больше злобы и напряженности. Они слушали внимательно. До них доносился голос того, кто сам побывал там, где теперь были они. Божья любовь глубже и сильнее самой глубокой и сильной ненависти человека. В последующие 3 недели во время переклички жаворонок пел над нами в небе. В его сладкой песне я слышала призыв Божий поднять взоры ввысь к нему от жестокости людей, к океану Божьей любви. О, неизреченная, бездонная, бесконечная любовь Божия! Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за дивные слова о Твоем прощении, о Твоей любви. Только Ты даешь силу прощать и любить по-настоящему. Научи нас всех, Господи, учиться от Тебя, приходить к Тебе, учиться прощать, учиться любить. Мы так все нуждаемся в этом, Господи. Помоги всем нам во имя Иисуса Христа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Сегодня вы услышите продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня прозвучит 23-я часть этой истории –

0: вы в пустыне, и в ней погибнете, потому что не хотите послушаться Бога, который зовет вас к своему любимому Сыну, Господу Иисусу Христу. Но я думаю, что здесь присутствуют и такие, которых можно сравнить с теми израильтянами, которые, пришедшие в Елим, подумали, что они пришли в рай. Я знаю, что человеку иногда кажется, будто небо к нему спустилось, и тогда человек навсегда хочет поселиться в этом раю. Однако не обманывайся, мой друг. Елим не был Ханааном, Елим не рай, и твоим счастьем он тоже не является. Ты должен оставить его, вернуться в пустыню. И если бы ты всю жизнь мог оставаться в Елиме, но не верил в Бога, ты бы никогда не увидел ворот Нового Иерусалима. В Елиме было только 70 пальм и 12 колодцев. А там течет полноводная река, и растут тысячи пальм. Какая польза от того, что вы собрались сюда и все это слышали, но не обратитесь к Богу? «Поведи нас, и мы пойдем за тобою», — говорили израильтяне Моисею. Но Моисей не мог их повести. Было поздно. Господь уже сказал, они не войдут в ту страну. И они не вошли в нее. Они умерли в пустыне. И вы тоже умрете в пустыне, если не послушаетесь нашего Моисея, который призывает вас, следуйте за мною. О, какое горе для вас и для нас! Подумай об этом, дорогая душа, если ты еще не веришь. И помни, Бог поругаем не бывает. Аминь. Когда Степан кончил свою проповедь, Адам не сказал ни одного слова. Обе проповеди были записаны и переведены Аурелием и переданы тем, кто их не понял. Так что и они не остались без благословения и могли услышать слова, которые овладели сердцами и мыслями слушавших. Ах, какой это был чудный час! Жаль только, что в следующее воскресенье Мирослава здесь уже не будет. «Вы не можете себе представить, — сказал Аурелий Маргите, — сколько он нам дает! Как в простых разговорах он нас учит, чтобы жизнь наша на земле не проходила даром! Я составил себе уже целую программу служений на осень и зиму, в выполнении которой и вы можете участвовать. Тамару мы также думаем привлечь к этому делу. Хотя Урзин и говорит, что думает оставить нас. Не может же он всегда оставаться в должности провизора. А о том сюрпризе, который ваш отец ему готовит, он еще не знает. «Когда отец ему об этом скажет?» – подумала Маргита. И как он будет реагировать? Так, размышляя о событиях последних дней, она уснула. Ей приснилось, что она идет к Новому Иерусалиму. В радостном волнении она устремляла свой взор к лежащему перед ней золотому городу. Оборачиваясь, она смотрела, видят ли и остальные его, и не могла найти среди идущих с ней ни отца, ни Адама. Она испугалась. «Видишь, Маргита?» — послышался в этот момент печальный тихий голос. «Они умерли в пустыне. Для них бесполезно было, что они слышали от Урзина. Они не поверили и погибли». Это невозможно!» Вскрикнула Маргита и проснулась. В страхе, устремив взгляд ввысь, она некоторое время сидела неподвижно.
1: «Это был только сон», — проговорила она. «Мы еще все в пустыне. Мы в Елиме, а Елим не рай, не желанный Ханаан».
0: Находясь в этой тиши, наедине с Господом, она поняла, что эти самые близкие и дорогие ее сердцу два человека погибнут, если не обратятся к Богу. Эта мысль причинила ей почти физическую боль. Но она поняла вместе с тем и задачу своей жизни – сделать все возможное, чтобы эти двое спаслись. Маргита бросилась на колени, и к Богу вознеслась ее первая горячая молитва о спасении ее мужа и отца. Когда она поднялась, на ресницах ее блестели слезы, но лицо светилось. Она хотела выйти из комнаты, но тут дверь раскрылась, и с радостным возгласом: «Моя Маргита!» Адам заключил ее в свои объятия. «Ты уже проснулась, любимая моя!» «Ну что случилось?» «На твоих глазах следы слез, на твоих лучезарных диамантах, которые так очаровали меня, что я без них жить не могу!» «Почему ты плакала?» – допытывался он.
1: «Я не плакала, Адам!» – ответила она, прижимая голову к его груди. «Я молилась о твоем счастье, и это так меня растрогало!»
2: «О, ты молилась о моем счастье, Маргита? Это совершенно излишне. У Бога нет такого счастья, какое хотя бы в какой-то мере могло сравниться с тем, которое я держу в своих объятиях. Я совершенно счастлив с тобой, моя дорогая, возлюбленная».
0: Она принимала его ласки, но в сердце ее не было уже того восторга от его любви.
1: «Адам, твое счастье несовершенно», — проговорила она, освобождаясь из его объятий.
0: Она повела его к окну.
1: «Я прошу тебя, выслушай меня. Твое счастье несовершенно, потому что не вечно».
2: «Что ты говоришь, Маргита?»
0: На его лбу появилась угрожающая складка.
2: «Разве ты не навсегда моя?»
1: «Навсегда, Адам, но не навечно. Мы еще в пустыне, а Елим еще не рай».
2: «О!» — воскликнул он с юношеским задором. «Что мне до того мифического рая? Мне нужен настоящий. Тот рай, наверное, хорош для такого бедного пилигрима, как Урзин, у которого на земле, очевидно, мало было что хорошего, и для которого такая надежда может быть настоящим сокровищем. Тот рай хороший для такого пророка, как Степан. Но нам с тобой, Маргита, хватит своего. Мы его на земле устроим так хорошо, что даже святые нам позавидуют. Как только я закончу свой труд, я уговорю дедушку, и мы все вместе отправимся в путешествие. Твой любознательный дух не должен хереть здесь в повседневных хлопотах. Да я без тебя и не смог бы дальше жить. И для дедушки перемена климата и условий жизни могут быть полезны. Я покажу тебе мир во всей его красоте и введу тебя в высшие круги общества. Я хочу достигнуть известности в мире ученых. Где искать лучшего рая? Разве это не рай, Маргита?» Снова он заключил ее в свои объятия, заглядывая ей в глаза с такой страстью, что никто не смог бы устоять перед ним. А сердце Маргиты легко воспламенялось.
0: «Разве этот рай не прекрасен?» –
2: спросил он снова, целуя ее в губы. Она чувствовала, как буйно стучало сердце в его груди. Вокруг сияло солнце. Вся природа дышала вместе с ним. Аромат цветов напоил воздух. Может быть, такое же прекрасное утро было, когда сатана повел Иисуса Христа на высокую гору и показал ему все богатства мира, сказав: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне».
1: Мысль о том, чтобы поехать с Адамом, увидеть мир, постоянно быть с Адамом и в любой момент прижаться к его груди, чувствовать тепло его любви, все это было бы исполнением всех ее желаний.
2: Какое-то мгновение Маргите казалось, что она не удержится и воскликнет:
1: «Да, это совершенное счастье! Это рай! И именно этого достаточно!»
2: Она уже раскрыла уста, как вдруг из деревни донесся колокольный звон, и ей показалось, будто кто-то предостерегающий говорил ей: «Маргита, Маргита, это только Елим, это не рай, нет».
1: «Господи, Иисус Христос!»
2: Вздохнула она и быстрым движением освободилась из объятий мужа.
1: «Нет, Адам!»
2: – воскликнула она, и глаза ее загорелись.
1: «Это не рай, к которому стремится бессмертная душа!»
2: Он был ошеломлен. «Тебе недостаточно моей любви?»
1: «Для сердца моего ее достаточно, но не для души, точно так же, как и для твоей. Это счастье несовершенно, оно основано на смертном человеке. Вечное лишь на небе».
0: «Я тебе уже сказал, Маргита, что мне этой жизни достаточно, что у меня достаточно блаженства», — возразил он ей упрямо.
2: Она посмотрела на него.
1: «Но ты не спрашиваешь, где этот рай был бы для меня, если бы я лишилась тебя? Ты не спрашиваешь», продолжала она мягким сердечным голосом. «Где твой рай был бы, если бы я вдруг умерла?»
0: «Маргита, о чем ты говоришь?» — отпрянул он, ужаснувшись. «Кто тебя, мою розу, мою любовь, мою драгоценность может отнять у меня? Конечно же, с тобой был бы похоронен и мой рай. Ну как ты можешь о таком говорить? Мы молоды, и смерть не посмеет вырвать тебя из моих объятий. Никогда!»
1: «О, Адам! Нет у тебя этой силы. И поэтому я тебя прошу, подумаем в этом Елиме об обетованной земле, где любовь вечна, где никакая смерть нас не разлучит, где будет совершенное, неомраченное, бесконечное блаженство. А теперь, Адам, идем и посмотри, как хорошо я для вас все приготовила. Я думаю, что и пану профессору будет у нас хорошо».
2: Маргита поняла, что пора было дать разговору другое направление. Адам вздохнул и с облегчением пошел за ней. Он благодарил ее за каждую мелочь. Довольная, что Адаму понравилась приготовленная комната, она опустилась в кресло у окна.
1: «Вы будете работать,
0: а я буду сидеть здесь и смотреть на тебя», — сказала Маргита.
2: «Ни в коем случае», — энергично возразил он. «Или ты думаешь, что я смогу написать хоть слово, если ты будешь сидеть напротив меня? Как я могу писать, если ты будешь сидеть здесь, и я не буду слышать твоего голоса и чувствовать очарование, которое исходит от тебя, и которое даже сейчас меня совершенно пленило?» «О нет, чтобы успешно работать, от твоего присутствия мне нужно отказаться».
1: «А жаль, я себе так живо представляла, как я потихоньку подкрадусь к вам и каждому положу свежую розу на стол, чтобы развлечь вас их ароматом. А потом я смотрела бы, как вы трудитесь. Но ты не хочешь позволить мне прийти?»
2: «О, ты придешь, конечно, Маргита. Ты как солнышко к нам заглянешь.
1: А теперь посмотри свои бумаги на письменном столе, а я пойду закажу завтрак. Приходи, пожалуйста, в сад, и я провожу тебя потом в Подолин, чтобы торжественно встретить пана профессора».
0: Он посмотрел ей вслед. В дверях она еще раз ласково оглянулась на него. И вдруг страшная мысль мелькнула у него в голове. «Где был бы мой рай, если бы вдруг?» Дальше думать он не хотел, но он понял, что нет рая во всем этом холодном мире.

0: Между тем, по ельнику в глубокой задумчивости бродил Лермонтов. Ему хотелось побыть наедине со своими мыслями. Вчера между ним и маркизом произошло что-то такое, что даже во сне беспокоило его. Об этом он сейчас в молитве говорил с Господом. Прохаживаясь, он вдруг заметил на земле маленький черный предмет. Он нагнулся и поднял довольно потертую записную книжку, которая была в кожаном переплете. «Чья это?» – подумал он с удивлением. Раскрыв ее, он увидел, что страниц 20-30 было исписано красивым почерком Мирослава. Это были стихи, песни и пояснения к Слову Божию. Между ними были также описаны и события всей недели. Аурелий не мог позволить себе читать написанное, хотя желание его было велико. Он прочитал только некоторые песни, в том числе и ту, которая побудила его к обращению. Листая книжку, он заметил дату последнего воскресения, и любопытство взяло верх. «Мирослав, наверное, никаких тайн сюда бы не записывал и не рассердится, если я ему скажу, что прочитал что-то», — подумал он. Однако он покраснел, прочитав слова. «Мой дорогой Аурелий духовно растет». Он уже понял, что врач обязан лечить не только тело, но и душу. Там, где нет доступа к священнику, врач его всегда находит. «Я благодарю Тебя, Господь, что Ты ведешь его к цели». Затем следовали замечания о Николае и Маргите. Одна из записей глубоко тронула Аурелия. «О, Николай, любимый мой брат, если бы ты только знал, как твой несчастный брат тебя любит и как тяжелы ему мысли о приближающемся расставании. Я сам еще не знаю, как я это переживу, но разве у меня нет причины благодарности? Ведь я приехал сюда только для того, чтобы оказать любовь, когда в этом была большая нужда. Я приехал, потому что я знал, что не было никого, кто мог бы молиться в это скорбное время. И что сделал Господь? Взошел свет, Он светит, и ручей течет. Молиться теперь почти все могут. Порученное мне дело закончено, и я могу отправиться дальше. Да, я обязан уйти, это требует Господь. Но как, мой Спаситель, угодно Тебе, мной управляй. В горе или в страшной житейской борьбе помощь мне дай, чтобы я в сомнения не впал, силы надежды своей не терял. Духа Святого в меня изливай, им укрепляй. Как неразумно действует Каримский, подумал молодой врач, с трудом удерживая слезы. Вместо того, чтобы сказать Мирославу о своих намерениях, он выжидает. Конечно, если бы он знал, что Мирослав собирается уходить, он, наверное, сказал бы ему, что он без него делал бы. О, дорогой мой, ты думаешь, что дело твое закончено? А оно только начато. Но о чем он здесь пишет? Что он пришел не случайно, как считает Каримский, а преднамеренно, чтобы оказать любовь. Как странно. Почему он именно к Каримским пришел оказать любовь? И почему он теперь должен уходить? Ответа не было. Дальше шли заметки совсем о другом. Но с любопытством трудно бывает справиться. Аурелий не укорял себя более за то, что читал недозволенное. Слишком интересными были заметки друга, и через них он получил возможность заглянуть в самую душу этого кроткого существа. Вот что он прочел на другой страничке. «Сегодня я посчитал свои средства. Их оказалось так мало, что мне уже из-за этого нужно уезжать». Странные слова. Недоумевал Аурелий. Как это Мирослав был в нужде? Разве Каримский не позаботился и не выплатил ему жалование за четверть года? Он полистал дальше и облегченно вздохнул, когда прочитал. «Сегодня пан Каримский выплатил мне жалование». «О, душа моя, ты все еще недостаточно кротка, если это тебя так задевает. Но что мне делать с этими деньгами? Принять их я, конечно, мог, потому что работник достоин своего жалования, а я его честно заработал. Но эти же деньги от него. Я обещал. А данное умирающему обещание свято, что никогда ничего не приму от этого человека». Ошеломленный Лермонтов закрыл блокнот, не зная, что и подумать. Он понял, что здесь скрыта какая-то тайна. Мирослав обещал никогда ничего не принимать от Каримского. Умирающий взял с него это обещание. Наверное, у него была причина считать аптекаря своим врагом. А Мирослав пришел, чтобы оказать ему любовь. Слова «иди и воздай любовью» он выполнил сполна. Шорох сухой листвы и приближающиеся шаги прервали размышления Аурелия. Он поднял голову и вздрогнул. Из чаши вышел Мирослав, неся в руках полную шляпу грибов. Его лицо разрумянилось, глаза светились от тихого счастья и мира. Заметив друга, он воскликнул. «Аурелий, ты здесь? Посмотри, что я несу на кухню! Николаю нельзя их даже попробовать, а для нас бабушка сделает из них хороший обед!» Аурелий поспешно спрятал блокнот и побежал ему навстречу. «И это ты все сам собрал?» «Да, одни молоденькие, смотри! Но я не знаю, любишь ли ты грибы?» «Еще как! Ну как рано ты сегодня встал, Мирослав?» «Ранняя заря, лучшая пора. Да я и спал на свежем воздухе». «На свежем воздухе?» – удивился Аурелий. «Почему же?» «Мне захотелось испытать то, что мне так нравилось в детстве. Ночь была такая тихая, и мне казалось, что небо ко мне спускается». Урзин положил шляпу на траву и убрал прядь волос со лба. «Иисус был так близок, вблизи Него я обо всем забыл. О том, что мне в этом елиме, как выразился Степан, нельзя оставаться. Что мне снова необходимо идти в пустыню. Что нужно еще перейти Иордан. Аурелий, какую любовь Иисус Христос проявляет к нам!» Выражение самозабвенной любви преобразило лицо Урзина. «Господь никогда не забывает, — продолжал он, — что мы находимся в пустыне. Днем Он бережет нас от зноя, а ночью он светит нам и укрывает нас от холода. Ты можешь поверить, когда я сегодня спал в горах, я словно чувствовал, как он меня укрывает. Мне вспомнились слова: «И сядет, и очистит сынов Левия, и переплавит их». И я понял, почему дети его тихо умеют страдать, хотя он их и кладет в плавильную печь. Ведь он сидит сам около них. Его пронзенная десница держит их за руку. На лице его написана тайна его добровольного страдания за них. Близость Агнца Божия дает нам силы для любой жертвы. Мирослав, разве жертва, которую Бог требует от тебя, так велика? Молодой врач обнял своего друга и прижал его к своей груди, но тотчас пожалел о своей поспешности. Румянец на щеках Урзина поблек. Он закрыл глаза. «Она невелика», — сказал он негромко. «Ибо Господь мне в помощь. Но не будем об этом говорить. Мирослав, разве я еще не достоин твоего доверия?» — спросил Аурелий печально. «Когда ты мне доверишься, наконец, и расскажешь все? Ведь я говорю тебе обо всем». «О, Аурелий!» — тихо отвечал Мирослав. «Есть судьбы, которых не стоит касаться ни в жизни, ни в смерти. Такова и моя судьба. Я могу сказать тебе только, что единственное мое желание — это взять с собой в могилу то, что меня удручает в жизни, что жизнь мою превратила в пустыню, что разучило меня смеяться, но что послужило мне и на благо, так как оно распяло мое гордое «я» и держит меня в кротости до конца моих дней. Я прошу тебя, а больше меня не спрашивай». Мирослав сел на пень и закрыл лицо обеими руками. Мгновение Лермонтов смотрел на него, затем, опустившись рядом с ним на колени, обнял и прижал его к себе. «Прости меня, Мирослав, я ни о чем больше не спрашиваю. Мне нечего тебе прощать. Доверие, которым ты удостоил меня, требует взаимного доверия. Твое доверие ко мне было на пользу. Но если бы я тебя посвятил в мои дела, то мне бы это нисколько не помогло и привело бы меня лишь на шаг ближе к смерти. А тебе от этого была бы только одна скорбь. Но чтобы доказать тебе свое доверие, я, если хочешь, расскажу тебе, как я обратился к Богу». «О, конечно! Это меня больше всего интересует. Но тогда пройдемся еще немного». «У тебя такие горячие руки!» Лермонтов притронулся к лицу друга. «У меня немного болит голова, но на свежем воздухе это скоро пройдет. Пошли». «Я, собственно, не знаю, с чего начать», — сказал Урзин после некоторого раздумья. «Насколько я себя помню, я всегда искал чего-то, что могло бы заполнить все мое сердце. Я жил у дедушки. Он арендовал маленький домик в горах и занимался пчеловодством. Кроме того, он обрабатывал небольшое поле и фруктовый сад около дома. От этого мы и жили. Я был ему плохим помощником, потому что имел слабое здоровье. До 4 лет я даже ходить не мог. Не помню ни одного дня моего детства, когда бы у меня не было боли. Дедушка меня любил. Я в этом был убежден. Но этот человек не мог простить совершенной над ним несправедливости. И поэтому он был несчастен и обижен на весь мир. Ласковых слов я от него слышал мало. Но он ухаживал за мной как только мог. Каждый день он носил меня к довольно отдаленному ручью. А зимой он мне устраивал баню дома. Он научил меня читать, когда мне не было еще и 5 лет. И хотя он был очень ограничен в средствах, покупал мне книжки. Среди них больше всего интересовала меня большая старая Библия. И я читал мне истории, которые мне очень нравились. Я ходил в лес собирать грибы, ягоды, складывал в кучу хворост, а дедушка потом приходил с тачкой и увозил собранное вместе со мной домой. Мне тогда казалось, что меня окружали образы из Библии. Иосиф, Моисей, Давид. Чем слабее я становился, тем больше мечтал о том, чтобы и мне стать таким Давидом или Иосифом. Душа моя прямо изнывала по геройству и подвигам. О, у меня было очень гордое сердце. Я часто спал на дворе, потому что дедушка старался закалить меня на свежем воздухе. Для этой цели он сам сплел для меня соломенную подстилку. Укрепил ее крепкими веревками на старой груше. И там я спал с ранней весны до поздней осени. Благодаря этому я окреп. Иногда, лежа под открытым небом, я видел Иисуса Христа. Больше всего я думал о Его страданиях и обвинял Его учеников за то, что они не защитили Его. Будь я в то время среди них, да с мечом в руках, я бы отсек Малху не только ухо, но и голову. То же я хотел сделать и с Иудой. Я думал, что если бы там был Давид со своими 3 героями, они бы всех победили и освободили Господа. Я часто плакал над тем, что это не произошло. Когда дедушка заметил, что меня интересует, он стал учить меня библейским историям. Благодаря ему я знаю наизусть столько псалмов и отрывков из Слова Божия. Потом он достал для меня учебники, в том числе историю церкви, и начал готовить меня к гимназии. И он так меня подготовил, что я в 12 лет после вступительного экзамена был принят в гимназию. Сколько он трудился! Сколько лишений он перенес, чтобы воспитать меня! Одному Богу известно. На 2-м году моей учебы ему стало немного легче, так как я уже мог давать уроки слабым ученикам. Каникулы я всегда проводил у него, хотя родители моих товарищей приглашали меня 2 раза к себе на лето. Но меня всегда тянуло в мои горы. После 3-го учебного года один из профессоров предложил мне вместе с сыном отправиться в путешествие по Татрам. Я долго колебался, но победила любовь к родине, к дедушке. И это было хорошо, потому что в то лето я провел последние каникулы дома. С ними закончилось мое детство. В августе дедушка мой занемог. Он простудился в сильную грозу, заболел воспалением легких и через 2 недели умер. В свои последние дни он много думал о том, простит ли ему известного человека, которого он ненавидел всей душой. И так как его последними словами были: «И прости нам долги наши, как и мы, и я прощаю, Господи», то я надеюсь, что мы с ним свидимся там, и это меня утешает. Но перед смертью, в бреду и после него, он по моей настоятельной просьбе открыл мне тайну, стоявшую между нами. То, что он мне сказал, так поразило меня, что даже смерть дедушки меня почти не тронула. На его похоронах я не пролил ни одной слезы, хотя кроме него у меня никого не осталось. Он был моим отцом и кормильцем, единственным человеком на земле, который меня любил. С ним уходили мое счастье, мои мечты и идеалы. Все. После похорон я остался один в нашем бедном домике и был свидетелем того, как пришли судоисполнители и распродали всю обстановку, даже мою одежду и книги, чтобы уплатить за аренду. Пчелы и мед были проданы для уплаты долгов за мою учебу. Добрые люди приютили меня, пустили переночевать и даже снарядили в дорогу к моему отчиму, которого я мало знал, но к которому, по совету дедушки, все же должен был отправиться. Прибыл я туда утомленным и больным. Отчим мой был беден. Он отвез меня в городскую больницу, где я между жизнью и смертью провел 9 недель. О дальнейшей учебе и думать было нечего. И мой отчим отдал меня в обучение к местному аптекарю. Началась жестокая школа жизни, для которой у меня, наверное, было мало физических и духовных сил. Остатки гордости в моем сердце уничтожил мой отчим своим отношением ко мне. Я бы об этом молчал, если бы не желал засвидетельствовать, как чудно Господь ведет своих детей и насколько больше его любовь, чем всякая человеческая несправедливость. Мой отчим был писарем. Он получал довольно хорошее жалование. Но он уже несколько лет пил. В доме его часто бывала большая нужда, даже в хлебе насущном. В аптеке я получал только обед. Это, в сущности, было все мое питание, так как отчим завтрака мне никогда не давал, а на ужин только кусочек хлеба. Моему ослабленному телу трудно было привыкнуть к такому образу жизни. Отчим часто приходил поздно вечером домой пьяным. Если он бывал совсем пьян, я его без особого труда мог уложить в постель. Если же он бывал не совсем пьян, то бил меня за всякий пустяк. Часто, когда я ему снимал ботинки с ног, он меня так бил ногами в грудь, что я падал. Или же он до крови бил меня по лицу. Но это я бы еще вынес. Намного мучительнее были для меня ругательства, на которые я не мог ему ответить. В то время я молился о том, чтобы умереть, но тщетно. С годами жестокость несчастного отчима усиливалась, и с ней ухудшалось мое положение. У меня уже не было ни одежды, ни белья. Аптекарь говорил, чтобы я таким оборванцем не являлся к нему, иначе он меня отошлет обратно, а я уже заканчивал учение. И тогда во мне созрело решение положить конец этой беде. Было это однажды ночью, в конце июня. Отчим опять пришел домой пьяным. Я на столе оставил нож. И когда он меня позвал, я не пошел его раздевать. Я ждал, чтобы он схватил нож и бросился на меня. Неподвижно я лежал на своей жесткой подстилке. Когда он действительно схватил нож и в безумной злобе бросился на меня, я бесстрашно посмотрел на него с внутренним удовлетворением, ожидая смерти как освобождения. В моем отчаянии я, конечно, не знал, что этим я толкал несчастного человека на убийство. А ведь этот человек, прежде, когда он еще не пил, был благородной личностью, облагодетельствовавшей мою мать, любившей ее преданно до самой смерти. Вдруг я почувствовал странную боль в груди и понял, что случилось то, что должно было случиться. Теплая кровь потекла по моей руке, и я потерял сознание. Когда я через 2 недели очнулся в доме аптекаря, я узнал, что несчастный человек после случившегося побежал позвать кого-нибудь на помощь. Рана была глубокая. Еще немного левее, и нож попал бы в сердце, и мы оба навеки погибли бы. Но Бог, богатой милостью, любил нас, погрязших в грехах и преступлениях, и оживил нас. Аптекарь и его семья были очень добры ко мне. Через этот случай они узнали о моем положении и приняли меня к себе. После моего выздоровления мой наставник, несмотря на то, что мне еще полгода оставалось учиться, дал мне аттестат, и я стал получать питание и жалование. Отчим сам предстал перед судом. После моего выздоровления он по моей просьбе был освобожден из-под следствия и не потерял свое место на службе. Некоторое время он даже перестал пить. Недалеко от городка протекал небольшой ручей. Сидя на его берегу в одно воскресное утро, еще слабый от болезни и потери крови, я размышлял о том, почему Бог сохранил мне жизнь. Ведь не было у меня никаких сил вынести такую тяжелую, безрадостную судьбу. Я вспомнил слова Иова. «Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно». Вдруг я почувствовал чью-то руку на моем плече. Подняв глаза, я увидел над собой человека со строгим лицом, обрамленным седой бородой и с добрыми глазами. «А разве ты готов предстать перед Богом, что ты так желаешь смерти? Одет ли ты уже в праздничную одежду, в одежду праведности Христа? Омыт ли ты кровью Агнца и помазан маслом Духа Святого? Служил ли ты Христу на земле? Привел ли ты к Нему хоть одну душу? Не правда ли, сын мой, на все эти вопросы ты не можешь дать утвердительного ответа? Что же тебе надо? Ты в отчаянии от того, что Бог тебя еще не проклял? Ты не омыт кровью Иисуса Христа, а в рай ничто нечистое не войдет. На ком не будет праздничной одежды, тот не войдет. Ты не служил Христу. Тебя венец не ожидает». и Бог оставил тебя до сих пор в живых, потому что Он все это еще хочет подарить тебе. Он хранит тебя, потому что любит тебя и хочет, чтобы ты Ему служил. Все эти слова я знал, но я не мог бы описать, какие чувства они вызвали во мне. Незнакомый человек так повлиял на меня, что я стал просить его не судить меня, а поверить, что у меня была причина просить смерти. Я попросил его выслушать меня, и он повел меня в маленький домик у ручья, где он проводил лето. Как сейчас вижу, как он вскипятил чай и подал к столу две чашки ароматного напитка с двумя бутербродами. Он мне так напоминал дедушку и мое детство, что я расплакался. Старец присел ко мне, привлек к себе и дал мне выплакаться. Это были мои первые слезы со времени последнего разговора с дедушкой. Я ему рассказал все. Я почувствовал, что он ко мне относится с участием, потому что иногда ставил вопросы и гладил по голове. Потом и он начал говорить. Что он говорил, я сейчас уже не могу передать. Знаю только, что я в тот раз вместе с ним впервые помолился в вере. И после этого, сидя у его ног, жаждущим сердцем, слушал благую весть о спасении, которая орошала мою душу, как животворящая роса, и воодушевляла мое скорбящее сердце. Он убедил меня также в моей греховности, потому что я подложил отчиму нож, и я понял, что мне нужно искать прощение и спасение. Он отослал меня в аптеку за разрешением провести день с ним. Я его получил, и это было самое благословенное воскресение в моей жизни, когда я возродился к новой жизни, когда кончилась для меня ночь, и во мраке засиял свет. Вот и все, что я тебе хотел сказать. Закончил свой рассказ Урзин, глубоко вздохнув. Лермонтов поднял голову. Лицо его было бледным, растроганным. «О, Мирослав, это ужасно!» «Да, ужасно, Аурелий. Но это прошло и никогда не вернется. Ведь сказано, и приведет он их к желанному берегу». «Позволь мне еще один вопрос, дорогой мой Мирослав», сказал Аурелий, крепко держа руку своего друга и борясь с волнением. «А где теперь твой несчастный отчим?» «Там, брат». И Урзин показал ввысь. «Там? Невозможно!» «Возможно. Тот, который несчастного поднимает из грязи, чтобы посадить его рядом с князьями, помиловал и его. Годы длилась борьба в его душе, но Господь благословил мой труд, и я, который его чуть не толкнул в погибель, смог показать ему путь к спасению, и я был свидетелем его примирения с Богом. Это произошло прошлой осенью». «Не обвиняй себя, Мирослав! Отчаяние приводит человека иногда в такое же безумное состояние, как пьянство». «Да, брат, но оно является таким же грехом, как и пьянство. Мы не можем оправдать ни действий пьяного, ни отчаявшегося. Мы оба оскорбили Бога, и Он нас обоих простил. Послушай, мне хотелось бы еще узнать, кто был тот человек, которого Господь употребил для твоего спасения?» «Это был проповедник общины из Н, который отдыхал в нашем городке. Благодаря его посредничеству я устроился в большой аптеке в Н и был там очень счастлив. Я сидел у его ног, как Савал сидел у ног Гамалиила. И материальное твое положение улучшилось, не так ли? О, да. У меня там было очень хорошее жалование, и оно стало еще больше, когда я стал готовить сына и племянника-аптекаря к поступлению в гимназию. Благодаря этому я смог взять к себе в Н моего отчима и содержать его. Так как он со временем почти совсем ослеп и не мог больше исполнять свою службу. Ему дали небольшую пенсию, но на жизнь ее не хватало, а я неплохо зарабатывал.
1: Сегодня вы прослушали 23-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, мы продолжаем сегодня говорить о ковчеге Ноя. В прошлый раз мы прочитали порядочно из Библии о том, как Бог решил уничтожить потопом все живое на земле. А Ною, которого он избрал, потому что Ной был праведный, поручил построить корабль, который бы спас от смерти его и его семью, а также всех животных, чтобы жизнь могла продолжаться на земле и после потопа. Ковчег поднимался все выше и выше по мере умножения воды. И тогда те, кто раньше смеялись над Ноем, поняли, что он знал что-то, чего не знали они и чему не верили, когда он говорил им об этом. 40 дней и 40 ночей шел дождь после того, как Бог закрыл двери ковчега. И все это время обитатели ковчега слышали стук в двери и вопли о спасении. Но уже было поздно. Двери были закрыты самим Богом до окончания уничтожения. Ной и его семья могли только представить себе, что творилось снаружи, где земля превратилась в океан. Они представляли себе, как люди пытались спастись, взбираясь на горы, но вода поднималась все выше и выше, а спасения не было. Там, под волнами сплошного моря, погибло все человечество и все живое на земле. Осталось только то, что было с Ноем в его ковчеге. Обитатели

Жители ковчега не знали, где они находятся, и как долго будут носиться по волнам без парусов, руля и компаса. Да и какая же была от этого польза, к какому берегу пристали бы они? Ведь нигде не было причала. Много тревожных вопросов могло бы возникнуть у них в голове, но вопросов не было, и не было никакой тревоги. Почему? Потому что они твердо знали, что плывут по воле волн под наблюдением того, кто поручил им войти в ковчег. Они верили, что Бог над ними и с ними, что бы ни случилось. Они не унывали и были бодры в ожидании конца этого бедствия. Вот так и мы, милые дети, когда находимся в ковчеге спасения, то есть принадлежим Иисусу Христу, вошли в Его вечную жизнь и радость. Не боимся бурь, которые могут случиться в жизни. Мы не боимся трудностей, болезней, опасностей и даже самой смерти, потому что мы в ковчеге спасения. Мы со Христом. Мы не за дверями ковчега, где погибают те, кто отвергали спасение. Бог с нами. Кто же будет против нас? Однажды одного человека отправили на далекий остров, чтобы он там стал губернатором этого острова. Он был послан туда правительством, и поэтому ему снарядили корабль, погрузив все его имущество и семью, и отправили в путь. В пути корабль настиг ужасный ураган. Путешественники пришли в неописуемый страх, боясь за свою жизнь. Все сильно волновались, все, кроме отца семьи. Жена его очень удивилась такому спокойствию при общем смятении и упрекнула его за это. «Если бы ты действительно любил меня и детей, ты не оставался бы таким равнодушным к тому, что творится вокруг». Человек ничего не ответил, но пошел в свою каюту и возвратился со шпагой в руке. Он строго посмотрел на жену и направил острие шпаги прямо к ее сердцу. Бедная женщина сперва страшно испугалась, но быстро успокоилась и даже рассмеялась. «Как можешь ты смеяться, когда острие моей шпаги направлено к тебе в грудь?» — спросил муж. «Разве ты не боишься? Тебя боятся? Ведь шпага в руке моего мужа. Я знаю, что он горячо любит меня». «Прекрасно!» — воскликнул он. «Так почему же я должен бояться урагана, если он находится в руках моего любящего небесного отца, который любит меня больше, чем я люблю тебя, хотя я действительно люблю тебя очень крепко?» Вот именно таким доверием было наполнено сердце Ноя, когда он со своей семьей носился по волнам потопа, не зная, куда будет прибит ими. Наконец, через 5 месяцев после начала наводнения, корабль остановился и дальше уже не поплыл. Он остановился на горах Араратских. Гора Арарат находится в сегодняшней Армении. Археологи и геологи нашли на вершине этой горы деревянный предмет, закованный в льдах, и очень похожий на деревянный корабль. Много данных свидетельствует о том, что это и есть Ноев ковчег. Когда корабль Ноя остановился, Ной все еще ожидал некоторое время, пока решился, наконец, открыть окно вверху, чтобы проверить, сходит ли вода на земле. Он подождал еще 40 дней и тогда выпустил ворона, но тот прилетел и улетел несколько раз, пока вода продолжала понижаться. И тогда, спустя еще несколько времени, Ной послал голубя. Голубь полетел, но тотчас же вернулся, потому что не нашел, где бы мог удобно сесть. Спустя еще несколько дней Ной снова пустил голубя, и на этот раз он возвратился с масличным листиком в клюве. Ной понял, что вода низко, и ожидал разрешения от Бога выйти из ковчега. Разрешение скоро пришло, и Ной вывел свою семью и всех животных на землю. Голубь был носителем доброй вести в конце потопа. Голуби остаются друзьями человека поныне и носителями добрых вестей в трудные дни в жизни людей. Когда некоторые города во время мировой войны были в осаде по нескольку месяцев, голуби носили письма родственникам с другой стороны и ответные вести обратно. Голубь навсегда остался символом мира, надежды и благословений. Дети тоже могут быть носителями добрых вестей. Вот представьте себе, девочка идет из школы с характеристикой в руках, а на характеристике сплошные 5. Разве это не масличный листочек в клювике голубя? Разве это не радостная весть родителям? Или вот идет мальчуган, так весело подпрыгивает по дороге из училища. У него тоже свежая масличная веточка, в ранце, за плечами. Чистописание — хорошо, арифметика — отлично, чтение — хорошо, грамматика — хорошо, немецкий язык — отлично, прилежание — отлично, поведение — отлично. Мама открывает двери дома и видит своего любимца, и ее сердце радуется только от одного его вида,
а когда увидит его характеристику, то и вовсе придет восторг. И если знает историю Ноя и его ковчега, наверное, воскликнут: «Ах ты, голубок мой, спасибо же за масличную веточку!» Самая радостная весть для верующих родителей — это когда их дети сообщают им, что они приняли в свое сердце Господа Иисуса Христа, что они вошли в ковчег спасения навеки, и теперь никакие бури и волны не страшны им. Более радостной вести не может быть, какими бы радостными ни были хорошие отметки или медали на груди у солдат. Сам Христос тоже был благим вестником с неба для нас. Он пришел в мир, как голубь мира и надежды. Он принес благую весть спасения. Он дорого заплатил за наше спасение на Голгофском кресте. Он отдал свою жизнь ради нас и говорит нам: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Придите в ковчег спасения и живите вечно». Это его масличная веточка, его благая весть, самая радостная из всех вестей в мире. Вы слыхали ее? Примите же ее и радуйтесь всегда.

Я прочитаю последний отрывок Священного Писания на эту тему. Это 9 глава книги Бытия, стихи от 1 до 17. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, и все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, да будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоти с душою, то есть жизнью ее, кровью ее, не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, которая жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его, «Вот я поставлю завет мой с вами, с птицами, со скотами и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа на опустошение земли». И сказал Бог, «Вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами вовеки навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и всякой плотью на земле, что не будет более потопа». Все это Господь сказал Ною после потопа и принесения положенной жертвы на горе Арарат. Вообразите, дети, какая там была радость, какое ликование! Как радостно прыгали овцы и козы, как бегали лошади и коровы, как лаяли собаки и запели птицы, взлетев под небесе. Какой свежей была пища на зеленых лугах, какой пышной была зелень после такого долгого потопа, когда влаги было больше, чем когда-либо раньше. Каким радостным был тот день для Ноя и его сыновей и жены, когда они снова почувствовали под ногами твердую почву. Я плыла на пароходе однажды только 2 недели и 10 дней не видела земли. Но какой радостью был причал в порту и твердая почва под ногами. Некоторое время мы все еще немного шатались, настолько успели привыкнуть к качке на волнах океана. Да, дети, только тот, кто побывал в долгих плаваниях, может оценить радость патриарха. Стоит ли удивляться, что Ной сразу же воздвиг алтарь и принес жертву хвалы и благодарения Богу за спасение жизни? Как символ благодарственной молитвы поднимался к небу голубой дымок от сжигаемых жертв, и в покрытом облаками небе показалась семицветная красавица радуга, и голос Божий сказал, «Вот я полагаю завет, то есть договор мой с вами и с потомством вашим после вас, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа. И вот знамение завета моего с вами навсегда, я полагаю радугу в облаке, и будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке, и я вспомню завет мой с вами, что не будет более потом истребления всякой плоти». Мы привыкли глядеть на радугу после дождя, и, объясняя ее происхождение научно, как преломление солнечных лучей в капельках влаги в воздухе, забываем ее духовное значение, которое остается неизменным. «Когда я наведу облако мое на землю, то явится радуга, и я вспомню завет мой с вами». Как бы научно мы ни объясняли радугу, мы не создали ее, как не создали солнца и воды, и воздуха, и облаков, и капелек влаги в воздухе, в которых преломляются лучи солнца, создавая радугу. Все это создал Господь, и потому Он говорит, когда я наведу облако мое. Кто из нас может сказать такие слова «я наведу облако мое»? Мы умеем только наводить тень на плетень, то есть говорить неполную правду, путать факты, а Бог может наводить облако в небе и в облаке являть радугу, как знак завета, что земля никогда больше не будет погублена потопом. Еще одна мысль, дети. Ной был благодарным. Он возблагодарил Бога радостно и торжественно. А вы умеете быть благодарными? Когда после дождя в небе покажется радуга, вспомните Ноя и договор, который заключил с ним Бог. Вспомните благодарность Ноя и сами будьте благодарными.
Благодарны ли вы Богу за его заботу о вас? Благодарны ли родителям за их любовь и заботу? Благодарны ли учителям за то, что нетерпеливо учат вас, передавая вам свои знания и опыт? Не бойтесь лишний раз сказать «спасибо». Это такое красивое слово. Вы знаете, что когда-то это было два слова «спаси», «Бог». Какое доброе пожелание тому, кто сделал для нас что-то доброе. Мы живем в такие времена, когда жертвоприношения больше нет. Жертва Христа положила им конец раз и навсегда. Но мы можем быть живыми жертвами, как говорил апостол Павел. Принесите себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Мы сами можем быть живою жертвою для наших ближних во имя Христа. Будьте жертвенными с вашей благодарностью и с вашим временем. Не жалейте времени для делания добра. Не отказывайте просящему вас что-нибудь, если вы в силах это сделать. Дети не имеют материальных средств, чтобы жертвовать их на распространение Евангелия, но они имеют средства духовные, простоту веры, искренность молитвы, детскую ласковость, бескорыстную преданность. Все это так ценно и дорого, что Христос даже взрослым сказал, что если не будете как дети, не увидите Царство Божье. Благодарность Ноя была чистосердечной, искренней, и Слово Божие говорит, что его жертва была охотно принята Богом. Господь видит наши сердца, и его не проведешь. Он благословляет тех, кто искренне от всего сердца служит ему и из любви к нему, ближним своим. Я прочитаю вам теперь стихотворение, которое называется «Слава Богу». Дождь лился всю ночь без передышки, и река, покинув берега, разлилась водою вровень крышам, растопив весенние снега. А на крышах жертвы наводнения, прижимая ближе малышей, ждут, что кто-то принесет спасение. Только поскорей бы, поскорей. И когда уже сидели в лодке, слава Богу, кто-то прошептал. И слова молитвы той короткой каждый повторял и повторял. Но как только небо просветлело, и остаток туч умчался вдаль, люди сразу принялись за дело, позабыв недавнюю печаль. И уже над городом повисло в свете ярких солнечных лучей семицветным чудо-коромыслом радуга в извечности своей. Слава Богу! Он людей беспечных никогда спасать не устает. Память о своих заветах вечных в небе влажном радугу дает. Хорошо бы людям научиться чаще «Слава Богу!» говорить. Не тогда, когда беда случится, а всю жизнь для славы Божьей жить.

0: Уставшая и больная Хедвиг прилегла на кровать. Голова ее гудела, все тело ломило. Она была не только больна, но и очень одинока. А это хуже болезни. Ближайшая миссия находилась за сотни километров от нее. Тяжелые мысли не оставляли Хедвиг. Она уже много лет работала миссионеркой в джунглях Бразилии. «Кто мне поможет, если мне станет хуже?» — с беспокойством думала она. Женщина почувствовала, что у нее снова поднялась температура, а вместе с ней пришел и страх. Ей вспомнился стих из Библии. «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». Как хорошо, что этот псалом она вспомнила именно сейчас. Иисус рядом, он позаботится о ней даже в джунглях. Чего ей бояться? Начало темнеть. Летучие мыши покинули свои укрытия, почти бесшумно прорезая вечерний воздух. Хоть бы они снова не залетели ко мне. Терпеть не могу этих тварей, а уж тем более в моей комнате. Хедвиг с опаской оглянулась. Между стенами и крышей дома был небольшой проем, пропускавший в жаркие дни приятный ветерок. Однако в этот проем могли пробраться любые незваные гости, например, летучие мыши. Хедвиг наблюдала через окно за кронами деревьев, которые слегка покачивались от вечернего ветерка. За домом виднелась темная непроходимая чаща леса. Наступило время, когда пума выходит на вечернюю охоту, а огромная анаконда выползает из лесной глуши. Притаившись, змея терпеливо поджидает добычу, а затем наносит удар, быстрый и меткий. Анаконда обвивает жертву своим мощным и гибким телом, ломает добыче кости и душит ее, после чего целиком проглатывает. Уставшая Хедвиг наконец заснула. Но вдруг резко вскочила с постели. Испуганно огляделась. Ей показалось, будто кто-то зовет ее по имени. «О, нет! Неужели пришли пациенты?» — подумала Хедвиг, а вслух спросила. «Фелиция, это ты? Что случилось?» Ответа не последовало. За окном уже было совсем темно. Вдалеке слышались тихие голоса. «Соседи?» Ночная птица вскрикнула в темноте, а тысячи лягушек уже начали свой ночной концерт. Хедвиг почувствовала слабость в ногах, упала на кровать и опять заснула. Но тут же испуганно проснулась. Кто-то снова произнес ее имя. «Хедвиг!» — слышала она отчетливо чей-то голос. «Что же хочет от нее Фелиция?» «Да иду я уже!» Хедвиг медленно села на постели. «Фелиция, это ты?» Ответа опять не последовало. Ни шагов, ни звука. Полная тишина. «Температура», — подумала Хедвиг, приложив холодную руку ко лбу. «Наверное, у меня жар. Вот мне и мерещатся голоса. Или все же нет?» Взяв со стола фонарик, Хедвиг осторожно поднялась с кровати и подошла к двери. «Кто здесь?» «Странно. Опять ни звука». Она открыла дверь и вдруг похолодела от ужаса. Огромная, готовая к нападению змея висела над нею. «Господь Иисус, спаси меня, пожалуйста!» — прошептала Хедвиг. Кричать было нельзя, женщина это знала. Она должна замереть. Любое резкое движение могло стоить ей жизни. Хедвиг направила фонарик на змею и постаралась пройти мимо нее. Всего один метр отделял ее от опасного животного. Ослепленная светом фонарика, а может, удерживаемая невидимой рукой, змея не двигалась с места. Хедвиг сделала шаг в сторону, затем еще один и, наконец, захлопнула за собой дверь. Дрожа, девушка огляделась по сторонам. Никого не было. Ни Фелиции, ни пациентов. «На помощь!» — — закричала Хедвиг, но никто не слышал ее.
1: «Помогите!»
0: — прокричала женщина еще раз. Никакого ответа.
1: «Кто же разбудил меня? Кто звал по имени? И зачем?» — растерянно думала Хедвиг. «Неужели это был Иисус? Хотел ли он предупредить ее?»
0: Какой же легкой жертвой была она, больная и спящая, и могла бы стать жертвой для голодного животного? Дрожь пошла по телу Хедвиг от этих мыслей.
1: «Благодарю тебя, Господь! Спасибо, что ты предупредил меня!» — тихо молилась она.
0: Ее сердце наполнилось покоем и миром. Она почувствовала себя под защитой Иисуса. Он позаботился о ней. В этот момент Хедвиг услышала приближающиеся голоса людей. Среди них был ее друг Аристео.
1: «Быстрей сюда!» — позвала Хедвиг. «В моем доме змея! Огромная!»
0: Вооруженный большим ножом, Аристео осторожно вошел в дом. Змея еще висела на окне. Огромная, толстая и длинная. Она почувствовала опасность и молниеносно метнулась в сторону мужчины. Однако Аристео был начеку. Одним взмахом руки он нанес удар ножом. Чудовище упало на пол, задергалось, а затем замерло. Что бы случилось, если бы Иисус не позвал Хедвиг? Женщина взглянула на небо. Ее глаза блестели от слез.
1: «Ты окружаешь меня со всех сторон. Когда я в опасности, или когда больна, или одинока, или когда мне грустно,

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям. Сегодня, а также в нескольких следующих лекциях, нам с вами предстоит обсуждение шестой главы этого послания. Вне всякого сомнения, эта глава содержит наиболее трудный для толкования отрывок Священного Писания, независимо от того, какую теологическую позицию занимает читатель. В каких-то богословских комментариях я прочел следующее, весьма образное вступление, с которого начинается разговор об этой главе. И звучало оно так. «Нет сомнений, что этот отрывок заставляет трепетать сердца многих прекрасных людей». Шестая глава послания к евреям возвышается в Новом Завете с мрачным величием и непоколебимой суровостью, внушая благоговение и трепет, подобно великой горе Синай, когда Господь снизошел на нее с языками пламени, мрачными облачными столпами, громами, молниями и неземными голосами, возвещавшими Божье явление». Каждый человек приступает к этому отрывку Священного Писания с благоговейным трепетом, и каждый искренний богослов подходит к этому отрывку с чувством собственного несоответствия. Сам я, начиная обсуждение данного отрывка, вне всяких сомнений испытываю также это чувство. Если вы помните, в предыдущей главе автор представил нам уже третье в этом послании предостережение об опасности, предупреждающее нас об опасности духовной глухоты, которая делает человека неспособным слушать. В шестой главе пойдет речь о новой опасности, опасности отступления. Ибо автор сознавал, что многие христиане иудейского происхождения могли предвидеть скорое приближение гонений. Поэтому существовала опасность, что они оставят свое исповедание Христа и вернутся в иудаизм. В предыдущей главе автор уподоблял иудаизм со всеми его законами и ритуалами младенческой жизни. Поэтому здесь автор побуждает своих читателей расти и двигаться к зрелости. Прочтем стихи с 1 по 3. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». И это сделаем, если Бог позволит. Автор призывает своих читателей оставить начатки учения Христова, а буквально оставить позади элементарные истины учения о Христе. Если бы речь шла о строительстве, это означало бы, что мы должны закончить работы над фундаментом и переходить к строительству стен. А если бы мы говорили об учебе в школе, это означало бы необходимость перехода от элементарной азбуки к серьезным научным дисциплинам. В данном случае автор призывает нас поспешить к совершенству, то есть двигаться к зрелому и полноценному возрасту. И этот призыв подводит нас к отрывку, который, как никакой другой отрывок Священного Писания, вызывает у богословов множество трудностей. Более того, некоторые исследователи считают этот отрывок самым сложным для толкования текстом Священного Писания. Прочтем стихи с 4 по 9. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезны тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжением.
Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так. Надо сказать, что 9 стих является своего рода ключом, помогающим нам подступиться ко всему этому отрывку. Однако мы нуждаемся во всем этом контексте, чтобы понять, о чем именно идет здесь речь. Приступая к изучению этого отрывка, мы незамедлительно сталкиваемся с одним удивительным фактом. Я говорю о том, что, как правило, богословы стараются избегать обсуждения этой главы. Даже весьма известные исследователи нередко полностью опускают этот отрывок в своих работах, посвященных посланию к евреям. Это, конечно же, не означает, что по данному отрывку вообще не существует богословских комментариев. Однако, если мы проанализируем имеющиеся в наличии источники, то без труда сможем понять, почему многие богословы предпочитают вообще не касаться этой проблемы? Дело в том, что в различных книгах, затрагивающих данную тему, мы встречаем множество самых разных и взаимоисключающих толкований, которые могут попросту запутать неискушенного читателя. Поэтому ради честного и непредвзятого выяснения наиболее правильного значения этих стихов давайте рассмотрим некоторые имеющиеся толкования. Из всех существующих на сегодняшний день толкований наиболее неудовлетворительным для меня лично является толкование, гласящее, что упомянутые в этом отрывке люди — это христиане, которые потеряли свое спасение. То есть, когда-то они были спасены, но затем утратили свое спасение. Есть множество верующих, которые держатся этой точки зрения, причем в большинстве случаев они являются искренними и честными христианами. Однако их убеждения причиняют им такой же дискомфорт, какой причиняют мне полеты на самолете. Я знаю, что, летя в самолете, я нахожусь в такой же безопасности, как и все остальные пассажиры. Однако мне не удается радоваться полету так, как радуются многие другие люди. Точно так же сегодня есть множество верующих, которые не уверены в своем спасении, а потому они не могут в полной мере ощутить радость этого спасения. И тем не менее, они спасены, если они возложили все свое упование на Христа, как на своего Спасителя. Ибо самое главное состоит не в количестве веры, но в том, на кого эта вера обращена. Причем, как правило, все те люди, которые исповедуют доктрину о возможности потери спасения, обосновывают свои взгляды именно этим отрывком из шестой главы послания к евреям. Существует также другое толкование, которое, на мой взгляд, содержит в себе определенный здравый смысл. Есть исследователи, которые утверждают, что здесь имеется в виду гипотетический случай. То есть, говоря об отпавших, автор на самом деле обсуждает лишь возможность того, что это отпадение может случиться. Иными словами, автор вовсе не утверждает, что подобное отпадение реально происходит, а лишь рассматривает данную возможность. Богословы, которые считают это толкование правильным, даже говорят, что это самое большое «если» во всей Библии. И я был бы готов согласиться с ними. То есть, если бы я сам не являлся сторонником другой позиции относительно толкования этого отрывка послания к евреям, я бы принял на себя именно это толкование. Третье возможное толкование указывает нам на тот факт, что на самом деле в греческом оригинале текста шестой главы послания к евреям нет никаких «если». В оригинале стоит причастие, которое должно переводиться именно так, как оно переведено у нас. Поэтому
Некоторые исследователи предлагают нам иное объяснение. Они говорят, что данный отрывок ведет речь о людях, которые лишь на словах исповедовали веру в Христа, но на самом деле не являлись истинными верующими. Иными словами, они полагают, что здесь говорится о тех, которые лишь называют себя христианами. К сожалению, я не могу принять данную точку зрения, хотя этой позиции придерживались многие известные богословы, как, например, Чарльз Скоуфилд. Именно эта точка зрения представлена в его знаменитой Библии. Кстати сказать, на мой взгляд, Библию с комментариями Чарльза Скоуфилда должен иметь каждый христианин, хотя я не считаю, что приводимые в этой Библии пояснения и комментарии всегда являются правильными и обоснованными. Итак, я не могу признать справедливой точку зрения о том, что люди, о которых идет речь в шестой главе, просто на словах исповедовали веру, не являясь истинными верующими. Священное Писание действительно нередко говорит нам о тех людях, которые лишь называют себя христианами. Мы должны признать, что в церкви действительно есть отступники. Например, апостол Петр в своем втором послании, в 22 стихе 2 главы писал: «С ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Апостол Петр действительно говорит о людях, которые исповедуют христианскую веру лишь на словах, не являясь истинными верующими. Однако, когда мы заводим разговор о шестой главе послания к евреям, в ней мы находим истинных верующих, потому что они недвусмысленно названы истинными верующими. Например, если мы возвратимся к четвертой главе и посмотрим весь этот отрывок, мы сможем заметить, что об этих людях сказано, что они сделались неспособны слушать. Здесь вовсе не говорится, что они мертвы в своих грехах и преступлениях, как можно было бы сказать о неспасенных людях. А в 12 стихе 5 главы этого послания сказано следующее: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Эти люди нуждались в молоке, потому что они все еще оставались младенцами. Неспасенный человек не нуждается в молоке, он нуждается в жизни, он нуждается в рождении свыше, он мертв в своих грехах и преступлениях. И только после того, как он родится свыше, молоко может помочь ему. Поэтому я считаю, что автор послания к евреям обращается к младенцам во Христе и призывает их двигаться к зрелому состоянию. Так что данное толкование не кажется мне соответствующим действительности. Есть также целый ряд богословов, которые занимают иную позицию. Они говорят, что поскольку речь идет здесь об иудейских верующих первого столетия, то данное предостережение относилось только к ним. Дело в том, что в то время, когда писалось послание к евреям, Иерусалимский храм все еще продолжал действовать, поэтому в данном отрывке автор предостерегает иудейских христиан против опасности возвращения к жертвенной системе закона. Ибо, возвращаясь к жертвенной системе закона, они фактически признавали, что Иисус не умер за их грехи. Поэтому исследователи, которые придерживаются данной точки зрения, утверждают, что этот отрывок из шестой главы послания к евреям относится только к иудейским христианам того времени и не имеет никакого отношения к современности. Есть еще одна группа богословов, представители которой обращают основное внимание на встречающееся в четвертом стихе слово «невозможно».
невозможно обновлять этих людей. Основная мысль здесь состоит в том, что все это невозможно только для человека, но не является невозможным для Бога. Эти богословы напоминают нам, что Господь Иисус однажды сказал, что удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Конечно, для любого из нас невозможно войти на небеса своими силами. Именно поэтому мы имеем Спасителя и Искупителя Господа Иисуса Христа. Таким образом, данное толкование опять-таки относится к числу таких, которые я не могу принять. Итак, друзья мои, вы можете убедиться, что есть множество самых разных толкований этого отрывка. Конечно, кроме перечисленных мной, здесь есть и другие точки зрения, которые я просто не упомянул. Но есть еще одно толкование, которое стало истинным благословением для моего сердца, и я хотел бы, чтобы вы внимательно и без всякой предвзятости выслушали его. Я всегда был весьма неудовлетворен всеми теми объяснениями, которые мне доводилось слышать. И это казалось мне весьма печальным обстоятельством. Но несколько лет назад в каком-то богословском журнале я прочел статью одного британского исследователя, посвященную этому отрывку послания к евреям. И его точка зрения кажется мне наиболее убедительной из всех тех, которые мне когда-либо доводилось слышать. Я ничуть не претендую на авторство в данном вопросе и отдаю должное этому английскому богослову. Но в то же время я несколько развил его идеи, добавив к ним свое собственное понимание. Итак, в чем же состоит это толкование? Во-первых, позвольте мне привлечь ваше внимание к тому факту, что в данном отрывке автор вовсе не обсуждает вопрос о спасении. Я полагаю, что здесь он описывает спасенных людей. Автор сам говорит, что эти люди были просвещены, то есть они увидели свет. Кроме того, они вкусили дара небесного и сделали с причастниками Духа Святого, а также вкусили благого глагола Божия и сил будущего века. Все содержание этого текста показывает нам, что автор говорит о тех наградах, которые являются результатами спасения. В шестом стихе автор говорит о невозможности от падших опять обновлять покаянием. Заметьте, что он говорит не об обновлении спасением, но об обновлении покаянием. Покаяние — это нечто, к чему Бог призывает всех верующих. Например, прочтите послание, адресованное к знаменитым семи церквям Малой Азии, которые мы находим во второй и третьей главах книги Откровения. В них Господь призывает каждую из этих семи церквей покаяться. Эти призывы были обращены к верующим. Так что, на мой взгляд, автор послания к евреям говорит здесь о плодах спасения, а не об источнике спасения. И если вы хотите убедиться в этом, обратите, пожалуйста, внимание на девятый стих этого отрывка. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Иными словами, автор говорит о плодах в жизни этих людей и о наградах, которые даются им как результат. Главная идея этого отрывка состоит в том, что верующим даются предостережения о возможности потерять эти награды. «Существует опасность, — говорит автор, — что вся их работа и все их усилия будут разом сожжены.
так что не останется ничего, за что они смогут получить награду. В первом послании к Коринфянам, в третьей главе, в стихах с 11 по 15, мы также находим аналогичную мысль. Павел здесь пишет: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Работа каждого верующего, друзья мои, будет проверяться огнем, а огонь, как известно, сжигает. Работа, которую мы делаем сегодня для Христа, будет подвергнута испытанию. Например, все те цифры о числе обращенных, которыми мы, как проповедники, так гордимся, будут однажды испытаны огнем. И это будет бушующее пламя, если наша работа выполнялась по плоти, а не по силе Духа. И в результате у нас не останется ничего, ибо все — дерево, солома и сено — просто исчезнут в огне. Однажды каждый верующий будет стоять перед судилищем Христа. И мне бы так хотелось вложить в сердце каждого христианина осознание того, что этот суд не будет для него радостным и приятным праздником. Не нужно думать, что Господь Иисус похлопает вас по плечу и скажет: «Какой ты молодец! За все годы ты ни разу не пропустил воскресное богослужение!» Нет, друзья мои, Господь будет смотреть гораздо глубже. Он будет проверять нас, чтобы убедиться, действительно ли мы имеем плоды в своей жизни, возросли ли мы в Его благодати и познании Его истин, были ли мы Его свидетелями, была ли наша жизнь чем-то полезна Ему, являлись ли мы благословением для других. Друзья мои, я не уверен, что я с нетерпением жду возможности оказаться перед судилищем Христа, потому что я допускаю, что мне там придется несладко. На этом суде не будет решаться вопрос о моем спасении, но зато там будет решаться вопрос о том, какие награды мне суждено получить. И это же самое ожидает каждого из вас, если вы, конечно, относитесь к числу его детей. Пожалуйста, помните об этом в своей христианской жизни. И этой мыслью я хотел бы завершить наше сегодняшнее исследование. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 4 часа 56 минут.
1: Сколько путей, сколько дорог нам казалось открыто перед нами.
2: Сколько путей, сколько дорог, юность моя ты прошла. Ранней зарей, свежей весной, молодость всю унесла. Как бы хотел не возвратить.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Берегитесь обмана. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Я до утра читал божественную повесть о муках Господа и таинствах любви, и негодующая совесть терзала помыслы мои. Чего мы ждем еще? Какого откровенья? Не подан ли с креста спасительный пример? Зачем же прячешь ты под маскою сомнения клеймо порока, лицемер? Разбей же, Господи, негодные сосуды, как пыль с одежд стряхни предательскую сеть, и на лапзание Иуды лапзаньем пламенным ответь. Константин Льдов.
2: Вера и жизнь. Вопрос-ответ.
3: О втором пришествии. Ярослав Барсук. Христианин со стажем. Мы задали ему вопрос, который нам, кажется, интересует не только нас. Когда вы были молоды, верующие ждали скорого пришествия Иисуса Христа. Это проявлялось в том, как они жили, о чем говорили и проповедовали. Как изменилось ваше отношение к этому вопросу?
4: Вопрос второго пришествия Христа интересовал и апостолов. Иисус сказал, что об этом часе никто не знает, ни ангелы, ни Сын, а только Отец. Он назвал признаки своего пришествия. Апостолы верили, что Иисус вернется в их время. Например, апостол Иоанн пишет: «Дети, последнее время». Апостол Петр предупреждает: «Впрочем, близок всему конец». Иаков напоминает: «Пришествие Господа приближается». Апостол Павел просил о том, чтобы верующие не колебались умом, будто уже наступает день Христов. Он указал на то, что еще не все совершилось. Таким образом, мы видим, что для апостолов

0: Эта тема уже тогда была на повестке дня. В дни моей юности в наших церквах часто проповедовали о пришествии Христа. В СССР в то время были гонения на верующих, и многие братья и сестры за свою веру сидели в тюрьмах и лагерях. Многих штрафовали, поносили, а некоторые даже умерли за Христа. Тогда церковь сильно ожидала второго пришествия. Когда пришла свобода для проповеди Евангелия, и тысячи душ обратились к Господу, то многие тоже верили, что Господне пришествие близко. Особенно, когда приближался 2000 год. Многие неверующие в Иисуса думали, что в 2000 году будет конец света, а христиане, что Христос придет. Но так как этого не случилось, многие разочаровались. Мы теперь живем во время какого-то духовного застоя. Гонений и поношений на верующих нет, все спокойно. Проповеди о пришествии Христа все меньше и меньше. Многие неверующие и даже некоторые христиане говорят так, как писал апостол Петр. «Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Пришествие Христа будет внезапным, придет, как вор ночью. Но верующие не во тьме, и день тот не застанет нас врасплох». Не столько важен вопрос, когда придет Христос, сколько готовы ли мы во всякое время встретиться с Ним. Жизнь каждого человека может прекратиться в любую минуту. Иисус дал нам повеление: «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Будем же готовы».
1: Вера и жизнь. Точка зрения.
0: Жизнь в последние времена. В каждом поколении тема второго пришествия Христа актуальна. Не является исключением и наше время. Верующие в Христа обращают внимание на все признаки последнего времени и об этом говорят. При этом мы пытаемся применить слова Христа, сказанные о конце времен, к нашей ситуации. Конечно, нам необходимо помнить, что между нами и проповедью Христа о последнем времени расстояние в 2000 лет. А слова Христа о Его скором возвращении были актуальны и в первом веке. Его скорого пришествия ждала прежде всего ранняя церковь, а не только мы в нашем непредсказуемом 21 веке. И это немного усугубляет ситуацию. Ведь если церковь первого столетия ожидала пришествия Христа, а Он так и не пришел, значит ли это, что первые христиане ошибались? Может, они чего-то недопоняли? Библейский текст, однако, призывает нас бодрствовать и ожидать Господнего пришествия. Очень часто в своих размышлениях о скором возвращении Христа христиане берут за основу тексты Евангелия от Матфея, главы 24-25, где, как кажется, есть исчерпывающие ответы на вопрос о признаках последнего времени. Но если внимательно присмотреться к словам Иисуса о последних днях, то мы видим, что Матфей собрал вместе все тексты, которые касаются как второго пришествия Христа, так и скорого разрушения храма и Иерусалима. Как известно, Матфей любил собирать в единый сборник все цитаты Христа на определенную тему из разных его проповедей. Таких сборников у Матфея 5. Нагорная проповедь, «Наставление учеников», «Притчи», «Ценности Божьего Царства», «Пророчество о разрушении храма» и «Конце времен». И хотя Матфей пытается ответить сразу на два вопроса – когда будет разрушен храм и каковы признаки второго пришествия Христа, мы чаще всего соединяем ответы на оба вопроса воедино и забываем, что пророчества в отношении храма и Иерусалима уже сбылись. Когда же пророчество о разрушении храма и падении Иерусалима цитирует евангелист Лука, он не объединяет оба вопроса. Поэтому мы можем видеть, что многие так называемые эсхатологические тексты касались только евреев, храма и будущего для земного Иерусалима. И эти пророчества сбылись, как в период Первой и Второй Иудейских войн с 66 по 73 и со 115 по 117 год от Рождества Христова, так и в период Третьей Иудейской войны, которая всем известна как восстание Бар-Кохбы, со 132 по 136 год от Рождества Христова. Интересно отметить, что апостол Павел, отвечая на вопрос о втором пришествии Христа, вообще не использует ответы самого Христа. Ничего не говорит о разрушении храма и города, а связывает возвращение Христа со сквернением храма, что описано как «мерзость запустения», когда в нем воссядет Антихрист и провозгласит себя Богом, тем самым цитируя пророка Даниила из Ветхого Завета. Важно здесь отметить, что Павел писал тогда, когда храм еще не был разрушен. Тем самым он подчеркивал, что ключевой ответ на вопрос о пришествии Христа нужно искать у Даниила, а не просто следить за признаками возвращения Христа. Вот как он говорит об этом во втором послании к Фессалоникийцам. «Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, притворяющийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Как видим, Павла вообще не интересуют признаки второго пришествия, которые выражаются в бесконечных войнах, голоде, катаклизмах, эпидемиях и лжепророчествах лжемессий и лжехристов. Скорее всего, это связано с тем, что все эти признаки являются постоянными константами существования человечества на Земле. А значит, должно произойти что-то такое, что и определит время как последнее. Для Павла это осквернение храма и приход человека греха, который в книге Откровения назван Антихристом. В понимании Павла проявление человека греха произойдет в храме, разрушенном римскими войсками еще в 70-м году от Рождества Христова и до сих пор не восстановленном. Есть понимание, что третий храм будет построен, восстановлен, пришедшим Мессией. И здесь нужно отметить, что ортодоксальные евреи все еще ждут первого пришествия Мессии. Для них страдающий и распятый Христос – это нонсенс. И здесь-то мы понимаем, что Бог управляет историей таким образом, что нам все это кажется непостижимым. Слова «не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти», по-прежнему являются для нас определяющими. Так называемое «время язычников» продолжается до сих пор, и нам не совсем понятно, когда оно закончится. Есть какая-то тайна, которую мы пытаемся понять, но безуспешно. Ведь времена неопределенности продолжаются. Для большего непонимания того, что происходит, Бог допускает разрушение храма, в котором должен явиться человек греха. Для чего так? Наверное, потому что не наше дело знать времена или сроки. А что же является нашим делом? Что нам делать сейчас в этом мире? Как ни странно, но ответ на этот вопрос содержится в книге «Деяния апостолов». «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Получается, что для того, чтобы эффективно ожидать второго пришествия Христа, нам необходимо лишь быть Его свидетелями. Даже не миссионерами или евангелистами, а просто свидетелями. Кто же такой свидетель Иисуса Христа? Обычно под словом «свидетель» понимают свидетеля в суде. Однако это слово имеет более широкое значение. Свидетель – это человек, который был очевидцем какого-либо события и готов об этом свидетельствовать. Эти слова непосредственно относятся к апостолам, как очевидцам Христового воскресения. Но апостолы передали эту эстафету свидетельства следующим поколениям верующих в Христа. В этом смысле мы можем говорить и о себе, как о свидетелях Христа, тем более, что через веру в Иисуса мы обрели Святого Духа. Мы также свидетели Христа, потому что не только уверовали в Него и восприняли Евангелие лично для себя, но имеем и жизненный опыт познания Бога, обращения к Нему и жизни с Ним. И мы следуем той дорожной карте, которую создает для нас Святой Дух, дающий нам свою силу. И вот с этим свидетельством нам необходимо жить, ожидая пришествия Христа, которое может произойти в любой момент. мы можем и не заметить, как храм уже будет отстроен, а сверхчеловек, который назовет себя Богом и воссядет в храме, окажется тут как тут. И ему будет аплодировать весь мир, потому что он сможет в духе Соломона находить компромиссные решения по многим политическим и военным вопросам, добиваясь мира во всем мире. В любом случае, когда мы сосредоточены на Христе и являемся Его свидетелями, все, что происходит в мире, становится для нас второстепенным. Поэтому не стоит фокусироваться на нынешнем времени неопределенности и смуты. Бог знает, каким будет мир будущего и когда придет конец миру теперешнему. А мы всего лишь наблюдатели, желающие скорого наступления Божьего Царства. Нам также нужно помнить, что община Христа, то есть Его Церковь, не является политической силой, через которую Бог будет восстанавливать Израильское Царство. У нее другая задача. Царство Христа в те времена было синонимом Царству Израиля. Но, как показывает история, это неправильное понимание. Царство Христа – это Царство Бога и Царство будущего. Сейчас оно является духовным, а не политическим измерением. Когда Царство Христа сокрушит земные царства, мы не знаем. Это будет в будущем, в конце времен, во время второго пришествия Христа. Но сегодня уже есть подданные Божьего Царства. Это верующие в Христа. Мы принадлежим двум царствам – земному и небесному. Но как граждане Царства Божьего понимаем, что оно является для нас первостепенным, если, конечно, мы последователи Иисуса. С другой стороны, мы можем реализовать свои таланты и способности не только в сфере профессии и бизнеса, но и в политике. Однако делаем мы это на персональном уровне. Это не касается церкви. Община Христа на земле представляет в первую очередь своего Господина, Иисуса Христа. Церковь может много заниматься добрыми делами, милосердием и социальной работой, но обществу это интересно лишь постольку-поскольку. Когда же церковь становится пророческим голосом против нечестия и греха, тогда ее желают уничтожить, подобно тому, как были уничтожены пророки Ветхого Завета, Иоанн Креститель, апостолы и сам Иисус Христос. Это и есть жизнь свидетелей Христовых в последние времена. Да поможет нам Господь! Константин Тетеретников.
1: Вера и жизнь на злобу дня.
0: А жить-то как? А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Книга Даниила, глава 12, стих 13. В смутное время мы живем. В такие дни вера в невидимого проходит самые суровые и жестокие испытания. Ну и где Бог? Смотри, как разгулялся дух ненависти. Смотри, какая тьма из бездны вырвалась на волю. Какая злоба и ложь из всех щелей прет. Торжественно прет. И что погано, тьма в одеждах света и ненависть представляет себя любовью. Самые изощренные подлецы представляют себя помазанниками Божьими. Самые ловкие лжецы и любостяжатели с Библией в руках обольщают толпы людей, обещая им рай уже здесь и сейчас. И самые уважаемые и авторитетные служители церкви рассказывают библейские истории, докапываясь в своих исследованиях до самых мельчайших песчинок Вавилонской пустыни. Конечно, это интересно и даже увлекательно, особенно если ногами своими пройтись по раскопанным останкам следов овец и афора, которых спас Моисей. А жить-то как? Как остаться верным Господу в полном окружении лукавства? Как быть честным, оставаясь в тесном союзе с лжецами, да и мало того, в полной зависимости от лжецов, захвативших не только территорию жизни, но и территорию знаний, и территорию веры, оккупировав даже территорию молитв? Я думаю, что огромное число верующих, верующих искренне, по-настоящему, испытывают мучительную боль от перманентного конфликта и неизбежного столкновения своей внутренней чистоты, свободы и не побоюсь этого слова святости со всей мерзостью реальности. Конфликт царств очевиден и жесток. Царство света и любви находится под непрерывной атакой царства тьмы и ненависти, и все эти боевые столкновения происходят в сердце христианина, в душе христианина. В разуме человека Божьего идет битва. Как быть мне в этом лукавом и прелюбодейном мире? Есть два пути развития конфликта. Первый развивается естественно, то есть без анализа происходящего, без решительных мер сохранения себя и отвержения претензий плоти. Это путь приспособленчества. Даже самые мрачные преступные дела становятся приемлемыми в таком процессе, ибо всегда на все случаи жизни звучит оправдание. Так Господь решил, Господь допустил. Этот процесс описан в Библии. Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. В той древней истории падения Божьего народа описано нечто ужасное. Вот как об этом говорит Господь. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподней заключили договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Нет, мы так не говорим. Избави Боже. Но мы зачастую так живем. Двуличие, двоемыслие, фарисейство. К сожалению, такая стратегия выживания в христианском мире имеет большое распространение. Такие правила жизни не требуют жертвы и даже напряжения не требуют. Всего-то и нужно вовремя и в нужном месте быть благочестивым, дабы свои не увидели и не подвергли экзекуции. Есть и другой путь. Это путь абсолютной верности Богу. Это непреклонное следование по следам Христа, чего бы это ни стоило. Это личное, частное, автономное пространство веры. Это подлинно храм Духа Святого, в котором последователи Иисуса Христа творит правду Божью, исполняется силой Духа Святого. Такая форма христианства независима от внешних бурь. Такого христианина могут истязать силы зла, подвергать публичному осуждению и издевательствам. Такой христианин может оказаться изгоем даже для собратьев по вере, как это случилось с апостолом Павлом. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». Такое христианство никак не затворничество. Такое христианство – это высший уровень подлинной свободы. Такой образ следования за Христом – это независимость от всех сил зла, от лукавых замыслов сатаны, от угроз и насилия врагов Евангелия. Такому верующему Христос говорит: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Размышляя над этой свалившейся на нас бурей жизни, я вспомнил слова Господа. Он говорил их в самом начале своего служения и в самом начале моего личного поиска правды. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Тогда я стоял перед воротами тесными, желая встать на путь жизни, и видел, что различие путей кардинальное, содержание жизни совершенно разное, и в итоге на финише пути странника ожидают совершенно разные обители. Я тогда вошел узкими вратами». Это Божья благодать. Слава Спасителю Иисусу Христу! Господи, помоги устоять и пройти поприще мое, и не слукавить, и не убояться, и не предать. Пастор Юрий.
1: Вера и жизнь. Слово ободрения.
0: Не теряйте ориентиров. Мы можем сбиться с пути. Но это еще не значит заблудиться. В студенческие годы на летних каникулах мне доводилось подрабатывать проводником для туристов. И порой случалось, что, стремясь сократить маршрут, мы теряли тропу. Тут же кто-то начинал паниковать. Мол, мы потерялись, мы заблудились. «Ничего подобного», — успокаивал я группу. «Мы всего лишь сбились с пути». Ответ неизменно вызывал недоумение. «Но разве это не одно и то же?» И мне приходилось разъяснять, что пока я знаю, в каком направлении следует идти, и самое главное, помню, откуда мы пришли, мы можем спокойно продолжать движение. И даже если мы упремся в непреодолимое препятствие или забредем в тупик, всегда сохраняется возможность вернуться и начать заново. Вот если бы мы забыли, откуда вышли, и перестали понимать, куда идти, тогда бы мы потерялись. Сбиться с пути вовсе не значит заблудиться. Пропустили служение один раз? Не пропускайте второй. Не нашли в течение дня времени почитать Библию? Продолжайте на следующий день. Зашли в жизненный тупик? Начинайте сначала. Ведь сатана так и хочет, чтобы вы один раз упав, уже не поднялись. Он так и ждет, чтобы вы, сбившись с Божьего пути, больше на него не возвращались. Не теряйте ориентиров. Упали – вставайте. Отдалились от Бога – приближайтесь к Нему снова. Иной альтернативы нет. Лишь поняли, что направление, в котором вы бежали, к Богу не ведет, скорее вернитесь к исходному пункту. Господь вас направит. Не бойтесь признавать свои ошибки. Тем, кто находится в единении с Христом Иисусом, нет никакого осуждения, говорит Писание. Мы – дети Божьи. Если ребенок совершил ошибку, что-то сделал не так, разбил тарелку, поломал игрушку, получил плохую оценку, неужели он из-за этого перестанет быть сыном своего отца? Даже Каин, убив Авеля, не перестал быть сыном Адама. Небесный же наш Отец куда более долготерпелив и многомилостив, чем Адам. И тем, кому через усыновление во Христе дана власть быть детьми Божьими, нет никакого осуждения. Приходя к Отцу с покаянием, мы просим Его водительства, дабы идти дальше. Сергей Головин.
1: Вера и жизнь. Духовная статья.
0: Безумие и идолопоклонство. В Священном Писании мы находим множество видов деятельности, совершаемых с разной степенью посвящения. Особенно красочное описание одного из наиболее характерных видов человеческой деятельности мы находим у пророка Исаии. «Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор и работает на углях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукой своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выбирает среди деревьев в лесу, сажает ясень, а дождь взращивает его, и это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сжигает в огне, другой частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Прежде чем мы услышим Божий анализ действий этого представительного образца человечества, давайте спросим себя, что мы здесь видим. Несомненно, превыше всего, прилежание. Огромное усердие и похвальная старательность, проявляемые систематически и методично. Все согласятся, что действия, описанные в 44 главе книги пророка Исаии, глупы, но не каждый назовет их злом. Чтобы ответить, почему они злы и в высшей степени таковы, давайте определим идолопоклонство, которое практикует наш герой. Идолопоклонство – это поклонение, обожание и служение образу, идее или объекту в противоположность поклонению и служению Богу. Теперь мы можем продолжить размышления над остальными стихами главы. «Не знают и не разумеют они, он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели, и не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать, половину его я сжег в огне, и на углях его испек хлеб, изжарил мясо и съел, а из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли я поклоняться куску дерева? Он гоняется за пылью. Обманутое сердце ввело его в заблуждение. И он не может освободить души своей и сказать, не обман ли в правой руке моей?» Это анализ, сделанный самим Богом, согласно которому идолопоклонник находится в тяжелом ступоре. Да он даже не задумывается об очевидных истинах, которые просветленный человек видит невооруженным глазом. Однако просветленный является таковым именно потому, что у него есть вооруженный глаз – Священное Писание. И очень трагично, что оно единственное на земле, которое глубоко рассказывает нам столь очевидные истины, остающиеся для многих за пределами внимания. Поэтому, чтобы вооружить глаза, приведем еще слова пророка Исаии. «Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, ищет себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо». Есть две удивительно точные китайские пословицы, которые трагикомично подтверждают слова пророка Исаии, несмотря на то, что они сказаны буддистами-идолопоклонниками. «Люди не могут жить без богов, а боги без людей бесполезны. Почитайте богов так, как будто они действительно существуют. Если вы не будете почитать их, они станут просто комками глины. Каждый духовно невозрожденный человек является стопроцентным идолопоклонником. Иначе и быть не может. Ибо надлежащий объект поклонения – живой Бог был и остается за пределами физических и душевных восприятий большинства людей во все века. Это потому, что Иисус говорит нам: «Истинные поклонники Бога поклоняются Ему в духе и истине. Ни дух, ни истина не присутствуют в людях, не переживших духовного возрождения, и только слова Божьи несут в себе дух, жизнь и чистую истину». Те, кто не слушает их с полным доверием, духовно мертвы. У них нет и не может быть правильного объекта поклонения. Основная истина, которую мы должны извлечь из Библии, это то, что представляет собой настоящий образ Божий. Если мы понятия не имеем, каков Бог по характеру и сущности, мы обязательно будем поклоняться Богу, созданному по нашим представлениям. И это неизбежно будет карикатурой на Бога. Именно поэтому идолопоклонство основано на различных искаженных, а иногда даже извращенных представлениях о духовном мире. Однако все они являются серьезной насмешкой над Богом, которая не может остаться безнаказанной. Вместе с самонаказанием, которое несет в себе самом затемненное человеческое сознание. И после грехопадения у каждого из нас осталось непреодолимое желание поклоняться кому-то или чему-то. Кто-то однажды сказал: «В центре человеческого сердца находится алтарь. Пустоту этого алтаря человек выдержать не может». Именно этот неистребимый инстинкт поклонения в человеке вызывает наибольший интерес среди демонического мира. Вот какие выводы из этого делает апостол Павел. «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Именно бесы являются главными сторонниками грешника в его усердном труде по замене Бога чем-либо иным. В лабораториях лжепророка кипит могучая творческая деятельность, направленная на то, чтобы всячески разнообразить заблуждения людей относительно того, как и кому следует поклоняться. Сатане и злым духам доставляет большое удовольствие видеть, как люди, созданные по образу и подобию Божьему, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. В тексте, непосредственно перед этим стихом, апостол Павел открыл римлянам, что хотя идолопоклонники притворялись мудрыми, они становились все глупее, глупее и глупее. Хорошо известно, что чем более отсталыми являются человек и племя, тем примитивнее их объекты поклонения. Верна и обратная корреляция. Скатывание человека во все более дикое состояние приводит к видимой деградации его идолов. Все это открывает нам псалмопевец. А их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортанью своей. Подобны им, да будут делающие их и все надеющиеся на них. Идолопоклонство на практике неизменно приводит к постепенному отупению любого человека, который не поклоняется живому Богу. Вот почему данная статья называется «Безумие идолопоклонства». По этой причине Господь в своем слове предоставляет нам весьма трагикомический образ идолопоклонника. Но в своих делах человек редко действует в одиночку. Так Бог открывает нам, как слаженно сотрудничают идолопоклонники в своем общем деле. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: «Крепись!» Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке: «Хороша!» и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. Часто с тяжелым сердцем я наблюдаю, как окружающие меня люди все еще живут в глубокой духовной тьме и усердно ободряют друг друга в своем общем идолопоклонстве. Для этой цели демонический мир также задействовал все ресурсы всех мирских средств массовой информации. Именно в этом процессе мы видим величайшее братство и взаимопомощь между людьми и народами. Грустно, очень грустно. Но нам нечем хвалиться. В каждом человеке, даже давним верующим, все еще живет идолопоклонник. Поэтому борьба с ним должна быть беспощадной и непрекращающейся. Несомненно, рассматриваемая тема очень важна и обширна. Поэтому сущность идолопоклонства и его характерные проявления мы рассмотрим в следующих номерах журнала. И все же здесь я хотел бы объявить, что цивилизованный человек сегодня – это тот же идолопоклонник, каким его описал пророк Исаия. Наш современник просто заменяет золотых, каменных и деревянных идолов более завуалированными, но не менее глупыми их формами. Чтобы понять, почему идолопоклонство так распространено, несмотря на его безумие, мы вернемся к словам, которые процитировали в начале. «А из остатков того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: „Спаси меня, ибо ты Бог мой“». По сути, желание поклоняться также исходит из подсознательной потребности каждого из нас в безопасности, защите и поддержке. И когда человек не знает и не признает способности и желания Бога защитить нас, поддержать и удовлетворить наши объективные потребности, он неизбежно будет искать этого у кого-то или чего-то другого. После исхода из Египта напуганные евреи сделали золотого тельца именно потому, что их терпение ждать Моисея, фактически Бога, было на исходе. «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Евреи делают себе идолов, потому что не могут выдержать даже несколько дней в неопределенности, то есть без богов, без духовных покровителей. Распространение идолов связано и с другой проблемой духовно мертвого человека. Он не может жить одной верой без поддержки своих осязаний. Этим объясняется почитание икон и статуй в самых разнообразных религиозных и светских формах. Многие аргументируют необходимость подобных наглядных материалов тем, что в древности они были нужны в качестве учебного пособия для тех, кто не умел читать Священное Писание. Однако есть более глубокое и точное объяснение. Язычник всегда был не способен воспринять слово без зрения. Вот почему ему необходимо иметь такие опоры веры, которые не только не помогают ему приблизиться к невидимому Богу, но наоборот отдаляют от него. По этому поводу есть печально верная поговорка: «Когда палец указывает на небо, глупец смотрит на палец». Скажем здесь несколько слов о том, как можно спастись от смертоносного идолопоклонства. Через пророка Иеремию сам Бог дает нам рецепт в нескольких словах. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Это необходимое условие для спасения человека. Все, что выходит за рамки этого отношения, является идолопоклонством. Ибо Творец не может разделить свою славу с идолами. Тот, кто будет на небесах с Богом, должен сделать свой выбор с неразделенным сердцем. Бог не примет ничего меньшего. Поэтому давайте снова и снова утверждать истинного Бога, явленного в Библии, единственным истинным и законным объектом поклонения и служения. Процитируем еще раз пророка Исаию. «С кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он, и Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете ему?» Если бы у нас было высокое осознание Творца всего видимого и невидимого, разве мы заменили бы его чем-то другим, материальным или нематериальным? В Библии приводятся замечательные примеры иудейских царей, которые с глубокой ненавистью и отвращением уничтожали идолов, воздвигнутых обезумевшим народом, на каждой высоте. Нет, я не поощряю подобные действия. Но давайте рассмотрим себя и свое представление о Боге. Действительно ли мы хорошо знаем объект поклонения, описанный в Библии, или все еще поклоняемся придуманной нами же карикатуре на него? Однако закончим эту часть на позитивной ноте. Мы уже знаем, что подобны идолам будут те, кто их делает, и все, кто на них надеется. Именно по этой духовной логике, поклоняющийся в духе и истине, все больше уподобляется живому Богу, которому он поклоняется. И это одно из величайших благ для верующего, с презрением отвернувшегося от своих идолов. И на кого мы будем все больше походить? На Тельца или на Творца? Выбор за нами. Йордан Пиянски.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Слово Божие вразумляет простых. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Псалом 118, 130 стих. Одна продавщица фруктов приобрела себе Библию и, читая ее, стала христианкой, обратилась к Богу. Она так полюбила Слово Божие, что, стоя за прилавком, все свободное время посвящала чтению Библии. Однажды какой-то господин спросил ее: «Что вы читаете, сударыня?» «Слово Божие», — ответила продавщица. «А кто вам сказал, что это Слово Божие?» — спросил господин. Продавщица подняла глаза кверху и в свою очередь спросила: «Можете ли вы доказать мне, что этот свет там, наверху, есть именно солнце?» «Доказать это?» — переспросил господин. «Зачем? Лучшее доказательство в том, что оно греет меня, и я вижу его свет». «Да», — воскликнула женщина, — «лучшим доказательством того, что эта книга, Слово Божие, служит то, что она питает, согревает и освещает мою душу». Никакая книга на свете не приносит человеку так много внутренней радости, как Библия. «Как дитя слышит голос своего отца, так верующий слышит Бога», — сказал Иоганн Гердер. Слово Божие является единственным, божественным, а следовательно и вполне совершенным орудием для того, чтобы избегнуть обольщения врага, и единственным средством, укрепляющим душу. Оно делает ее способной оказывать противодействие дьяволу и всем его ухищрениям. Слово Божие есть семя живое, божественное, которое должно прорастать на земле сердец наших духовными плодами. Зачем нужно посеянное на земле семя, если оно не приносит плода? Так и Слово Божие, проповеданное и услышанное, бесполезно, если не приносит плода в сердцах наших, то есть когда мы не стараемся исправить нашу жизнь по правилам Его. Духовная зрелость, то есть сила, мужество, дерзновенная вера, устойчивость и верность Господу находятся в прямой зависимости от того, сколько времени и как человек проводит в молитвенном изучении Слова Божия.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Бог человеколюбивый. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. «А мой папа может столько денег заработать, — хвастался Шурик, — что можно будет купить целый завод. Подумаешь, зато мой каждый год привозит золотые медали с мировых чемпионатов, — заявил Боря. А ты, Володька, чего молчишь? Ну, ясно, куда там твоему отцу с нашими равняться, — съязвил Шурик. Не смей так про моего отца говорить. Сжав кулаки, приготовился защищать папину честь Володя. «Он очень любит меня!» Боря грустно посмотрел на Володю. Он ничего не сказал о том, что его родители поссорились и собираются разводиться. И зависть наполнила его сердце.
2: «Подумаешь!» — сказал он язвительным тоном. «Будто ты не знаешь, что они тебе не родные!»
1: «Знаю!» — спокойно ответил Володя. — Мне уже сообщили об этом подобные тебе. Но как раз это и говорит о том, что мои родители очень добрые и порядочные люди. Какое счастье, что я теперь имею такую маму и такого папу. Теперь я еще больше ценю их и люблю. Несмотря на то, что Бог любит каждого из нас, многие не верят в Него, а насмехаются над Его учением и противятся Его воле. Люди распяли Божьего Сына и отвергли Его благодать, а Он ради каждого из нас не пожалел самого себя. Теперь давайте обратим внимание каждый на себя. Были ли мы когда-нибудь непослушными, невежливыми, нестарательными, упрямыми? Но Бог все равно нас любит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Первое послание Иоанна, 4 глава, 19 стих.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

бегство с верой. Иосиф встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Евангелие от Матфея, 2 глава, 14 стих. Бог не только дал семье Марии понять, что ждет их в будущем, не только позаботился об их хлебе насущном, как мы увидели вчера, но еще и предоставил им свое руководство. Когда царь Ирод узнал о младенце, которого называли царем иудейским, он был разгневан, сильно разгневан, настолько разгневан, что приказал убить каждого младенца мужского пола возрастом до 2 лет в городе Вифлееме и его окрестностях. Конечно, угроза другого царя могла быть устранена благодаря такому приказу. Но Бог явился Иосифу во сне и приказал ему, земному опекуну святого младенца, взять свою семью и немедленно бежать в Египет. Там они должны были скрыться от смертоносного замысла Ирода. Мы никогда не можем предугадать, что принесет супружество, материнство или даже наступающий день, не правда ли? Мария, женщина, любившая Бога, благодатная и благословенная между женами, которая обрела благодать у Бога, тем не менее должна была усвоить несколько уроков о доверии Богу и следовании за Ним. Сначала о следовании. Можете себе представить, каково это быть разбуженной посреди ночи и услышать от мужа, что вам надо бежать, уезжать и прямо сейчас. Но куда мы поедем, любимый? В Египет. Отвечает он, путешествие займет только 10-15 дней. Но зачем, любимый? Понимаешь, я увидел сон, и Бог сказал мне, что надо ехать. Представьте, что бы произошло в большинстве домов после такого заявления и таких объяснений. Как бы вы поступили при таких обстоятельствах? Но Мария поступила так, как должна была поступить жена, угодная Богу, и последовала за своим мужем, и это спасло жизнь их маленькому сыну. Теперь о вере. Понимаете ли вы, что доверие Богу позволяет нам, женщинам, любящим Бога, следовать за нашими мужьями? Так же, как и женщины старых времен, такие как Мария, любившие Бога и доверявшие Ему, мы должны украсить себя прекрасным духом Божьего смирения и последовать за нашими мужьями. 1 Петра, 3 глава, 5 и 6 стихи. Доверие Богу позволяет нам так поступать. Отче, помоги мне, чтобы я могла довериться Тебе и следовать за теми, кто ведет меня по Твоей доброй и совершенной воле так, как угодно Тебе. Благодарю Тебя за то, что Ты заботишься обо мне, выбирая мне наставников из моих ближних. Аминь.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же

Радіопрограма «В поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче.

Садитесь, пожалуйста, молодежь. Хочу еще раз сердечно всех вас поприветствовать библейским благословением. Благодать и мир вам да умножатся от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Последний стих первого псалма. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Знаете, если задуматься об этом утверждении и поверхностно вот помыслить об этом стихе, то может показаться само это утверждение банальным. Конечно, Бог знает путь праведных. Апостол Петр когда-то Иисусу Христу сказал следующие слова: «Господи, Ты знаешь все». Вообще мы веруем в Бога, который знает абсолютно все. Мы верим в Бога Всеведущего. Он знает все во всех деталях. Для чего говорить, ибо знает Господь путь праведных? И вот прежде чем мы ответим на этот вопрос, я бы хотел, чтобы мы постарались разобраться, а что вообще значит понятие «путь»? Путь – это не просто дорога, друзья. Дорога сама по себе. Она не может быть плохой или хорошей. Она не святая и не грешная. Но дорога, она обычно куда-то человека ведет. И мы стоим, каждый на какой-то дороге. И я хотел бы сегодня задать вопрос. Какова цель, к которой ты стремишься? Цель, к которой мы идем по любой дороге, она определяет наши мысли, она определяет наши слова, она определяет образ нашего поведения, она определяет буквально всю нашу жизнь. И если поразмышлять, то, в общем-то, это и есть путь, на котором я стою. То есть путь, собственно говоря, это совокупность всего того, что мы из себя представляем, братья и сестры. И вот Писание открывает нам, что, в общем-то, для человека, живущего на земле, есть только два возможности.

0: возможных пути. Один путь нечестивых, грешных людей, а второй путь – путь праведных, святых людей. Два пути и два места в конце земной жизни, которые также являются закономерным итогом того, как мы прожили земную жизнь. Рай или ад, погибель. Сегодня я хочу задать каждому из нас этот вопрос. Каждый из нас находится на каком-то пути. Что я из себя представляю? Каков мой путь? И вопрос, вытекающий из этого, а где ты будешь в конце твоей жизни? В каком месте ты окажешься? Это чрезвычайно важные вопросы. И, рождаясь в эту жизнь, каждый человек автоматически оказывается на пути греховном. Потому что Писание открывает нам, что мы унаследовали от Адама греховную природу. И хотим мы того или не хотим, но как только ребенок начинает взрослеть, сила греха начинает действовать в нем, и это автоматически приводит его на путь погибельный, на путь нечестивых. И нужно отметить, что, собственно говоря, для того, чтобы вот быть на пути нечестивых, человеку совершенно ничего не нужно делать. Просто нужно оставить все так, как есть, и ты автоматически будешь пребывать на пути нечестивых. Но вот для того, чтобы оказаться на пути праведников, для этого нужно приложить определенные усилия. И нужно сказать, что для того, чтобы выйти на путь праведных, в общем-то, это не так-то уж и просто. Я предлагаю, давайте мы прочитаем об этом слова Господа нашего Иисуса Христа из Евангелия от Матфея, 7 глава, с 13 по 14 стихи. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Вот тут Господь говорит об этом, об этих критериях пути праведных. Смотрите, во-первых, это путь меньшинства. Мы прочитали, многие идут путем широким, но немногие выходят на вот этот вот узкий путь. Вообще христианство – это путь меньшинства. И я думаю, что даже из числа тех, кто сегодня говорит о себе, что он христианин, наверное, не все делающие это заявление – являются по сути христианами. Друзья, путь праведных – это путь меньшинства. Об этом говорит Священное Писание. Следующее, на что я хочу обратить внимание, это узкий путь. А узкий путь, в общем-то, это символизирует определенные ограничения в жизни человека. И тот, кто решится стать христианином, тот должен настраиваться на то, что, в общем-то, быть христианином – это значит во многих вопросах себя ограничивать. И еще одна очень важная деталь. На этот путь вход через тесные врата. Вы знаете, это не какие-то широкие ворота, через которые можно пронести все, что угодно. Нет, врата, которые ведут на путь праведников, на узкий путь, это тесные врата, и через них не получится пронести очень много чего. Когда человек принимает решение стать христианином, он должен понимать, что многое из мирской жизни придется оставить за этими воротами. И я еще раз хочу повторить, на этот путь встать не так-то уж и просто. Посмотрите, что об этом говорит, опять же, Иисус Христос. Евангелие от Луки, 13 глава, 24 стих. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата». То есть постарайтесь войти сквозь тесные врата. «Ибо сказываю вам, что многие поищут войти и не возмогут». То есть вот эта вот мысль, что, в общем-то, выйти на путь праведных, на путь святой, не так-то уж и просто. Вопрос сегодня ко всем нам. На каком пути сегодня нахожусь я? Как приятно было утром видеть многих молодых людей, которые прошли сюда вперед для того, чтобы помолиться и попросить прощения у Бога. И я видел, вот как с теми, с кем я молился, некоторые плакали, когда просили прощения у Бога. Вот вы понимаете, вот это вот как раз момент, когда человек нашел эти узкие врата и проходит через них. И некоторые молились и просили: «Господи, прости меня за то, что было не так, прости меня за грехи мои». То есть человек через эти узкие врата проходит сам, но многое из того, что он делал, может быть, многие вещи, которые были ценными в его глазах, ему приходится оставить позади. Их не возьмешь с собой на этот узкий путь праведников. А теперь давайте мы вернемся к слову, которое мы прочитали в начале. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Что же значит вот это вот слово «знает Господь путь праведных»? Во свете многих текстов Священного Писания мы можем сделать безусловный вывод, что слово «знает» указывает на активное участие Бога в жизни верующего человека, на его пути. Я повторю, вот это вот слово «знает Господь путь праведных» указывает на активное участие Бога в жизни верующего человека. Можно было бы прочитать многие тексты, чтобы проиллюстрировать это утверждение, но я хотел бы обратиться к одной истории из Ветхого Завета, которая, на мой взгляд, очень ярко показывает, что значит вот это вот «знает Господь путь праведных» и как Бог участвует в жизни таких людей. Эта история совершилась тогда, когда еврейский народ выходил из рабства египетского. И когда народ ушел через непродолжительное время, фараон, царь египетский, понял, что евреи бежали. И он принимает решение догнать этих людей и вернуть их в Египет, чтобы они и далее были рабами. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Давайте мы прочитаем некоторые тексты из 14 главы книги «Исход», с 5 стиха. «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали: что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою крепкою, «И погнались за ними египтяне, и все кони, и колесницы фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их расположившимися у моря при Пи-Гехерофе, что перед Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу». С 13 стиха. «Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пойдут сыны Израилевы среди моря по суше». Из 19 стиха. «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились они один с другими во всю ту ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды, и пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу возрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян. И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. Читающие Библию хорошо знают эту историю, и мы знаем, чем все закончилось. Воды, море, через которое проходил еврейский народ, сошлись над войском египетским. И все эти люди потонули в этой воде. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Обратите внимание, вот эти две категории людей находились на одной дороге. Но путь евреев был прав перед Богом, а путь египтян был неправ перед Ним. И путь евреев мы можем назвать путем праведным, а путь египтян – путем нечестивых. И вот Бог встает между ними и начинает активно участвовать. Для одних Он освещает тьму, и можно сказать, что евреи идут, и как будто бы перед ними светят фары автомобиля, они идут ночью. А для других все сокрыто, они ничего не видят. Бог начинает активно участвовать в их жизни. Братья и сестры, я возвращаюсь к этому слову. Знает Господь путь праведных? Подразумевает то, что Бог не просто знает этот путь, Он, конечно, его знает, но Он активно участвует в жизни праведника, в жизни верующего человека. На основании этой истории, вот, которую мы прочитали, можно сделать некоторые выводы. В чем выражается активное участие Бога в пути праведного человека? И я хочу обратить внимание на несколько обетований, о Божьем благословении и о Божьем участии в пути праведника. И первое, на что я хочу обратить внимание, помощь в принятии решения. Мы имеем обетование от Бога, что Он поможет нам принять решение. Что делать? Ну вот представьте себе этих евреев. Они подошли к воду моря, перед ними море, а сзади них войско вражеское, войско египтян. Что делать? Но Бог указывает им, какое решение нужно принять и что нужно делать. Псалом 24, 12 стих. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать». Братья и сестры, я еще раз подчеркну эту мысль. Божья забота, участие в пути верующего человека выражается в том, что Он помогает верующему принять решение, правильное решение. Как много сегодня у людей вопросов. Как много вопросов у христианской молодежи, и мы сегодня слышали многие из этих вопросов. А как тут поступить? А вот что тут сделать? Мы имеем обетование от Бога. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Хочешь принимать правильные решения? Будь на этом пути праведных. И Бог укажет тебе мужа, Бог укажет тебе жену, Бог поможет тебе с выбором специальности, Бог направит тебя. Как Он это сделает, я не знаю. Но Бог не оставит тебя без совета. Итак, это первое – принятие решения. Второе, что мы можем увидеть вот в этой истории – Бог помогает в прохождении самого пути. Он дает силу, и Он дает свою сверхъестественную помощь. Я прочитаю еще слова из одного псалма, сегодня они уже звучали. 36-й псалом, 5 стих. «Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит». Обратите внимание, здесь речь идет об активном участии Бога. Доверь Богу твой путь, уповай на Него, доверяйся Ему, и Бог совершит этот путь. Друзья, очень часто, когда человек думает, а стать ли ему христианином или не стать ему христианином, пойти этим путем праведных, или, может быть, остаться на этой широкой дороге, которая ведет в погибель, и очень многих людей смущает вопрос, а если я решусь стать христианином, а смогу ли я им быть? Вопрос этот очень правильный и очень хороший, и переживание это правильное, потому что я думаю, что любой человек, который, ну, действительно хочет жить правильно, хорошо, неоднократно пытался победить какой-то грех, а у него не получается его победить. И вот когда человек думает, а я обращусь ко Христу, у него приходит это искушение. А вот после того, как я покаюсь, а смогу ли я жить христианской жизнью? Получится ли у меня это? Друзья, мы имеем вот это вот обетование. Как эти евреи могли пройти через воды моря? Это абсолютно невозможно. Но мы прочитали. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». То есть очень многое, в чем Бог верующему человеку реально помогает, ибо знает Господь путь праведных, Он заботится о человеке на этом пути. И третье, на что я хочу обратить внимание. На этом пути Господь обещает свою защиту. Сохранность. Вот это слово, оно как-то очень сегодня присутствует в нашей жизни. Сохранность, сохранность святых. Я прочитаю слова, которые записаны в книге притчей, 2 глава, 7 и 8 стихи. Послушайте их. Он, Бог, сохраняет для праведных спасение. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. И вот важные слова в следующем стихе. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Ты хочешь быть в сохранности? Будь, пожалуйста, на пути правды и на стезе святых. И Бог обещает тебе свою защиту. Сохранность. Три момента. Помощь в принятии решения, помощь в прохождении самого пути и защита или сохранность на этом пути. Я вновь хочу поставить сегодня перед всеми нами вопрос. Ты на каком пути? Возможно, ты уже много слышал вот об этом пути праведных, но встал ли ты уже на него? Или ты все еще находишься на этом широком пути, которым идут многие в погибель? Где сегодня находишься ты? И перед нами возникает следующий вопрос. А вообще, когда можно встать на путь святых, на путь праведных? Когда это нужно сделать? И Библия дает нам на этот вопрос очень ясный ответ. Он записан в книге пророка Исаии в 55 главе 6 и 7 стихи. Обратите внимание. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. А что, неужели не всегда можно Бога найти? Неужели может быть такой момент в жизни, когда я не смогу к Богу обратиться с молитвой покаяния? Многие тешат себя мыслью, что я еще успею. Дорогие друзья, мы должны понимать такую простую истину. Да, покаяние – это ответственность человека, но в то же самое время – покаяние ведь дает нам и Бог. И если человек отвергает призыв Божий, отвергает много раз, а Бог может просто не дать покаяние. В моей жизни был один очень яркое событие, которое я навсегда запомнил. Мне пришлось, я уже был пресвитером, не буду говорить, где это происходило, но мне пришлось посетить в больнице еще с одним пресвитером тяжело больного человека. И вот мы пришли к нему в палату, и еще один брат-пресвитер, который был со мной, он намного старше меня годами, он, обратившись к этому человеку, говорит: «Знаешь, брат, он член церкви, этот больной». И он рассказал историю о своей маме. Этому брату предстояла операция на следующий день. И он говорит: вот моя мама легла на операцию, ей сделали наркоз, и она с этого наркоза никогда не вышла. Она умерла на операционном столе. И он говорит: брат, завтра тебе предстоит операция. А если ты с этой операции не придешь в себя, Узнаете, этот брат взорвался. Он говорит: «Да что вы меня хороните? Я жизнь люблю!» И он стал рассказывать о том, как он любит летать на самолете, как ему нравится смотреть на красоту земли, еще что-то стал говорить. И вот этот пресвитер начал извиняться, он говорит: да я не хороню, я ни в коем случае не хороню, я просто задаю вопрос, если ты во время операции умрешь, ты готов? Этот брат ничего не принял, ничего не принял. А о нем доходили нехорошие слухи, что жизнь у него, знаете, нехорошая, грешная жизнь. Но фактов нет. Мы помолились с ним и ушли. И Бог продлил жизнь этого человека еще несколько лет. Знаете, в книге пророка Иеремии мы читаем такие слова в 6 главе. «Остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите, узнайте, где путь добрый, и следуйте по нему, и найдете покой душам вашим». И вот через несколько лет ко мне позвонил родственник этого человека и говорит: «Все, он умирает. Врачи дали не более 2 дней». И вот мы пришли опять к нему в больницу. Я, как сейчас помню, я уже прямо его спросил: «Может быть, вам нужно в чем-то исповедаться, покаяться?» Он говорит: «Да, нужно». Я говорю: «Так вот, мы тут 2 пресвитера, вы на пороге смерти, исповедуйтесь!» Молчит, не может. Я говорю: «Знаете, давайте тогда вот как сделаем. Я буду перечислять грехи, и если вы в чем-то из этого виновны, вы просто покачаете головой. Он в сознании, все, говорить может». И я начал перечислять грехи. Я перечислил все, что я вспомнил. Вот серьезно. Самые грубые грехи. И на все человек машет: «Да, и тут, и тут, и тут, везде виновен». И я ему говорю: «Брат, помолитесь, попросите прощения у Бога». «Помолитесь?» Он говорит: «Помолюсь». И вот мы закрыли глаза, и он начал молиться: «Господи, благодарю Тебя за этот день. Господи, благодарю Тебя за это хорошее место, в котором я нахожусь. Господи, благодарю Тебя за то, что в комнате светло». Вот такая молитва. Мы его остановили и говорим: «Вам просить у Бога нужно прощение сейчас». И я помню вот этот момент, уста его сжались, ни одного слова. Молодежь, ни одного слова. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. То есть в нашу жизнь может прийти такой момент, когда мы из года в год распинаем Иисуса Христа, грешим, когда Бог просто не даст покаяния. Мы вышли из той палаты разбитые. Он так и умер. Он так и умер! Друзья, ужасная смерть. Прожить всю жизнь, называясь христианином. И вот такой вот конец. Где сейчас он находится? Я не знаю, может быть, Бог дал ему все-таки покаяние в последний момент. Я не знаю, но мы не были свидетелями. Мы были свидетелями того, что нет у него покаяния. Поэтому Господь сегодня призывает. И в послании к евреям мы читаем такие очень важные слова. 12 глава, 25 стих. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те не послушали глаголящего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего, от говорящего с небес». Бог сегодня призывает всякого человека: «Войдите этими тесными вратами, встаньте на этот узкий путь». Станьте праведными людьми, наследуйте Царство Небесное. Но немногие сегодня этот призыв слушают. Как же встать на этот путь? Мы гораздо счастливее Давида, царя. Уже счастливее. Почему? Потому что, когда жил Давид, еще не приходил Иисус Христос на землю. А мы живем в то время, когда Господь сошел с небес, принял на себя человеческое тело, воплотился и прожил замечательную жизнь. И вот Господь в дни своей земной жизни сказал следующие слова: «Я есмь путь и истина и жизнь». «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус Христос – этот путь. Хочу задать вопрос вновь. Ты стоишь на этом пути? Ты стоишь на этом пути? Это нужно абсолютно всем. Это нужно верующим. Это нужно неверующим. Верующим имеется в виду тем, кто родился в христианской семье. Это, безусловно, нужно тем, кто родился в семье людей, далеких от Бога. Знаете, спасение нужно всем. Писание говорит нам, в послании к Римлянам мы читаем в 3 главе: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Вот это состояние человека без Бога. Ни одного доброго нет. И еще мы тоже можем читать, что все мы совратились с пути, как овцы заблудшие. Так говорит Священное Писание. И вот Господь, призывая на этот путь праведных, о котором Бог особенно заботится и печется, Он говорит: «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Как встают люди на этот путь? По-разному. Кто-то так, как вот сегодня мы видели, проходили вперед молодые люди и молились, просили прощения у Бога, каялись. Кто-то так встает на этот путь. Кто-то по-другому, кто-то на смертном одре обращается к Богу. Но, наверное, одна из самых ярких историй записана в Евангелии. Удивительнейшая история. Это история казни. И мы даже не знаем имени того человека. Единственное, что о нем сказано, что он был разбойником, и его казнили достойно. Он сам это признал. И вот вы представляете себе: три креста. С двух сторон разбойники, а посередине на кресте Господь Иисус Христос. И вот мы читаем, что один разбойник злословит Иисуса Христа, а другой говорит: «Как ты Бога не боишься? Мы достойное по делам нашим приняли, а Он ничего плохого не сделал». Это свидетельство разбойника. И вот интересно, находясь там на кресте, в этих муках, он смог понять: вот он путь, рядом находится путь. И он, обратившись ко Христу, сказал всего несколько слов. Он не просил себе Царства Божьего. Он просто сказал: «Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». То есть он просто попросил, чтобы Господь вспомнил его в Царстве Божьем. Он не видел себя достойным там быть. «Ты только вспомни меня там, имя мое там произнеси». И что Господь ему сказал? «Ныне же будешь со мною в раю». Вот эти два разбойника, они символизируют путь греха. Но разбойник, которого называют благоразумным, который покаялся, Это тот, кто в последние минуты жизни своей протиснулся через эти узкие, тесные врата и встал на путь праведных. И он уже 2000 лет в раю со Христом. Друзья, замечательные слова, которые сегодня мы слышим. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Сейчас мы будем молиться. Разъезжаясь отсюда, с каким сердцем ты поедешь? Что ты унесешь с этой конференции? Я уверен, что много благословений мы пережили, назидания, пользы много. Особо радует, что многие сегодня покаялись перед Богом. Ты сегодня уедешь отсюда спасенным? Господь говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Не хочешь ли ты сегодня стать на этот путь? Николай Водневский написал замечательные слова. У нас даже есть гимн на эти слова. «Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб – всесильный Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Зачем откладывать на завтра, мой друг? Сегодня избирай. Текут живительные реки в благословенный Богом край. И хоть об этом мало знаем, но кто поверил, тот пошел. В стране, что называем раем, спасенным будет хорошо. И если ты устал от жажды, взывай к Христу, не промолчи. Он отдал жизнь, чтоб верой каждый спасение даром получил. Ему поверишь, все возможно. С Христом легко подняться ввысь. О, милый друг, пока не поздно, подумай и остановись. Христос – единый верный жребий. Его любовь – всему итог. Одна дорога есть на небо, погибель тысячи дорог. Сейчас мы будем молиться. Друг дорогой, если слово это сердце твоего касается, покайся сегодня. Если ты никогда не каялся, покайся. Может быть, ты запутался в грехах твоих и не смог утром сегодня пройти вперед. Сейчас покайся. Еще есть время. Сегодня встань на этот путь праведных, который знает Господь. Аминь. Будем молиться. Отец Небесный, прими благодарность сердечную за то, что мы в это время могли побыть пред лицом Твоим святым, за то, что мы могли вникать в Слово Твое, размышлять о Нем. Господи, слава Тебе! Я благодарю Тебя, что многие, многие сегодня встали на этот путь праведных, путь спасения. Но, Господь, есть еще и те, кто этого не сделал. Помоги таковым и поторопи таковых. Господи, я молю и прошу, чтобы Ты благословил нашу молодежь. Я молю и прошу Тебя, чтобы Ты управил жизнями нашими, чтобы милость Твоя пребывала с нами, и чтобы мы наследовали тот вечный дом, который Ты готовишь для любящих Тебя. Слава Тебе за все. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Где счастье? Во Христе теперь я знаю, и нет ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья». составленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия».

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Дорогие друзья, каждый раз, придя в Дом Божий, я восхищаюсь, как чудным образом Бог работает среди нас. Мы продолжаем исследование Писания по тематике «Христос в каждой книге Библии». Сегодня мы коснемся вопроса «Слава Божия в книге пророка Иезекииля». Для этого давайте откроем книгу пророка Иезекииля, первая глава, и прочтем первый стих. «И было в 30-й год, 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, отверзлись небеса, и я увидел видение Божье». Друзья мои, я хочу, чтобы сегодня наш взор духовный был поднят к небу, для того, чтобы в Доме Божьем мы могли увидеть видение Божие. Каждый раз, когда мы приходим в Дом Божий, мы должны созерцать славу Божию. И кто вышел из Дома Божия и не созерцал славы Божией, тот остался пустой. Для того служение оказалось просто обычным, рядовым, потому что он не смог воспринять то, что Бог хотел ему сказать, открыть славу свою. И когда мы получаем нашим духом вот соединение с Богом, когда мы имеем вот этот тесный контакт с Ним, сердце наше наполняется хвалою, а уста наши говорят песнь Богу, и мы молимся и восторгаемся пред лицом Божиим. Хочется заранее сказать, что видение пророку было настолько потрясающим, что он пал на лицо свое. А несколько позже, когда Дух Божий привел его к переселенцам, то написано, 7 дней он находился в недоумении. «О Боже, что же происходит с народом Твоим? О Господи, почему такое?» Имя Иезекииль в переводе означает «Бог укрепит, придаст силы». Я хочу сегодня коротко коснуться некоторых моментов, поскольку сама книга пророка Иезекииля очень сложная порой для понимания, и не всегда нам, землянам, понятно то, что происходит в небесных сферах. Но там есть уроки, которые позволяют нам сегодня говорить с нашим Богом, иметь контакт с Богом и получать внутри себя удовлетворение или получать голос, что мы дети Божии. А раз дети Божии, то наследники, сонаследники же Христу. И чудесный город, который ожидает всех святых, откроется вскоре для тех, которые на земле отражали славу Господню. Хочется отметить, что в отличие от других пророков, служение Иезекииля было в очень сложных ситуациях, и от начала до конца оно проходило вне Святой Земли. И мы прочитали «среди переселенцев». Это не было в Иерусалиме, это не было среди Иуды, среди Израиля. Но там, где люди забыли от Бога, как брат передо мной говорил, ушли от Бога, перестали повиноваться Ему, там Господь проговорил к Иезекиилю для того, чтобы он мог увидеть, что Бог везде и на всяком месте есть Бог Авраама, Исаака, Иакова. Бог, который вдохновляет, Бог, который утешает, Бог, который не отказывается от своих обетований. Если Он однажды сказал, значит, слова Его непреложны. Отцы церкви за таинственность и символизм назвали книгу пророка Иезекииля.

0: Езекииля океаном или лабиринтом тайн Божьих, глубиной пророчества. А вот интересно, в Израиле у евреев запрещалось читать первую и последнюю книгу пророка Иезекииля, поскольку людям, которые не достигли 30-летнего возраста, поскольку невозможно постичь разумом все то, что описал Господь через своего пророка в книге. Центральная тема этой книги – слава Господня, которая встречается 14 раз в первых 11 главах. Если мы будем внимательно читать книгу пророка Иезекииля, то 14 раз слово «слава Господня» будет в различных комбинациях, многоразличная благодать Божия, многоразличные Божьи откровения будут открываться в этой фразе «слава Господня». Хочется заметить, что славу Господню нельзя рассматривать в отрыве от триединства Святой Троицы. Мы знаем, есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Неслиянная и нераздельная Троица – Бог, обитающий, имеющий бессмертие и живущий в неприступном свете, говорит апостол Павел, которого никто из людей не видел и не может видеть, однажды открылся пророку Иезекиилю в виде сияющей и непревзойденной славы. Природа Троицы, она неизменяемая, поэтому она вечна. В духовном пространстве есть точка отсчета. Есть неизменный Бог, первопричина всякого движения. И сегодня уже подчеркивались, такое движение однажды Божье было к твоему и моему сердцу, дорогой друг, брат и сестра. Когда мы почувствовали, что мы отличаемся от других людей тем, что Бог с нами разговаривает. Когда Он вошел в наше сердце, и мы стали детьми Божьими, и мы поем, мы теперь христиане, мы теперь особая личность, мы особые люди на этой земле. И мы сегодня радуемся пред лицом Господа. Дорогие друзья, мы живем в тримерном пространстве. Глубина, ширина, высота. И поэтому трудно понять вот ту книгу, которая говорит о других законах, о небесных законах, которые не подвластны нашему разуму. И всякий раз, когда мы встречаемся с каким-то явлением, о котором мы сегодня будем говорить, наш разум, он просто не может воспринять то, что происходит там, в вечных чертогах у Господа Отца. Главными богословскими темами книги является Божья святость и Его всемогущество. На протяжении всей книги мы будем слышать одно и то же слово: Бог святой, Бог всемогущий, Бог, наполняющий вселенную и сердце всякого человека, хочет сегодня, чтобы все со страхом и трепетом служили пред Его лицом. Автор хочет раскрыть намерение Бога о том, что Бога одно желание – «Я Господь, я Бог, и нет другого Бога, перед которым стоило бы преклоняться. Есть единый Бог, Бог, существующий в неприступном свете». Другая тематическая особенность книги связана с Божьими ангелами, которые выполняют Божье повеление. Они осуществляют Божий замысел на земле, чтобы мы, земляне, ты и я, дорогой брат и сестра, могли быть, отображать Божью славу, являть Божье величие здесь, на этой греховной земле. Еще одна очень важная тема освещается на страницах пророчества – ответственность каждого человека, стремящегося достигнуть лица или увидеть лица Божие, она сегодня дана каждому. Право выбора быть в числе спасенных и принадлежать Богу сегодня тебе и мне принадлежит. Но насколько мы пользуемся этим правилом, зависит и благословение, и будущность наша пред лицом Господа. Все эти вопросы, о которых я сказал, они освещены в книге пророка Иезекииля в свете славы Господней. Иезекииль, как никто другой из пророков, подробно описывает Божье видение, которое он открыл ему. Послушайте, он дает подробный обзор, как слава Божия покидает Иерусалимский храм, потому что люди согрешили, передо мной брат говорил, о том, что Божьи обещания непреложны, и слава Господня вновь возвращается, потому что Бог любит свое творение. Если мы будем читать Библию, то мы заметим, можем вспомнить, что Бога, восседающего в образе царя на престоле, видели и другие пророки. Вот давайте в нашей памяти немножко восстановимся. Исаия, помните, Господь явился ему и показал свою славу. Михей, сын Имлая. Однако откровение славы Божией и, как никто другой, в образе Иисуса Христа открыл пророк Иезекииль. Поэтому сегодня, когда мы читаем книгу пророка Иезекииля, очень важно заметить, где же здесь образ Иисуса Христа, Сына Божьего, Царя Царей и Господа Господствующего. Славу, Христос говорит, славу, которую я имел у тебя, Отче, от бытия мира. Я хочу, чтобы люди видели эту славу, потому что я от тебя и шел, и к тебе иду. Поэтому он говорит, да видят славу твою, Господи. Когда мы читаем 10 главу этой книги, то видим описание подобия престола Божия, у которого имелись колеса, и этот престол был подобен колеснице царя. Слава Господня перешла к порогу дома. Затем слава Господня двинулась ко входу восточных врат. Потом от храма и города вознеслась на гору Елеонскую. Слава Господня покинула Иерусалим ввиду греха. Но верность Аврааму, Моисею и Давиду Господь исполнил. Вновь вернется слава и величие среди святого народа. В этом отрывке благость Божья и человеколюбие. Благость Божья ко спасению и человеколюбие для того, чтобы люди могли вспомнить о том, что жизнь их очень коротка, и Бог хочет, чтобы все могли наслаждаться общением с Ним и в конце концов быть во славе Господа нашего. Характерная особенность описания славы Божией – это приблизительность. И если мы смотрим о том, как объясняет это Иезекииль, то часто у него такие слова, самое какое-то как бы что-то, нечто вроде, порой граничащее с противоположностью, какое-то подобие. И каждый раз, когда он пытался проникнуться, так что же это такое? Помните, как апостол Павел сказал, я слышал слова неизреченные, но я не невежда в познании, я не невежда в слове, я не могу передать. А вот пророку Иезекиилю, когда Бог открывался, то, вникая в эти моменты, он пытался что-то нам рассказать о славе, которую каждый из нас, если сохраним начатую жизнь до конца, будем иметь пред лицом Господа нашего Иисуса Христа. В описании Божьей славы многократно повторяется число 4. Это число, в первую очередь, обозначает все стороны света, весь мир, и не только. И не только все стороны и весь мир. Вот слушайте, 4 животных, 4 лица у каждого из животных, 4 крыла, 4 колеса, 4-личие. 4-личие Херувима указывает на недосягаемую возвышенность в ограниченной человеческой способности. То, что мы не можем понять нашим разумом, оно существует, потому что существует великий вечный Бог. И однажды, когда наступит этот момент, когда церковь вознесется в присутствии Господа нашего Иисуса Христа, там славу Его мы будем созерцать. Вот эти животные могли смотреть одновременно во все стороны и, следовательно, видеть все, напоминая всевидение Божие. Бог все видит, Бог все знает, Бог все разумеет, потому что Он Бог. Херувимы могли идти, не оборачиваясь, каждую сторону света, напоминая вездесущность Бога. Помните, Давид говорил, Господи, куда уйду от Духа Твоего? Куда бы я ни поднялся, о чем бы я ни начал размышлять, я всюду вижу Твою славу, Твое величие, я Твою вижу силу и хочу, Господи, в смирении служить тебе». С подобными картинами мы встречаемся на страницах Священного Писания. Послушайте, пророк Даниил видит четырех зверей, и появлению их предшествует борьба на море четырех ветров, тоже число четыре. Согласно Иезекииле, Бог, если Бог хочет кого-то истребить на земле, то Он посылает на него четыре язвы, опять число четыре. Дух, оживший сегодня, брат, оживотворивший сухие кости, пришел от четырех ветров, от четырех сторон. Поэтому число четыре в данном случае является символом законченности, завершения, наполнения, исчерпанности. То, что сделал Бог, то, что сказал Бог, к тому, говорит Слово Божие, нечего добавить. Это сказал великий Бог, который существует во вселенной. И это правило осуществить подобное явление Он отдал Сыну Своему, Иисусу Христу, который явился для того, чтобы показать людям славу Небесного Отца. Давайте посмотрим на некоторые детали для того, чтобы нам взять некие уроки для души, для того, чтобы проверить свою жизнь. А быть может, я на земле живу еще не той жизнью, и я никогда не увижу славу Господню. Поэтому Бог сегодня напоминает этой тематикой Иисус Христос каждой странице Библии, чтобы, читая Библию, мы могли чистить себя, мы могли очищать себя. Мы могли делать все для того, чтобы сердце наше приготовилось к встретению Бога. Послушайте, как увидел славу Божию Иезекииль. Первое, что он увидел, отверзлись небеса. Потом он увидел, с севера дул сильный ветер, и шло оттуда великое и светлое облако. Посреди его двигалось пламя, а кругом было блестящее сияние. Из этого облака явилось подобие четырех животных, с виду похожих на чистую, раскаленную в огне медь. Это была не естественная, простая буря, а буря Богоявления. Дорогие мои друзья, когда в сердце нашем происходит буря, Бог приходит к нам и усмиряет бурю. Но Он приходит таким образом, что Его явление, оно помогает нам уразуметь наши обстоятельства и понять, что Бог управляет не только вселенной, но жизнью каждого из нас. Такую бурю сопровождались Богоявления в Ветхом Завете. Помните, гора Синай, пророк Илия, Иов это видел. И в Новом Завете Пятидесятница, когда Господь снизошел, и сердце наполнилось радостью и трепетом. И люди сказали: что нам делать, мужи, братья? Вот то явление, когда Бог начинает говорить с нами, в сердце появляется вопрос: Господи, я готов посвятить Тебе свою жизнь. Участие облака в Богоявлении говорило о том, что Бог необычным образом являл Себя народу. Не просто так являл, а являл для того, чтобы увидели все славу Божию. Вместе с ветром и облаком шел огонь. Ветер, облако и огонь возникли не естественно, не просто так, а появились от присутствия Господне. Помните слова: «А я не знал, что на всем месте присутствует Господь». Дорогие мои друзья, я хочу напомнить, всякий раз, когда мы приходим в Дом Божий, не забывайте, что здесь присутствует Господь. Мы должны это помнить не только в нашем разуме. Мы должны понимать это внутри нас, чтобы и слова наши были угодны так пред лицом Господним. Он здесь присутствует. Он сказал: и сей я с вами. Поэтому, переступив порог молитвенного дома, мы должны особым образом благоговеть пред лицом Господа. Из среди херувимов выходил огонь поедающий, огонь пламенеющий, огонь как бы ходил между животными, и все это в трепет привело пророка. Он символизировал постоянное всесожжение пред лицом Господним. Жертвоприношение и всесожжение не прекращается по всему лицу земли. Если мы сегодня совершаем молитву здесь, совершаем наше служение, после нас еще кто-то, и так замкнутый круг по всему лицу земли, это слава Господу, это всесожжение, которое приятно Ему. Экзегеты говорят, что этот свет был в виде молнии. Исследователи Библии, когда начали сравнивать подобные явления, они к такому пришли заключению. Подобный свет разливал сплав золота и серебра, который ценился в древности выше, чем золото. В ослепительное сверкание золота приносился кроткий и мягкий блеск серебра. Как бы скрадывая сильное сияние, как бы серебро продолжало или смягчало вот это сильное сияние. Кто-нибудь из вас пробовал посмотреть в солнечный день на солнце? О, это ужасное явление. Слезы текут. Вот так то, что увидел пророк Иезекииль, оно говорило о Боге, сияющем в неприступном свете, и о Сыне Его Иисусе Христе, который пришел на эту греховную землю для того, чтобы явить Бога Отца в эту ризу. В эту ризу, сотканную из света и блеска, был одет Божий Сын, сидевший на престоле Отца. Отцы церкви сравнивали это явление, как будто ослепительное сияние Божества смягчалось во Христе, когда Он принял нашу плоть и стал человеком. Это очень близко к нашему рассуждению, потому что оно показывает о том, когда Христос говорил о том, что «Я в Отце и Отец во мне, да видят все славу мою». Не все понимали, о чем Он говорил, но когда Иисус Христос является тебе и мне, мы понимаем внутри нашего сердца, что это Бог, Бог любви, Бог мира, Бог покоя, Бог радости и утешения. Когда Христос преобразился пред учениками, мне это очень напоминает вот то событие, которое мы праздновали вот в среду, преображение Господне. Помните, просияло лице Его, как солнце, одежды же сделались белыми, как свет, как ни один белильщик на земле не сможет отбелить. Это та слава, которую имел Сын Божий Иисус Христос прежде бытия мира. Второй момент, который очень четко просматривается. В описании четырех животных открывается величие сияния славы Божией. Послушайте, очень четыре важных момента, которые отображены в Новом Завете. Человеческое лицо. Ангелы обладают разумом, который намного превосходит разум человека, но они похожи на людей своей чуткостью и человеколюбием. У евангелиста Матфея Христос – Сын Человеческий. И мы понимаем прекрасно, когда нас постигают трудности и горе какое-то в жизни, Христос, как Сын Человеческий, был на земле и знает трудности и печали наши. И поэтому Он выходит к нам, как Бог спасающий, но и как Сын Человеческий, который сочувствует нам в немощах наших. Лев – превосходит человека по силе, по храбрости и производит устрашающее впечатление. У евангелиста Марка Христос обладает царской властью. Лев из колена Иудина. И об этом говорит вот это явление, которое увидел Иезекииль. Телец напоминает о терпении, прилежании, выносливости и кротости. Первосвященник приносил жертву тельца, которое было самое дорогое из всех животных. Он приносил жертву за себя и за народ Божий, для того, чтобы народ мог приблизиться к Господу. Христос, первосвященник будущих благ, говорит апостол Павел, Он вошел во святилище, во святое святых со Своей кровью, и только посредством крови нашего Господа Иисуса Христа обрели мы спасение. Евангелист Лука описывает Христа как раз в таком образе, который явил спасение тебе и мне для того, чтобы мы радовались пред лицом Господа. Орел превосходит человека в скорости, остроте зрения и высоте полета. Иоанн изображает Иисуса Христа в образе орла, возносящегося вновь во славу, которую он имел у Отца от начала мира. Эти животные, они как бы образовывают четырехугольник. Под каким бы углом мы ни смотрели на этих животных, одновременно можно было увидеть четыре различных лица. Друзья, одновременно четыре различных лица под различными углами. Это то, что не умещается в наш разум. Это то, что не понимает наше трехмерное пространство, воображение наше, но то, что существует, и мы будем видеть Бога во славе таким, как Он есть. Интересно, в видении славы были четыре колеса со множеством глаз, в которых виднелись еще колеса. Исследователи говорят, под прямым углом множество колес под 90 градусов. Четыре части света – юг, север, восток, запад. Там, где находятся различные народы. И к ним-то Слово Божие было направлено. Когда Иисус Христос пришел на эту греховную землю, Он говорит, «Я говорю вам, чтобы вы начали свое служение от Иерусалима, Иудеи и Самарии, и даже до края земли». И ученики пошли, апостолы исполнили великое поручение Господа, и мир наполнился славою Господней. Там, где обращались люди к Богу, там Господня слава проявлялась в тех народах. Колеса были полны познания. Мы читаем в Захарии, 4 глава, 10 стих. «Очи Господа объемлют взором всю землю». А далее продолжает другое местописание. «Чтобы поддерживать тех, чьи сердца вполне преданы Ему». Одна песня вспомнилась мне, рассуждая об этом месте Священного Писания. «От глаз Иисуса утайки нет». Всех они видят, ведь они свет мою жизнь видят, видят твою. Нас побуждают только к добру. Помоги нам, Господь, разуметь это. Каждый раз помнить, что Господь, а там, находясь в неприступном свете, Он видит всякое дело, которое совершается на земле. Так как колеса двигали престол Божий, то можно сказать, что глазами колес сам Бог смотрит на землю, по которой Он идет. Знаете, как Он идет? Потому что ты и я здесь на земле. Это мы должны являть славу Господню. Это мы должны распространять тот свет и указывать людям о том, что есть великий вечный Господь. Писание говорит, что Бог творит ангелами своими духов, служителями своими огни поедающий. Интересно, еще один момент, который заметил Иезекииль, это не осталось просто так для него. Четыре животные двигались туда и сюда. Двигались туда, чтобы сделать работу и выполнить свое распоряжение. Возвращались сюда, чтобы отчитаться о проделанной работе и сказать, вот все, что ты, Господи, повелел нам, мы выполнили. Таким образом могли животные двигаться всюду, не покидая престола Божия, и в то же время выполнять свое же поручение, при этом не мешая движения божественной колесницы. И опять мой разум смолкает. Мы не можем понять, каким это образом происходит. Но тут явно просматривается великая мысль о том, что слава Божия, она непостижима разуму. Но она понятна нашим сердцем, когда Господь приходит к тебе и во мне. В шуме крылья богословие усматривает благовестие, которое распространилось по всему лицу земли. Вот интересно, существует еще мнение о том, что горящие угли и молния, которая исходила от престола Божия, являли одновременно и Божий гнев, и Божию суды, и в то же время милосердие Божие ко всем людям. В образе славы Божией открывается истина о том, что если служение ангелов становится поедающим огнем для тех, которые не следуют Господу, которые не служат Ему, то для нас сегодня открытие славы или явление славы Божией говорит о том чудесном и радостном дне, повторяюсь, когда каждый из нас увидит лице Господа. Престол славы Божией, он был необычный. Мы читаем в 26 стихе. «Пророк увидел славу Христа над сводом, который над головами животных. Головы самих ангелов находятся под стопами Господа Иисуса Христа». И уже в Новом Завете по этому поводу апостол Петр в первом послании, 3 глава, 22 стихом говорит о том, что «Христу покорились и ангелы, и власти, и силы». Это же явление видел и Иоанн, когда находился на острове Патмос. Он увидел престол, который стоял на небе. Подобие этого престола было из камня сапфира, который не уступает по цене золото. Вот интересный камень, сапфир. Я хочу напомнить, для того, чтобы опять мы здесь увидели некий образ и могли сравнить свою жизнь. Послушайте, этот камень был смесь голубого цвета с красным, и он блестел золотыми точками. Речь идет о престоле славы, престоле благодати, престоле торжества, престоле правления и престоле суда. Господь поставил этот престол и отдал его Сыну Своему для того, чтобы однажды те, кто не покоряется Слову Божию, пристанут пред Божий престол, и необходимо будет дать отчет за прожитую жизнь. Верующий во Христа, Христос говорил, не судится и на суд не приходит. Он сразу будет видеть славу Божию. И вместе со всеми святыми Христос говорил, не знаете ли вы, что мы будем судить ангелов? Во славе Божией там осуществится то, что нам здесь на земле непонятно, но оно будет реальным явлением, потому что мы уверовали в Господа нашего Иисуса Христа. На престоле пророк увидел как бы подобие человека, и объяснить это он никак не мог. Евангелие повествует о том, что Христос явился в этот мир как Сын Человеческий. Об этом говорит, мы исследовали книгу пророка Даниила, и об этом мы тоже там заметили, о том, что Иисус Христос как Сын Человеческий будет осуществлять свою миссию здесь на земле. Интересно, престол окружала радуга. Яркий свет от престола преломлялся в сиянии радуги. Помните, о чем говорила радуга? То же самое это явление увидел Иоанн Богослов. Сидящий на престоле, Христос является ходатаем Нового Завета. Радуга – символ Завета Бога со всем человечеством, не только с евреями, но и с нами, кто поверили в благость Божию. «И будет радуга моя в облаке, и я увижу ее и вспомню завет». В этом видении Христос стоит между нами и судами. Наша вина прощена во Христе Иисусе. Наши грехи заслуживают наказания, но в Сыне Божьем во Христе Иисусе все обетования «да» и «аминь» во спасение. Благодарение Богу за неизреченный дар. Я сокращаю мои размышления и хочу несколько вопросов задать сегодня для того, чтобы мы могли почитать еще раз книгу пророка Иезекииля и посмотреть ее на основании моей жизни, как я живу пред Господом. О чем нам говорит явление Божьей славы? Когда вообще обычно мы говорим о том, что существует такое явление, как слава, то это говорит о том, что есть какой-то статус, который имеет человек и который имеет Бог. Статус в природе, статус во всех явлениях. В отношении к человеку Божия слава приводит дух человека в смятение и в глубокое смирение пред Ним. И наш ум смолкает, признав величие Божие. Дорогие мои друзья, мы сейчас будем молиться. Но прежде чем мы помолимся, я хочу, чтобы каждый из нас заглянул в храм своего сердца. Бог Отец во Христе Иисусе предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей в похвалу славы благодати Своей, дабы послужить к похвале славы Его. В молитве Господней Отче наш мы молимся, помните, «Да придет Царствие Твое», другими словами, «Господи, я так хочу, я так устал на земле, я хочу, чтобы увидеть славу Твою, и помоги мне ее видеть не только, и когда я там, но и на земле хочу созерцать славу». Одну песню, которую мы поем. «Когда окончится путь мой земной, даст мне Спаситель на небе покой. Там навсегда буду с Ним пребывать и вечно славу Его созерцать». Послушайте, «глаз того не видел, ухо не слыхало, даже сердце наше и не помышляло о чудесной славе Господом спасенных и однажды в жизни духом просвещенных». А ты, друг мой, брат и сестра, будешь ли на той небесной перекличке, когда Господь будет принимать святых своих славу? Прежде чем мы склонимся, посмотрим в храм нашего сердца. Пред престолом Бога будут лишь те, кто на земле послужил к славе Иисуса Христа, отобразил Его свет, тот будет наследником вечной славы. Аминь. Аминь. Помолимся Господу.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Ездра. Еврейское имя Эзра означает «помощь». В Библии упомянуты три человека, носившие это имя, из которых наиболее известен книжник Ездра, сын или внук Сираии, иудейского первосвященника, который был убит халдеями после взятия ими Иерусалима. 4 Царств 25:18-21. Прадедом Ездры был первосвященник Хелкия, который в царствовании Иосии нашел в храме книгу закона, которая произвела временную реформацию во всей Иудее. 4 Царств 22:8-23:25. Но Ездра не стремился быть первосвященником, а расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Ездра 7:10. Персидский царь Артаксеркс, узнавший о влиянии Ездры на окружающих его, в 7-й год царствования дал Ездре большие полномочия и дары для храма и отправил его обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, поставить правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою, всех знающих закон Бога твоего. А кто не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над теми немедленно пусть производят суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу. Ездра 7:1-26. Ездре позволялось взять с собой всех, кто только пожелает идти с ним в Иерусалим. Местным персидским начальникам было приказано оказывать Ездре всемерную помощь. Служители при храме, священников, левитов, певцов, привратников и нефинеев, уборщиков, освободить от всяких податей и налогов. Желающих идти с ним оказалось около 1500, а священников и левитов ему пришлось уговаривать, чтобы пошли. Данные царем дары, золото и серебро для Иерусалимского храма, с одной стороны, ободряли Ездру, а с другой наполняли страхом перед разбойниками, которые никогда не переводились. О решении этой трудности Ездра так написал: «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего на пути. Ибо мы, говоря с царем, сказали: рука Бога нашего для всех, прибегающих к Нему, есть благодеющая, а на всех, оставляющих Его, могущество Его и гнев». Ездра 8:21-22. Совершивши пост и молитву, отправились в путь в 12-й день 1-го месяца, а прибыли в Иерусалим в 1-й день 5-го месяца. Ездра 8:31-7:9. «Рука Бога нашего была над нами и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути», — засвидетельствовал Ездра. По прибытии в Иерусалим сдали весом серебро и золото и сосуды в дом Господа нашего, а персидским начальникам показали приказ царя Артаксеркса. Все было хорошо. Но в Иерусалиме Ездру ожидало горькое разочарование в своем народе. Некоторые из начальствующих сказали ему: «Народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хитеев, ферезеев, евусеев, аммонитян, моавитян, египтян и амореев, потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была всем беззаконии первою». От Езри 9 глава с 1 по 2 стих. Услышавши это, Ездра глубоко опечалился, разодрал на себе верхнюю и нижнюю одежду, рвал у себя волосы на голове и на бороде, сидел унылый до вечерней жертвы, во время которой пришел к Дому Божию в разорванной одежде, пал на колени и громко произнес покаянную молитву, которая записана в книге Ездри 9:6-15. Вокруг него собралось много народа, мужчин, женщин и детей, которые, слыша его молитву, тоже начали громко плакать. Тогда один из народа по имени Шехания сказал Ездре: «Мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли. Но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благоговеющих перед заповедями Бога нашего, мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими. И да будет все по закону. Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою. Ободрись и действуй». Ездри 10:1-4. Ездр встал с колен и потребовал, чтобы священники, левиты и народ дали клятву, что они это сделают. Объявили по всей Иудее, чтобы все, возвратившиеся из Вавилонского плена, собрались в Иерусалим, а кто не придет, тот будет под заклятием и отлучен от общества израильского. В 20-й день 9-го месяца народ собрался в Иерусалим. Начался сезон дождей. Народ на площади у Дома Божия дрожал как по этому делу, так и от дождя. Ездра обратился к народу с увещанием: «Вы сделали преступление, взявши себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля. Итак, покайтесь в этом перед Господом, Богом отцов ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных». Ездри 10 глава, 6 по 12 стих. Народ ответил: «Как ты сказал, так и сделаем». Были избраны особые лица для рассмотрения этого дела. Оказалось, что виновными в нарушении закона было 17 священников, 6 левитов, 1 певец, 3 привратника, а из простого народа 86. Все они обязались отпустить своих иноплеменных жен. На этом деятельность Ездри не окончилась. Он оставался в Иерусалиме и учил народ правде Божией. 13 лет спустя в Иерусалим прибыл Неемия Тиршафа, которого персидский царь Артаксеркс в 20-й год своего царствования назначил области начальником Иудеи. Неемия починил стену Иерусалима и восстановил в городе нормальную жизнь. В 7-й месяц, когда израильтяне собрались в Иерусалим праздновать Новый год, попросили книжника Ездру принести книгу закона и читать из нее вслух всего народа. Ездра был очень рад этому. Он пригласил еще 13 человек и некоторых левитов, помолились, кланяясь перед Господом, и читали из книги, из закона Божия, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Написано в книге Ездри, 8 глава, 8 стих. Слушая Божьи повеления и сознавая свои преступления этих повелений, весь народ плакал. Областеначальник Неемия, книжник Ездра, священники и левиты сказали народу: «День сей свят Господу, Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте, а посоветовали радоваться, что Слово Божье достигло их, потому что радость пред Господом — подкрепление для вас». На другой день опять собрались для чтения и слушания закона Господня. И когда прочитали заповедь, что в 7-м месяце сыны Израилевы должны жить в кущах, и воспоминания странствования Израиля по пустыне, постановили и это сделать по закону. Празднуя 7 дней, каждый день читали из книги закона Божия, и после этого отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. Неемия 9:1-3. Евреи очень высоко ценят деятельность Ездри, считая, что он сделал еврейский народ народом книги. Ему и Неемии приписывают собрание и постановление канона книг Священного Писания. Его считают, если не основателем, то восстановителем Синедриона и учредителем синагог по всем городам, где живут евреи. Предполагают также, что он усвоил для евреев квадратный ассирийский шрифт, который отличается от самарийского. Первые стихи первой главы книги Ездри являются как бы повторением последних стихов второй книги Паралипоменон или Хроники. И на этом основании думают, что он был составителем первой и второй книги Паралипоменон, пользуясь древними записями и документами. И его книга состоит из отдельных документов, какие он мог найти в архивах. Ему приписывают сочинение 118-го псалма, в котором воспевается Слово Божье, и некоторые думают, что им написана книга Малахии. Кроме сохранившейся канонической книги Ездри, которая в некоторых изданиях еврейской Библии и в латинском переводе присоединена к книге Неемии, Ездри приписывает еще 2 книги, носящие его имя. Последняя является своего рода апокалипсисом. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Берегитесь обмана.
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода.

0: как пыль с одежд, стряхни предательскую сеть, и на лапзание Иуды лапзаньем пламенным ответь. Константин Льдов.
1: Вера и жизнь. Вопрос-ответ.
0: О втором пришествии. Ярослав Барсук. Христианин со стажем. Мы задали ему вопрос, который нам, кажется, интересует не только нас. Когда вы были молоды, верующие ждали скорого пришествия Иисуса Христа. Это проявлялось в том, как они жили, о чем говорили и проповедовали. Как изменилось ваше отношение к этому вопросу?
2: Вопрос второго пришествия Христа интересовал и апостолов. Иисус сказал, что об этом часе никто не знает, ни ангелы, ни Сын, а только Отец. Он назвал признаки своего пришествия. Апостолы верили, что Иисус вернется в их время. Например, апостол Иоанн пишет: «Дети, последнее время». Апостол Петр предупреждает: «Впрочем, близок всему конец». Иаков напоминает: «Пришествие Господа приближается». Апостол Павел просил о том, чтобы верующие не колебались умом, будто уже наступает день Христов. Он указал на то, что еще не все совершилось. Таким образом, мы видим, что для апостолов эта тема уже тогда была на повестке дня. В дни моей юности в наших церквах часто проповедовали о пришествии Христа. В СССР в то время были гонения на верующих, и многие братья и сестры за свою веру сидели в тюрьмах и лагерях. Многих штрафовали, поносили, а некоторые даже умерли за Христа. Тогда церковь сильно ожидала второго пришествия. Когда пришла свобода для проповеди Евангелия, и тысячи душ обратились к Господу, то многие тоже верили, что Господне пришествие близко. Особенно, когда приближался 2000 год. Многие неверующие в Иисуса думали, что в 2000 году будет конец света, а христиане, что Христос придет. Но так как этого не случилось, многие разочаровались. Мы теперь живем во время какого-то духовного застоя. Гонений и поношений на верующих нет, все спокойно. Проповеди о пришествии Христа все меньше и меньше. Многие неверующие и даже некоторые христиане говорят так, как писал апостол Петр: «Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Пришествие Христа будет внезапным, придет, как вор ночью. Но верующие не во тьме, и день тот не застанет нас врасплох». Не столько важен вопрос, когда придет Христос, сколько готовы ли мы во всякое время встретиться с Ним. Жизнь каждого человека может прекратиться в любую минуту. Иисус дал нам повеление: «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Будем же готовы».
1: Вера и жизнь. Точка зрения.
2: Жизнь в последние времена. В каждом поколении тема второго пришествия Христа актуальна. Не является исключением и наше время. Верующие в Христа обращают внимание на все признаки последнего времени и об этом говорят. При этом мы пытаемся применить слова Христа, сказанные о конце времен, к нашей ситуации. Конечно, нам необходимо помнить, что между нами и проповедью Христа о последнем времени расстояние в 2000 лет. А слова Христа о его скором возвращении были актуальны и в первом веке. Его скорого пришествия ждала прежде всего ранняя церковь, а не только мы в нашем непредсказуемом 21 веке. И это немного усугубляет ситуацию. Ведь если церковь первого столетия ожидала пришествия Христа, а он так и не пришел, значит ли это, что первые христиане ошибались? Может, они чего-то недопоняли? Библейский текст, однако, призывает нас бодрствовать и ожидать Господнего пришествия. Очень часто в своих размышлениях о скором возвращении Христа христиане берут за основу тексты Евангелия от Матфея, главы 24-25, где, как кажется, есть исчерпывающие ответы на вопрос

0: о признаках последнего времени. Но если внимательно присмотреться к словам Иисуса о последних днях, то мы видим, что Матфей собрал вместе все тексты, которые касаются как второго пришествия Христа, так и скорого разрушения храма и Иерусалима. Как известно, Матфей любил собирать в единый сборник все цитаты Христа на определенную тему из разных его проповедей. Таких сборников у Матфея 5: Нагорная проповедь, Наставление учеников, Притчи, Ценности Божьего Царства, Пророчество о разрушении храма и Конце времен. И хотя Матфей пытается ответить сразу на два вопроса: когда будет разрушен храм и каковы признаки второго пришествия Христа, мы чаще всего соединяем ответы на оба вопроса воедино и забываем, что пророчества в отношении храма и Иерусалима уже сбылись. Когда же пророчество о разрушении храма и падении Иерусалима цитирует евангелист Лука, он не объединяет оба вопроса. Поэтому мы можем видеть, что многие так называемые эсхатологические тексты касались только евреев, храма и будущего для земного Иерусалима. И эти пророчества сбылись, как в период Первой и Второй Иудейских войн с 66 по 73 и со 115 по 117 год от Рождества Христова, так и в период Третьей Иудейской войны, которая всем известна как восстание Бар-Кохбы со 132 по 136 год от Рождества Христова. Интересно отметить, что апостол Павел, отвечая на вопрос о втором пришествии Христа, вообще не использует ответы самого Христа, ничего не говорит о разрушении храма и города, а связывает возвращение Христа со сквернением храма, что описано как «мерзость запустения», когда в нем воссядет Антихрист и провозгласит себя Богом, тем самым цитируя пророка Даниила из Ветхого Завета. Важно здесь отметить, что Павел писал тогда, когда храм еще не был разрушен. Тем самым он подчеркивал, что ключевой ответ на вопрос о пришествии Христа нужно искать у Даниила, а не просто следить за признаками возвращения Христа. Вот как он говорит об этом во втором послании к Фессалоникийцам: «Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, притворяющийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Как видим, Павла вообще не интересуют признаки второго пришествия, которые выражаются в бесконечных войнах, голоде, катаклизмах, эпидемиях и лжепророчествах лжемессий и лжехристов. Скорее всего, это связано с тем, что все эти признаки являются постоянными константами существования человечества на Земле. А значит, должно произойти что-то такое, что и определит время как последнее. Для Павла это осквернение храма и приход человека греха, который в книге Откровения назван Антихристом. В понимании Павла проявление человека греха произойдет в храме, разрушенном римскими войсками еще в 70-м году от Рождества Христова и до сих пор не восстановленном. Есть понимание, что третий храм будет построен, восстановлен, пришедшим Мессией. И здесь нужно отметить, что ортодоксальные евреи все еще ждут первого пришествия Мессии. Для них страдающий и распятый Христос – это нонсенс. И здесь-то мы понимаем, что Бог управляет историей таким образом, что нам все это кажется непостижимым. Слова «не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти», по-прежнему являются для нас определяющими. Так называемое «время язычников» продолжается до сих пор, и нам не совсем понятно, когда оно закончится. Есть какая-то тайна, которую мы пытаемся понять, но безуспешно. Ведь времена неопределенности продолжаются. Для большего непонимания того, что происходит, Бог допускает разрушение храма, в котором должен явиться человек греха. Для чего так? Наверное, потому что не наше дело знать времена или сроки. А что же является нашим делом? Что нам делать сейчас в этом мире? Как ни странно, но ответ на этот вопрос содержится в книге «Деяния апостолов». «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Получается, что для того, чтобы эффективно ожидать второго пришествия Христа, нам необходимо лишь быть Его свидетелями. Даже не миссионерами или евангелистами, а просто свидетелями. Кто же такой свидетель Иисуса Христа? Обычно под словом «свидетель» понимают свидетеля в суде, однако это слово имеет более широкое значение. Свидетель – это человек, который был очевидцем какого-либо события и готов об этом свидетельствовать. Эти слова непосредственно относятся к апостолам как очевидцам Христового воскресения. Но апостолы передали эту эстафету свидетельства следующим поколениям верующих в Христа. В этом смысле мы можем говорить и о себе, как о свидетелях Христа, тем более, что через веру в Иисуса мы обрели Святого Духа. Мы также свидетели Христа, потому что не только уверовали в Него и восприняли Евангелие лично для себя, но имеем и жизненный опыт познания Бога, обращения к Нему и жизни с Ним. И мы следуем той дорожной карте, которую создает для нас Святой Дух, дающий нам свою силу. И вот с этим свидетельством нам необходимо жить, ожидая пришествия Христа, которое может произойти в любой момент. Мы можем и не заметить, как храм уже будет отстроен, а сверхчеловек, который назовет себя Богом и воссядет в храме, окажется тут как тут, и ему будет аплодировать весь мир, потому что он сможет в духе Соломона находить компромиссные решения по многим политическим и военным вопросам, добиваясь мира во всем мире. В любом случае, когда мы сосредоточены на Христе и являемся Его свидетелями, все, что происходит в мире, становится для нас второстепенным. Поэтому не стоит фокусироваться на нынешнем времени неопределенности и смуты. Бог знает, каким будет мир будущего – и когда придет конец миру теперешнему. А мы всего лишь наблюдатели, желающие скорого наступления Божьего Царства. Нам также нужно помнить, что община Христа, то есть Его Церковь, не является политической силой, через которую Бог будет восстанавливать Израильское Царство. У нее другая задача. Царство Христа в те времена было синонимом Царству Израиля, но, как показывает история, это неправильное понимание. Царство Христа – это царство Бога и царство будущего. Сейчас оно является духовным, а не политическим измерением. Когда царство Христа сокрушит земные царства, мы не знаем. Это будет в будущем, в конце времен, во время второго пришествия Христа. Но сегодня уже есть подданные Божьего царства. Это верующие в Христа. Мы принадлежим двум царствам. Земному и небесному. Но как граждане Царства Божьего понимаем, что оно является для нас первостепенным, если, конечно, мы последователи Иисуса. С другой стороны, мы можем реализовать свои таланты и способности не только в сфере профессии и бизнеса, но и в политике. Однако делаем мы это на персональном уровне. Это не касается церкви. Община Христа на земле представляет в первую очередь своего Господина, Иисуса Христа. Церковь может много заниматься добрыми делами, милосердием и социальной работой, но обществу это интересно лишь постольку поскольку. Когда же церковь становится пророческим голосом против нечестия и греха, тогда ее желают уничтожить, подобно тому, как были уничтожены пророки Ветхого Завета, Иоанн Креститель, апостолы и сам Иисус Христос. Это и есть жизнь свидетелей Христовых в последние времена. Да поможет нам Господь. Константин Тетеретников.
1: Вера и жизнь на злобу дня.
0: А жить-то как? А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Книга Даниила, глава 12, стих 13. В смутное время мы живем. В такие дни вера в невидимого проходит самые суровые и жестокие испытания. Ну и где Бог? Смотри, как разгулялся дух ненависти. Смотри, какая тьма из бездны вырвалась на волю. Какая злоба и ложь из всех щелей прет. Торжественно прет. И что погано, тьма в одеждах света и ненависть представляет себя любовью. Самые изощренные подлецы представляют себя помазанниками Божьими. Самые ловкие лжецы и любостяжатели с Библией в руках обольщают толпы людей, обещая им рай уже здесь и сейчас. И самые уважаемые и авторитетные служители церкви рассказывают библейские истории, докапываясь в своих исследованиях до самых мельчайших песчинок Вавилонской пустыни. Конечно, это интересно и даже увлекательно, особенно если ногами своими пройтись по раскопанным останкам следов овец и Афора, которых спас Моисей. А жить-то как? Как остаться верным Господу в полном окружении лукавства? Как быть честным, оставаясь в тесном союзе с лжецами, да и мало того, в полной зависимости от лжецов, захвативших не только территорию жизни, но и территорию знаний, и территорию веры, оккупировав даже территорию молитв? Я думаю, что огромное число верующих, верующих искренне, по-настоящему, испытывают мучительную боль от перманентного конфликта и неизбежного столкновения своей внутренней чистоты, свободы и, не побоюсь этого слова, святости со всей мерзостью реальности. Конфликт царств очевиден и жесток. Царство света и любви находится под непрерывной атакой царства тьмы и ненависти. И все эти боевые столкновения происходят в сердце христианина, в душе христианина. В разуме человека Божьего идет битва. Как быть мне в этом лукавом и прелюбодейном мире? Есть два пути развития конфликта. Первый развивается естественно, то есть без анализа происходящего, без решительных мер сохранения себя и отвержения претензий плоти. Это путь приспособленчества. Даже самые мрачные преступные дела становятся приемлемыми в таком процессе, ибо всегда на все случаи жизни звучит оправдание. Так Господь решил, Господь допустил. Этот процесс описан в Библии. Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. В той древней истории падения Божьего народа описано нечто ужасное. Вот как об этом говорит Господь. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподней заключили договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Нет, мы так не говорим. Избави Боже. Но мы зачастую так живем. Двуличие, двоемыслие, фарисейство. К сожалению, такая стратегия выживания в христианском мире имеет большое распространение. Такие правила жизни не требуют жертвы и даже напряжения не требуют. Всего-то и нужно вовремя и в нужном месте быть благочестивым, дабы свои не увидели и не подвергли экзекуции. Есть и другой путь. Это путь абсолютной верности Богу. Это непреклонное следование по следам Христа, чего бы это ни стоило. Это личное, частное, автономное пространство веры. Это подлинно храм Духа Святого, в котором последователи Иисуса Христа творит правду Божью, исполняется силой Духа Святого. Такая форма христианства независима от внешних бурь. Такого христианина могут истязать силы зла, подвергать публичному осуждению и издевательствам. Такой христианин может оказаться изгоем даже для собратьев по вере, как это случилось с апостолом Павлом. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». Такое христианство никак не затворничество. Такое христианство – это высший уровень подлинной свободы. Такой образ следования за Христом – это независимость от всех сил зла, от лукавых замыслов сатаны, от угроз и насилия врагов Евангелия. Такому верующему Христос говорит: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». «Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Размышляя над этой свалившейся на нас бурей жизни, я вспомнил слова Господа. Он говорил их в самом начале своего служения и в самом начале моего личного поиска правды. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Тогда я стоял перед воротами тесными, желая встать на путь жизни, и видел, что различие путей кардинальное, содержание жизни совершенно разное, и в итоге на финише пути странника ожидают совершенно разные обители. Я тогда вошел узкими вратами. Это Божья благодать. Слава Спасителю Иисусу Христу! Господи, помоги устоять и пройти поприще мое, и не слукавить, и не убояться, и не предать». Пастор Юрий.
1: Вера и жизнь. Слово ободрения.
0: Не теряйте ориентиров. Мы можем сбиться с пути, но это еще не значит заблудиться. В студенческие годы на летних каникулах мне доводилось подрабатывать проводником для туристов, и порой случалось, что, стремясь сократить маршрут, мы теряли тропу. Тут же кто-то начинал паниковать, мол, мы потерялись, мы заблудились. «Ничего подобного», — успокаивал я группу. «Мы всего лишь сбились с пути». Ответ неизменно вызывал недоумение. Но разве это не одно и то же? И мне приходилось разъяснять, что пока я знаю, в каком направлении следует идти, и самое главное, помню, откуда мы пришли, мы можем спокойно продолжать движение. И даже если мы упремся в непреодолимое препятствие или забредем в тупик, всегда сохраняется возможность вернуться и начать заново. Вот если бы мы забыли, откуда вышли, и перестали понимать, куда идти, тогда бы мы потерялись. Сбиться с пути вовсе не значит заблудиться. Пропустили служение один раз? Не пропускайте второй. Не нашли в течение дня времени почитать Библию? Продолжайте на следующий день. Зашли в жизненный тупик? Начинайте сначала. Ведь сатана так и хочет, чтобы вы один раз упав, уже не поднялись. Он так и ждет, чтобы вы, сбившись с Божьего пути, больше на него не возвращались. Не теряйте ориентиров. Упали – вставайте. Отдалились от Бога – приближайтесь к Нему снова. Иной альтернативы нет. Лишь поняли, что направление, в котором вы бежали, к Богу не ведет, скорее вернитесь к исходному пункту. Господь вас направит. Не бойтесь признавать свои ошибки. Тем, кто находится в единении с Христом Иисусом, нет никакого осуждения, говорит Писание. Мы – дети Божьи. Если ребенок совершил ошибку, что-то сделал не так, разбил тарелку, поломал игрушку, получил плохую оценку, неужели он из-за этого перестанет быть сыном своего отца? Даже Каин, убив Авеля, не перестал быть сыном Адама. Небесный же наш Отец куда более долготерпелив и многомилостив, чем Адам. И тем, кому через усыновление во Христе дана власть быть детьми Божьими, нет никакого осуждения. Приходя к Отцу с покаянием, мы просим Его водительства, дабы идти дальше. Сергей Головин.
1: Вера и жизнь. Духовная статья.
0: Безумие и идолопоклонство. В Священном Писании мы находим множество видов деятельности, совершаемых с разной степенью посвящения. Особенно красочное описание одного из наиболее характерных видов человеческой деятельности мы находим у пророка Исаии. «Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены». Кузнец делает из железа топор и работает на углях. Молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукой своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выбирает среди деревьев в лесу, сажает ясень, а дождь взращивает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сжигает в огне, другой частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо я согрелся, почувствовал огонь», а из остатков того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Прежде чем мы услышим Божий анализ действий этого представительного образца человечества, давайте спросим себя, что мы здесь видим. Несомненно, превыше всего прилежание. Огромное усердие и похвальная старательность, проявляемые систематически и методично. Все согласятся, что действия, описанные в 44 главе книги пророка Исаии, глупы, но не каждый назовет их злом. Чтобы ответить, почему они злы и в высшей степени таковы, давайте определим идолопоклонство, которое практикует наш герой. Идолопоклонство – это поклонение, обожание и служение образу, идее или объекту в противоположность поклонению и служению Богу. Теперь мы можем продолжить размышления над остальными стихами главы. «Не знают и не разумеют они, он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели, и не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: половину его я сжег в огне, и на углях его испек хлеб, изжарил мясо и съел, а из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли я поклоняться куску дерева? Он гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение. И он не может освободить души своей и сказать: не обман ли в правой руке моей?» Это анализ, сделанный самим Богом, согласно которому идолопоклонник находится в тяжелом ступоре. Да он даже не задумывается об очевидных истинах, которые просветленный человек видит невооруженным глазом. Однако просветленный является таковым именно потому, что у него есть вооруженный глаз – Священное Писание. И очень трагично, что оно единственное на земле, которое глубоко рассказывает нам столь очевидные истины, остающиеся для многих за пределами внимания. Поэтому, чтобы вооружить глаза, приведем еще слова пророка Исаии. «Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, ищет себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо». Есть две удивительно точные китайские пословицы, которые трагикомично подтверждают слова пророка Исаии, несмотря на то, что они сказаны буддистами-идолопоклонниками. «Люди не могут жить без богов, а боги без людей бесполезны. Почитайте богов так, как будто они действительно существуют. Если вы не будете почитать их, они станут просто комками глины». Каждый духовно невозрожденный человек является стопроцентным идолопоклонником. Иначе и быть не может. Ибо надлежащий объект поклонения, живой бог, был и остается за пределами физических и душевных восприятий большинства людей во все века. Это потому, что Иисус говорит нам: «Истинные поклонники Бога поклоняются Ему в духе и истине. Ни дух, ни истина не присутствует в людях, не переживших духовного возрождения, и только слова Божьи несут в себе дух, жизнь и чистую истину. Те, кто не слушает их с полным доверием, духовно мертвы. У них нет и не может быть правильного объекта поклонения. Основная истина, которую мы должны извлечь из Библии, это то, что представляет собой настоящий образ Божий. Если мы понятия не имеем, каков Бог по характеру и сущности, мы обязательно будем поклоняться Богу, созданному по нашим представлениям, и это неизбежно будет карикатурой на Бога. Именно поэтому идолопоклонство основано на различных искаженных, а иногда даже извращенных представлениях о духовном мире. Однако все они являются серьезной насмешкой над Богом, которая не может остаться безнаказанной. Вместе с самонаказанием, которое несет в себе самом затемненное человеческое сознание. И после грехопадения у каждого из нас осталось непреодолимое желание поклоняться кому-то или чему-то. Кто-то однажды сказал: «В центре человеческого сердца находится алтарь. Пустоту этого алтаря человек выдержать не может». Именно этот неистребимый инстинкт поклонения в человеке вызывает наибольший интерес среди демонического мира. Вот какие выводы из этого делает апостол Павел. «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Именно бесы являются главными сторонниками грешника в его усердном труде по замене Бога чем-либо иным. В лабораториях лжепророка кипит могучая творческая деятельность, направленная на то, чтобы всячески разнообразить заблуждения людей относительно того, как и кому следует поклоняться. Сатане и злым духам доставляет большое удовольствие видеть, как люди, созданные по образу и подобию Божьему, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. В тексте, непосредственно перед этим стихом, апостол Павел открыл римлянам, что хотя идолопоклонники притворялись мудрыми, они становились все глупее, глупее и глупее. Хорошо известно, что чем более отсталыми являются человек и племя, тем примитивнее их объекты поклонения. Верна и обратная корреляция. Скатывание человека во все более дикое состояние приводит к видимой деградации его идолов. Все это открывает нам псалмопевец. «А их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих, есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своей. Подобны им, да будут делающие их и все надеющиеся на них». Идолопоклонство на практике неизменно приводит к постепенному отупению любого человека, который не поклоняется живому Богу. Вот почему данная статья называется «Безумие идолопоклонства». По этой причине Господь в своем слове предоставляет нам весьма трагикомический образ идолопоклонника. Но в своих делах человек редко действует в одиночку. Так Бог открывает нам, как слаженно сотрудничают идолопоклонники в своем общем деле. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: «Крепись!» Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке: «Хороша!» и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. Часто с тяжелым сердцем я наблюдаю, как окружающие меня люди все еще живут в глубокой духовной тьме и усердно ободряют друг друга в своем общем идолопоклонстве. Для этой цели демонический мир также задействовал все ресурсы всех мирских средств массовой информации. Именно в этом процессе мы видим величайшее братство и взаимопомощь между людьми и народами. Грустно, очень грустно. Но нам нечем хвалиться. В каждом человеке, даже давним верующим, все еще живет идолопоклонник. Поэтому борьба с ним должна быть беспощадной и непрекращающейся. Несомненно, рассматриваемая тема очень важна и обширна, поэтому сущность идолопоклонства и его характерные проявления мы рассмотрим в следующих номерах журнала. И все же здесь я хотел бы объявить, что цивилизованный человек сегодня – это тот же идолопоклонник, каким его описал пророк Исаия. Наш современник просто заменяет золотых, каменных и деревянных идолов более завуалированными, но не менее глупыми их формами. Чтобы понять, почему идолопоклонство так распространено, несмотря на его безумие, мы вернемся к словам, которые процитировали в начале. «А из остатков того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: спаси меня, ибо ты Бог мой». По сути, желание поклоняться также исходит из подсознательной потребности каждого из нас в безопасности, защите и поддержке. И когда человек не знает и не признает способности и желания Бога защитить нас, поддержать и удовлетворить наши объективные потребности, он неизбежно будет искать этого у кого-то или чего-то другого. После исхода из Египта напуганные евреи сделали золотого тельца именно потому, что их терпение ждать Моисея, фактически Бога, было на исходе. «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Евреи делают себе идолов, потому что не могут выдержать даже несколько дней в неопределенности, то есть без богов, без духовных покровителей. Распространение идолов связано и с другой проблемой духовно мертвого человека. Он не может жить одной верой без поддержки своих осязаний. Этим объясняется почитание икон и статуй в самых разнообразных религиозных и светских формах. Многие аргументируют необходимость подобных наглядных материалов тем, что в древности они были нужны в качестве учебного пособия для тех, кто не умел читать Священное Писание. Однако есть более глубокое и точное объяснение. Язычник всегда был не способен воспринять слово без зрения. Вот почему ему необходимо иметь такие опоры веры, которые не только не помогают ему приблизиться к невидимому Богу, но наоборот отдаляют от него. По этому поводу есть печально верная поговорка: «Когда палец указывает на небо, глупец смотрит на палец». Скажем здесь несколько слов о том, как можно спастись от смертоносного идолопоклонства. Через пророка Иеремию сам Бог дает нам рецепт в нескольких словах. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Это необходимое условие для спасения человека. Все, что выходит за рамки этого отношения, является идолопоклонством. Ибо Творец не может разделить свою славу с идолами. Тот, кто будет на небесах с Богом, должен сделать свой выбор с неразделенным сердцем. Бог не примет ничего меньшего. Поэтому давайте снова и снова утверждать истинного Бога, явленного в Библии, единственным истинным и законным объектом поклонения и служения. Процитируем еще раз пророка Исаию. «С кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он, и Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете ему?» Если бы у нас было высокое осознание Творца всего видимого и невидимого, разве мы заменили бы его чем-то другим, материальным или нематериальным? В Библии приводятся замечательные примеры иудейских царей, которые с глубокой ненавистью и отвращением уничтожали идолов, воздвигнутых обезумевшим народом на каждой высоте. Нет, я не поощряю подобные действия. Но давайте рассмотрим себя и свое представление о Боге. Действительно ли мы хорошо знаем объект поклонения, описанный в Библии? или все еще поклоняемся придуманной нами же карикатуре на него. Однако закончим эту часть на позитивной ноте. Мы уже знаем, что подобны идолам будут те, кто их делает, и все, кто на них надеется. Именно по этой духовной логике, поклоняющийся в духе и истине, все больше уподобляется живому Богу, которому он поклоняется. И это одно из величайших благ для верующего, с презрением отвернувшегося от своих идолов. И на кого мы будем все больше походить? На Тельца или на Творца? Выбор за нами. Йордан Пиянски.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

Читая внимательно книгу «Деяния апостолов» и послания, написанные апостолами, вы обнаружите, что дело Божие преследовалось ими по определенному плану. Нельзя не заметить, что все они придерживались определенному методу работы. Правда, каждый из них отличался один от другого. Среди них не было двух одинаковых людей, как в дарованиях, так и в характере. Но руководились они, тем не менее, едиными принципами. Это особенно замечается в служении апостола Павла, по очень простой причине, что о нем больше всего сказано, и им больше написано послание, чем всеми другими вместе взятыми. Поэтому, чтобы узнать, как следует вести работу Божию, какие должны мы применять принципы и

оно прославляло нашего Господа. Возьмем один пример, который ярко проиллюстрирует для нас разбираемую нами тему. В 14 главе книги «Деяния» говорится о втором миссионерском путешествии апостола Павла. В 21 и 22 стихах сказано: «Проповедовавший Евангелие всему городу и приобретши довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Вы заметили, что Павел в одном месте благовествует, то есть евангелизирует, проповедует только о том, как должно спастись, а в других местах он утверждает души учеников. Причина та, дорогие мои, что в Дерве, где он евангелизировал, он тогда был первый раз, а в Листре, Иконии и Антиохии, где он утверждает души в вере, он уже второй раз. Первое, Павел всегда проповедовал о спасении. Он благовествовал, приобретая души для Христа. В Листре, Иконии и Антиохии он это уже раньше делал. И теперь, возвращаясь к ним, что он делает? Он утверждает их вере. Он не оставляет этих вновь родившихся младенцев на произвол судьбы, но, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, так он утверждает, увещевает и утешает их. Ему стоило много трудностей и опасностей, чтобы вновь посетить те души, которые обратились во время его первого миссионерского путешествия. Но он ни с чем не считается. Любовь к своим детям, которых он в муках родил, заставляет его переносить любые страдания, только чтобы утвердить в вере души этих молодых верующих. Он знал, что войдут лютые волки, не щадящие стадо, что враг душ человеческих всегда бодрствует над тем, чтобы их похитить и уничтожить». Посмотрите, как ревнует Павел, как томится сердце его о благосостоянии верующих в Фессалониках. «Раз и два хотел прийти к вам, — пишет он им, — но воспрепятствовал нам сатана. И потому, не терпя боли, мы послали Тимофея, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Павел почел, во что бы то ни стало, если он сам не мог этого сделать, послать своего самого верного и благонадежного сотрудника утвердить их вере. Помните, что когда Павел впервые прибыл в Фессалонику, то пробыл он там только 3 недели. Сколько, вы думаете, мог он в это короткое время утверждать их вере? Это была совершенно новая нива. Они никогда раньше не слышали благую весть. 3 недели он благовествует. За это время много больше не наставишь только что обратившийся душ, как только в самых начатках пути Господня. И вот Павел посылает Тимофея обратно в Фессалонику, чтобы утвердить и утешить их вере. Фессалоникийцы были известны за свою веру. В первой главе Павел пишет, что слава о вере их прошла во всяком месте. Но это не значит, что их вера не нуждалась в утверждении. Он хочет, чтобы они были сильны и возрастали в вере. Это и есть второй этап служения труженика Божьего. Грешникам мы проповедуем спасение, а верующих мы должны наставлять в Слове Божьем. Например, верующим в Эфесе Павел мог сказать: 3 года я день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Таков был метод апостола Павла. Да, ради блага стада Христова он готов был положить душу свою за них. Как он пишет в одном месте: «На теле моем я ношу язвы Господа Иисуса, полученные им в служении святым». Павел хотел, чтобы Тимофей не только утвердил их вере, но и утешил их. Почему? Прошел почти год после того, как Павел впервые был в Фессалониках. По причине сильного преследования он должен был оставить Фессалонику, и в течение этого времени гонения против этих новообращенных продолжали свирепствовать. И притом до такой степени, что некоторые из них претерпели мученическую смерть. И вот он посылает к ним Тимофея

утешить их, чтобы, как он пишет, никто не поколебался в скорбях сих. Прошу отметить, что в течение этого короткого времени, который провел Павел в Фессалониках, он, тем не менее, успел предупредить этих только что обратившихся душ, что многими скорбями должно им войти в Царствие Божие. Слушайте, как он им пишет. «Мы послали Тимофея, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, то есть будем гонимы, как и случилось, и вы знаете». Два раза он повторяет «вы знаете». Но хотя он и поставил их в известность относительно неизбежности страданий за Христа, он все-таки почел нужным повторить эту истину, послав специально для этого Тимофея. «Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Во втором своем послании этим же верующим он мог сказать: «Мы хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Его труд и старания оказались не тщетными. Значит, что если апостол Павел не считался ни с опасностями, ни с трудностями, ни с преградами на пути, чтобы напомнить уверовавшим в Евангелии, что им дано не только веровать в Христа, но и страдать за Него, следовательно, он считал это весьма важной частью своего служения. Он знал, что Искуситель не спал, но как рыкающий лев ходил по церквам, ища, кого поглотить. Если так, то и нам следует повторять эту истину не раз, не два, а постоянно. Скажу, как сказал апостол Петр: «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то знаете и утверждены в настоящей истине, что многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие, ибо так нам суждено». Как верно говорят: «Кто предостережен, тот вооружен». Поэтому, возлюбленные, так необходимо не только знать, но постоянно напоминать и повторять, что все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Посмотрите, как все Священное Писание, начиная с книги Бытия до Откровения, говорит, что нам положено страдать. В самом начале, в 3 главе книги Бытия, предсказано о страданиях Христовых и преследовании Церкви. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это было сказано Богом, искусителю дьяволу. Тут Бог объявил непримиримую борьбу между собою и сатаною, и эта ожесточенная война продолжается по сей день. В книге Откровения сказано, что сатана ведет эту брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа, то есть с Церковью Христовою. Кровавые следы этого ярого врага можно проследить на всех страницах Ветхого Завета, Нового и вплоть до наших дней. Христос постоянно напоминал своим последователям, что они будут ненавидимы, что в мире будут иметь скорбь, и кто хочет идти за Ним, должен отвергнуть себя и взять крест свой, а это значит гонение и страдание. «Если делай добро и страдая терпите, это угодно Богу, — говорит апостол Петр, — ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Итак, возлюбленные, сам Христос нам напоминает, как примером, так и словом, что в мире будем иметь скорбь, что нас будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за имя Христово. Разница между страданиями верующего и неверующего несравнима. Неверующий относится совершенно иначе к постигшему его горю, чем чадо Божие. Для неверующего это не что иное, как трагедия, несчастье, а для христианина – благословение.
Неверующий смотрит на бедствие, как удар несправедливой судьбы. А детям Божьим Господь говорит: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Эхо этих слов мы слышим от апостола Петра. Слушайте, «Возлюбленные, — говорит он, — огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Апостол Павел говорит филиппийцам, что страдание ради Христа — это дар Божий. Слушайте, вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. А если это дар, то он принимается с благодарением. Притом чадо Божие знает, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Да, возлюбленные, знайте, что если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. О, какое утешение для чада Божия, что его ничто не может постигнуть без воли Отца Небесного. И все, без исключения, касающееся его, служит ему ко благу. Хотя об этой истине Павел уже говорил фессалоникийцам, все же он почел нужным послать Тимофея напомнить им, чтобы они не поколебались в скорбях своих. Поэтому, возлюбленные, и мы повторяем эту истину, чтобы никто из вас не поколебался, но принял скорби с благодарением, зная, что они даются щедрой и милостивой рукой Божьей. Если с Ним страдаем, с Ним и прославимся. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Воистину не видело того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Мой дорогой радиослушатель, имеешь ли ты эту уверенность? Можешь ты сказать: благо мне, что я пострадал? Видишь ли ты руку Божию во всех обстоятельствах твоей жизни? Если это чуждо для тебя, то не потому ли, что ты не знаешь Господа? О, какой счастливый тот, кто познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя, который любит Господа, он знает, что все, касающееся его земной жизни, содействует ко благу, и он знает, что для него Господь приготовляет нечто до того невероятное и благословенное в потусторонней жизни, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку. Да, велика будет его награда на небесах. Все это может быть твоим, мой дорогой друг, принятием дара Божия. Одним взглядом веры на распятого Спасителя ты можешь быть спасенным и иметь жизнь вечную. Взглянь, взглянь, грешник, взглянь. Взглянь на раны Христа, на терновый венок, и познай, как в любви он высок. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Екатерина читает Наталья Исмаилова».

К вечеру того же дня раненый пришел в себя. Он открыл глаза и долго смотрел на потолок. Во рту все пересохло, его мучила жажда. Память возвращалась постепенно, и Герман молча обдумывал свое положение. «Если я в больнице, то, скорее всего, меня опять отправят в тюрьму. А если меня подобрали добрые люди, то мне придется рассказать им правду, всю случившуюся со мной историю. А, возможно, я уже в тюрьме, и мои бывшие следователи ждут, чтобы я очнулся для новых пыток». Герман пытался повернуться на бок, но, почувствовав острую боль в ноге, застонал. Наверное, его услышали в соседней комнате, потому что он вдруг увидел перед собой хозяйку дома. «Ну вот, слава богу, вы наконец проснулись», — сказала женщина и спросила. «Вам что-нибудь нужно?» «Пить», — едва слышно прошептал больной и опять закрыл глаза. Хозяйка вышла, и буквально через несколько минут явилась к нему с кружкой в руках. «Проснитесь, молодой человек, и попейте чаю, от него вам сразу станет легче», — сказала она, поднеся кружку ко рту больного. «Вам надо есть и пить, иначе не выживете». Раненый с жадностью выпил почти все содержимое кружки, после чего спросил. «Где я?» «Не беспокойтесь, вы в доме простых людей. Мой муж с сыном нашли вас в лесу. Сейчас я вам принесу поесть». Женщина вышла из комнаты и снова вернулась с тарелкой в руках. «Вот, этот наваристый суп прибавит вам силы», —

«Возможно, это испытание веры», — пришла ему в голову мысль. «Но для чего Господь меня тогда спас во время расстрела?» Уже к утру, когда начало светать, Герман пришел к выводу, что ему необходимо принять другое имя. Тот Герман Браун расстрелян, и поэтому его имя не должно больше произноситься среди живых. Только тогда его не будут искать, если будет жить под другим именем. Но что сказать этим людям? Они спросят, как его зовут, откуда родом и почему оказался в этих краях. Они мне спасли жизнь, но могу ли я им довериться и рассказать всю правду? Герману казалось, что это добрые люди. «Ладно, будет, что будет», — подумал Герман и решил все рассказать хозяину дома. Он мог бы утаить свою историю и от него, но честность и собственная совесть не давали ему покоя. Но это было не все. У Германа невыносимо болели раны. Утром, когда к нему явилась милосердная хозяйка, чтобы справиться о его здоровье, он попросил, чтобы к нему пришел хозяин. Герман набрался смелости и все ему рассказал. Со всеми подробностями, со слезами на глазах. Тот слушал Германа очень внимательно. Больной успокоился. Он верил, что хозяин его не предаст. «Будь совершенно спокоен, милый ты мой. Я все сделаю, что в моих силах. А властям я тебя не выдам. Моего родного брата тоже арестовали антихристы и, возможно, расстреляли так же, как ты рассказываешь. Так что не бойся меня, но больше никому не рассказывай свою историю. Никому, понял? А за то, что мне доверился, спасибо». С этого момента Герману казалось, что с его сердца свалился камень. К нему вызвали врача, отвезли в больницу, но раненую ногу не смогли спасти. Из-за сильного воспаления ее пришлось ампутировать. Через 4 недели больного выписали из больницы. Сердечно поблагодарив своих добрых хозяев, Герман поездом отправился в другой город. Он решил, что не должен возвращаться к своей семье, хотя всегда об этом мечтал. Без одной ноги и с бездействующей левой рукой инвалид не способен был работать, поэтому оставалось только одно – просить милостыню. Когда у него на руках уже имелись документы, конечно, с другим именем, он пытался отыскать свою семью, но безуспешно. О ней никто ничего не знал. Несколько лет несчастный Герман блуждал по свету. Он ездил на поездах то в один, то в другой город, прося у пассажиров милостыню. Как инвалида, его не прогоняли из вагона, и этим он пользовался. Следуя среди множества пассажиров, он всегда всматривался в лица людей с надеждой встретить жену или дочку. Но этого не случалось. Несколько раз он пытался устроиться на работу сторожем, но ему всегда отказывали. Это было так обидно для него, так больно ранило его истерзанную душу, что он иногда спрашивал себя: «Зачем я еще существую на свете?» Так протекала его нелегкая жизнь в нищете и глубокой печали. До того самого дня, когда однажды совсем случайно он встретился со своей дочерью. Но это было всего лишь короткое мгновение. И опять, как утренняя роса, исчезла эта радостная надежда. Если раньше, во время учебы, Валентина еще имела свободное время, то теперь, наоборот, его всегда не хватало. Во-первых, она много трудилась по своей профессии. Кроме этого, принимала гостей, помогала матери по дому и принимала участие в конференциях. И всегда одно подгоняло другое. Она даже отказывалась от пешеходных прогулок по городу. Чаще всего теперь возвращалась домой поздно вечером. Родители ей часто говорили: «Ты, Валюша, забываешь о себе. Твои сверстницы уже все замуж повыходили, а у тебя нет времени завести жениха». Да, оно так и было. Но что поделаешь, если сердце больше занято искусством, чем любовью? Однажды, уже в начале зимы, когда наступили длинные вечера, к Валентине явилась пожилая дама. Как Валентина после узнала, эта женщина выглядела моложе своих лет. Она была интеллигентно одета, красива на вид, но как-то экстравагантно, по-старинному. Валентина сразу определила, что эта дама непростая женщина. –

0: Ее длинное черное пальто с норковым воротничком и шапочка с перышками свидетельствовали о том, что она из общества богатых. Когда эта дама представилась, и Валентина ее пригласила в свою комнату, то заметила и дорогой перстень на пальце левой руки. Гостья не спешила садиться. Она любопытно и, казалось, с большим интересом осматривала каждую картину на стене. «Вы, Валентина Алексеевна, наверное, большая любительница природы?» – спросила женщина, не отрывая взгляда от одной из картин. «Почему вы так думаете, Грета Максимовна?» «Потому, как об этом свидетельствуют ваши картины. И знаете, именно поэтому я пришла к вам». «Спасибо. Я действительно многое копирую природы, потому что она этого заслуживает». Гостья засмеялась и, посмотрев на Валентину, сказала: «Вы правы. Окружающая нас природа достойна высокой оценки. Но если бы вы ее рисовали без любви к ней, то она наверняка выглядела бы хуже». «Да, возможно. Но мне кажется, Грета Максимовна, что художнику всегда легче рисовать то, что видел своими глазами, что им пережито». «Естественно, в этом нет сомнения, Валентина Алексеевна. Но после такого ответа я еще больше удивлена, поскольку вы жительница города». Валентина не отвечала, только смотрела на свою гостью и думала о своем. «Между прочим, продолжала Грета Максимовна, мы подходим к теме, касающейся моего визита. Если позволите, Валентина Алексеевна, то я вам скажу, что меня привело к вам».
1: «Да, пожалуйста, я вас слушаю».
0: «Чтобы вы знали, что и как я начну с себя. Дело в том, что у меня тоже есть хобби. Я собираю картины разных времен. Не знаю, как объяснить, почему и для чего, но художество меня всегда интересовало. Так вот, я видела на выставке полотно, на котором изображена старая изба среди цветущего кустарника и зарослей». «Примерно так же когда-то начала свой разговор молодая женщина, для которой я теперь работаю». А Грета Максимовна продолжала: «Поверьте мне, я не могла отвести глаза от этой картины, так прекрасна она была. На ней так выразительно видна старинная архитектура, быт и даже образ жизни людей прошлого, хотя они и отсутствуют на картине». Валентина сразу поняла, о какой картине шла речь. Она улыбнулась и сказала: «Возможно, это хорошо, что там нет людей, иначе бы у нас с вами не состоялся этот разговор».
1: «Я вас не понимаю, Валентина Алексеевна, что вы имеете в виду?»
0: Валентина сразу поняла, что сказала лишнее, даже покраснела от неудобства и перевела разговор на другую тему. Она сказала: «Ничего особенного, Грета Максимовна, это я сказала потому, что не умею рисовать людей. Они бы так плохо выглядели, что вы не захотели бы купить картину, увидев на ней людей, нарисованных мною». «Ах, вот вы о чем!» – выразительно произнесла Грета Максимовна и тоже засмеялась. Потом, наверное, вспомнила, зачем пришла, и сказала: «А теперь я должна обнародовать свою просьбу. Скажу прямо, Валентина Алексеевна, безо всяких обхождений. Я желаю приобрести такую картину. В выставочном зале мне посоветовали обратиться к вам, и вот, как видите, я здесь». Женщина вопросительно посмотрела Валентине в глаза, потом продолжила: «Пожалуйста, Валентина Алексеевна, нарисуйте эту картину еще раз, специально для меня. Я вам очень хорошо заплачу». Валентина молча смотрела на свою заказчицу, обдумывая что-то. Потом спросила: «Можно вам задать личный вопрос?»
1: «Конечно, можно», — ответила удивленно гостья.
0: «У вас, Грета Максимовна, не русское имя. Можно спросить, кто вы по национальности?»
1: «О, да, это не секрет. Если желаете, то я вам расскажу всю родословную нашей семьи».
0: «Нет, Грета Максимовна, мне не обязательно знать ваше происхождение. Простите, что я спросила национальности, но все это потому, что мне очень нужен человек, умеющий читать по-немецки».
1: «Тогда считайте, что вам повезло, Валентина Алексеевна. Мое имя действительно очень не русское, чисто немецкое. Если у вас есть время меня выслушать, то я вам расскажу, почему я стала Гретой».
0: «Да, это меня очень интересует», — ответила Валентина, и гостья начала свой рассказ. «Так уж однажды получился, что мой будущий папа Максим в своей молодости полюбил немку. Они вместе музицировали. Точнее сказать, русский парнишка учился музыке в немецкой семье. У них была дочка, красивая, веселая. В
1: итоге они поженились. В результате чего родилась девочка, которая сейчас сидит перед вами». Валентина засмеялась. «Вы, Грета Максимовна, еще артистка. Не зря говорите, что работали в театре».
0: «Да, это так, но все это теперь не важно. Главное, вы теперь знаете, что моя мать была самой настоящей немкой. Как папа мне потом рассказывал, он очень гордился немецкой национальностью мамы. И он пожелал, чтобы первая дочка унаследовала имя матери. Мою маму звали Гертрудой. Так зарегистрировали и меня. Но потом, когда я подросла и жила исключительно среди русских, папа мне разрешил изменить свое имя на Грету. Ну вот и все, я должна была остаться немкой».
1: «Значит, вы все-таки владеете немецким?»
0: «Да, конечно. Я была вынуждена учить сразу два языка, а после прибавился и английский».
1: Пока женщина рассказывала о себе, Валентина с удивлением думала, как схожи их биографии. Но о себе она ничего не сказала. «Какое интересное совпадение. Мы обе немки, а живем по-русски, в русских семьях», — подумала Валентина. «Извините, я сейчас», — попросила Валентина и вышла в другую комнату. Через 2 минуты она вернулась с листами бумаги в руках.
0: «Вот, Грета Максимовна, посмотрите, пожалуйста, на эту рукопись. Может быть, вы сумеете прочитать, что здесь написано?»
1: Женщина достала из сумочки очки, надела их и, взглянув на одну из страниц, сказала:
0: «О, это еще готический шрифт. Раньше все немцы так писали. Я еще хорошо помню, как трудно мне было различать некоторые буквы, похожие на косые палочки».
1: «Но читать вы все-таки можете?»
0: «Да, хоть медленно, но еще не забыла немецкий. Правда, латинский шрифт более привычный, но если нужно, то я читаю и этот».
1: «Тогда я надеюсь на вас, Грета Максимовна. Как хорошо, что вы пришли ко мне. Теперь я узнаю, что это за бумаги, а то я их храню десятилетия и не знаю для чего».
0: Женщина молча просматривала рукописи, а Валентина сидела совсем рядом и наблюдала, глядя своей гостье в лицо. Пробежав глазами первую страницу, всего лишь для общего ознакомления, Грета Максимовна сняла очки и, обращаясь к Валентине, сказала:
1: «Я вам вот что скажу, Валентина Алексеевна. Если вы пожелаете, то я могу эти документы прочитать и перевести на русский, чтобы вы смогли прочитать их. Эти бумаги я не зря называю документами. Мне кажется, что в них кроются интересные и важные сведения».
0: «Вы считаете, что они имеют юридическую ценность?»
1: «Возможно, не только юридическую. По крайней мере, как мне кажется. Вы их не зря сохранили. Но, простите, мне очень интересно, откуда они у вас? Или в ваших жилах тоже течет немецкая кровь?»
0: «А кто знает, возможно, и течет», — ответила шутливо Валентина и, приняв в руки бумаги, аккуратно вложила их в конверт. Она не могла решиться, как быть дальше. То ли их отдать, или еще подождать с их расшифровкой. А вдруг они хранят тайну, о которой не следует преждевременно говорить? Но, подумав, Валентина все же решилась их отдать, потому что иначе не могла узнать, что в них написано.
1: «Я согласна, Грета Максимовна. Берите эти бумаги и переведите их на русский язык, а я постараюсь нарисовать вам картину, о которой вы говорили».
0: «Вот это хорошее предложение», — сказала Грета Максимовна и добавила на прощание.
1: «Значит, мы договорились?»
0: «Договорились. Только я не обещаю исполнить ваш заказ срочно. У меня очень много работы».
1: «Ничего», — ответила заказчица. «Я не спешу. Главное, что вы согласились».
0: Грета Максимовна ушла, забрав с собой старинные рукописи. В доме Бартовых готовились к скорому новоселью. Правда, некоторые комнаты еще были закрыты. В них все еще работала Валентина. Хозяева чуть ли не сгорали от любопытства, так хотелось взглянуть на ее работу, но художница была строга. Она ежедневно при входе и выходе запирала двери на ключ. Договоренность должна была соблюдаться до того самого момента, когда она сама откроет двери для осмотра. Во дворе тоже наводили порядок, чтобы к открытию кругом была чистота. Молодой счастливый Бартов, как и его жена Галина, которым в будущем должен был принадлежать этот великолепный дворец, ежедневно контролировали все работы. Не отставала в этом деле мать Николая Николаевича, Берта Петровна. Эта уже немолодая женщина привыкла всегда и над всеми командовать. Она желала, чтобы ее все слушались, хотя ее советы и указания чаще всего были неразумными.
1: Рабочие, занятые строительством, уже хорошо изучили ее. За глаза ее называли заместителем. Ее муж Николай Васильевич Бартов все еще занимал высокий пост. Он не так часто появлялся на стройке, но, как поговаривали люди, этот гордый и уверенный в себе товарищ финансировал всю стройку. В то время лица, занимающие высокие посты, не должны были иметь личные богатства. Поэтому и Бартовы старались как только могли, чтобы не все доходило до сознания других людей. Кому-то из сослуживцев Бартов-старший признался по секрету, что он получил наследство из Канады. Как бы там ни было, но факт оставался фактом. Строящийся дом стоил больших денег. В то время как хозяева радовались своему богатству, Валентина имела свои мысли и планы, о которых ни один человек на земле не должен был знать. Богатые хозяева, как молодые, так и старшие, уже с первых дней после заключения договора с Валентиной стали замечать, что молодая художница относится к ним довольно холодно. «Ну что поделаешь», — думала про себя Берта Петровна. «Возможно, у нее такой характер». Однажды, в начале декабря, Бартов-старший пригласил Валентину в кабинет и сказал: «Валентина Алексеевна, я не хочу вам мешать в работе, но дело в том, что мы планируем в новогодний праздник отметить одновременно три торжества. У моей супруги 30 декабря день рождения, поэтому мы хотим на этот день назначить и новоселье». Хозяин дома вдруг заметил, что его слушательница сидит в задумчивости. Ее взгляд направлен куда-то в пространство, и вряд ли она слышит его слова. Через несколько секунд Николай Васильевич спросил, чтобы отвлечь художницу от тревожащих ее мыслей: «Каково ваше мнение, Валентина Алексеевна?» Услышав свое имя, Валентина, словно проснувшись, посмотрела на него и спросила: «О чем вы, Николай Васильевич?» «Я хотел сказать, что высокая оплата будет лишь в том случае, если вы до этого времени справитесь со своей работой». «Вы желаете, чтобы к 30 декабря все было готово?» «Да, Валентина Алексеевна, это было бы очень хорошо. Тогда мы будем праздновать целых 3 дня вместе с вами». «Хорошо, Николай Васильевич, я постараюсь», — ответила Валентина и, поднявшись с кресла, хотела покинуть кабинет. «Вот это прекрасно! Мое вам обещание, что и вы, Валентина Алексеевна, получите заслуженный подарок». «Спасибо, Николай Васильевич. Пословица гласит: доживем, увидим». Через несколько дней после разговора с хозяином дома Валентина получила письмо с коротенькой запиской. «Уважаемая Валентина Алексеевна, я прочитала и перевела на русский язык известный вам рукописный текст, но не решаюсь переслать его по почте. Будет лучше, если вы сами приедете ко мне. Ваша знакомая Грета Максимовна». Валентина, очень занятая своей работой, никак не могла выбрать время для поездки к Грете Максимовне. Но на третий или четвертый день она все же отправилась к ней. Дело было вечером, когда уже мало прохожих и не совсем безопасно ходить по темным улицам большого города, поэтому она решила ехать на такси. Прибыв на место, Валя попросила таксиста подождать, рассчитывая на то, что уже через четверть часа или чуть позже поедет обратно домой. Но не тут-то было. Грета Максимовна сразу посоветовала отпустить такси, а после снова вызвать, потому что у них будет долгий разговор. «К чему это, Грета Максимовна?» – удивленно спросила Валентина. «На дворе ночь, вам пора отдыхать, да и у меня время ограничено». «Нет, моя милая, я должна вам все объяснить, потому что вы молоды, а у меня жизненный опыт. Так что садитесь за стол, и мы спокойно попьем чаю и поговорим о ваших бумагах». Усевшись за чай, Грета Максимовна достала из ящика папку с бумагами и, глядя своей собеседнице в глаза, сказала: «Валентина Алексеевна, я вам обещаю, что никому не скажу о существовании этой рукописи, что она принадлежит вам. Но у меня есть одна просьба. Если можно, то скажите мне, как эти бумаги попали в ваши руки». «Разве это так важно?» «Да, это важно. И главным образом потому, что в этом рукописном тексте кроются судьбы многих людей».
2: «Как это понять?»
1: «Я вам сейчас зачитаю по-русски, что здесь написано. Вот, послушайте, Валентина Алексеевна. Если когда-нибудь кто-либо обнаружит это письмо, то поверьте, что оно написано честными людьми. Мы пишем потому и для того, чтобы нас в будущем не считали врагами народа. Мы невинны. Но на нас донес один очень опасный для общества человек. Он обещал нам помочь с документами для выезда за границу, а затем, когда уже получил от нас и многих людей очень крупную сумму денег, всех предал, а сам исчез. Этот человек тогда занимал должность председателя сельского совета в селе Загорное, к которому относились еще 4 немецких села. Он по национальности тоже немец, поэтому ему доверяли. Мы, живущие временно в этом укрытии, не называем свои имена, потому что власти нас ищут, и мы еще не знаем, сможем ли мы когда-нибудь покинуть страну. Да, мы скрываемся и вынуждены оставить свою родину, но только потому, что нам не разрешают мирно жить. Мы не изменники и никому не причинили зла. Но наш односельчанин Бартов, о котором идет речь, готов продать кого угодно. Он, кроме денег, ничего и никого не признает. Он способен на самые невероятные преступления. Это он выдавал милиции невинных людей. Он сочинял на нас обвинения в делах, которых никогда не было. И все только для того, чтобы заслужить доверие у начальства. Этот злой и безбожный человек обворовывал не только своих односельчан, но и советскую власть. Конфискованное у людей имущество хранилось в одной из комнат здания сельского совета. Поэтому Бартов имел возможность присваивать себе все, что ему нравилось. Некоторые драгоценности он продавал, но так, чтобы об этом никто не знал. Возможно, это письмо обнаружится, когда будут живы некоторые из наших односельчан. И тогда они могут подтвердить, что сельский совет в селе Загородное сгорел. Только вряд ли кто знает, кто его поджег. Один свидетель того преступления уже живет в Канаде, а другой здесь, среди нас. На следующий день после пожара в селе арестовывали 3 человек, и только один из них остался жив. Мы его фамилию не называем, но он пока жив и все хорошо помнит. И еще об этом знает Господь Бог. Пользуясь доверием и преданностью власти, Бартов сумел остаться в тени. Возможно, что все бы обошлось, и этого настоящего врага народа никогда бы и не разоблачили. Но однажды он присутствовал на допросе как свидетель и обвинитель. Следователи ему тогда обещали, что обвиняемые никогда больше не встретятся с ним. Но Бог или судьба повели дело так, что один из арестованных тогда сумел бежать. А 2 других расстреляли. Нам известно, будто Бартов не знает, что одному удалось спастись. Иначе не смог бы он спокойно жить из-за страха за свою жизнь. И все же рано или поздно суровая кара настигнет этого злодея. Пусть дети и внуки когда-нибудь узнают, кто виновен в их несчастьях. Возможно, что это несправедливо с нашей стороны желать своим врагам худо, поскольку мы люди верующие. Но не мы будем наказывать этого падшего грешника. Пусть великий и справедливый Бог накажет его, а мы только назовем имена людей, в гибели которых виновен слуга сатаны и истинный враг простых людей – Николай Бартов. Ниже значился целый ряд фамилий. Грета Максимовна медленно читала.
2: «Подождите, не надо читать», – попросила Валентина, и ее лицо побледнело.
1: «Что случилось, Валентина Алексеевна? Я еще не дочитала до конца».
2: «Не имеет значения. Для меня этого достаточно».
1: Грета Максимовна даже выронила из рук листок, когда посмотрела на Валентину. Девушка так изменилась в лице, будто уже теряла сознание.
2: «Что с вами? Вы плохо себя чувствуете?»
1: Опять спросила Грета Максимовна и вышла из-за стола, чтобы помочь Валентине.
2: «Ничего, это сейчас пройдет», – тихо ответила девушка.
1: Только глаза ее смотрели куда-то в одну точку. Грета Максимовна поспешно налила стакан чаю и, придвинув его поближе к Валентине, заботливо произнесла.
2: «Попейте, это успокаивает нервы и для сердца полезно. Только не знаю, из-за чего вы вдруг так расстраиваетесь?»
1: Валентина взяла в руки стакан, отпила несколько глотков, после чего тихо ответила.
2: «Мой папа тоже в этом списке».
1: «Как? Что вы говорите, Валентина Алексеевна? Насколько мне известно, то вы живете у своих родителей». Валентина не ответила. Она молча смотрела вперед и думала о своем.
2: «Какой папа? Кого вы имеете в виду?»
1: Продолжала допытываться Грета Максимовна, но Валентина молчала. Хозяйка дома растерялась. Она не знала, что делать. То ли вызвать врача, или предложить девушке лечь в постель. Когда отнесла на кухню чайник и опять вернулась к Валентине, сказала:
2: «Может, вы полежите немного или лекарства выпьете? У меня есть хорошие капли».
3: «Спасибо, Грета Максимовна. Мне уже лучше. Я еще немного посижу и поеду домой».
2: «А может быть, ночевать останетесь?»
3: «Ой, нет, спасибо».
2: «Ну, тогда я вызову такси», — сказала хозяйка и пошла к телефону. Валентина взяла в руки листы бумаги, положила их в папку и, когда хозяйка вернулась к столу, спросила: «Вы мне позволите их взять с собой?»
3: «Ну, конечно, они же вам принадлежат, только не потеряйте их».
2: «Спасибо и извините меня», — промолвила Валентина, добавив на прощание: «Мне надо прийти в себя. Но в другой раз я вам обязательно все расскажу, Грета Максимовна. Вы добрая женщина, я чувствую это».
0: Придя домой, Валентина села за стол и, достав из папки бумаги, еще несколько раз их прочитала. В задумчивости она тихо повторяла:
2: «В гибели которых виноват слуга сатаны Бартов».
0: Эти слова, как и фамилию своего отца, она жирно подчеркнула. Целых 3 дня Валентина провела у себя дома. Она почти не выходила, а в голове постоянно вертелись слова из текста старых писем. Ей хотелось от них избавиться, но девушка не могла. Только на 4-й день она, наконец, сумела перебороть свои чувства и сказать:
2: «Катька, ты должна быть сильной и играть свою роль до конца».
0: Она опять, как и раньше, отправилась к Бартовым для продолжения работы. Переступив порог их дома, она услышала:
4: «О, здравствуйте! Наконец-то вы явились, а мы уже о вас беспокоились».
0: Валентина увидела перед собой молодую хозяйку, Галину Яковлевну.
4: «Это потому, что я 3 дня отсутствовала?»
0: «В основном, да. И знаете еще почему? 3 дня тому назад в наш дом приходил один старый инвалид и спрашивал о вас. Наша мать, Берта Петровна, его прогнала. Она говорит, что раньше видела этого бродягу у центрального рынка. Сидя там, он просил милостыню».
4: «А почему она его прогнала? Ведь он спрашивал меня».
0: «Наверное, потому что вас не было, к тому же этот тип выглядел очень подозрительно».
4: «Так сказала Берта Петровна?»
0: «Да, и знаете, она не ошиблась в своих подозрениях».
4: «Почему вы так считаете?»
0: «Потому что на следующий день мама обнаружила, что пропало ее золотое кольцо».
4: «Вот как? Значит, она считает, что этот бедный человек похитил ее кольцо?»
0: «Ну да, она так думает, потому что кроме нищего в доме никого из чужих не было».
4: «А может, ваша свекровь подозревает и меня?»
0: «Нет, нет, Валентина Алексеевна, вас она считает очень порядочной дамой, но ваше временное отсутствие тревожило нас всех».
4: «Спасибо за доверие, но почему вы тревожились именно за меня?»
0: «Не знаю почему, Валентина Алексеевна, но мама почему-то пришла к выводу, что этот нищий вас преследует». Валентина уже догадалась, о каком нищем шла речь, но все же спросила:
4: «У этого нищего была только одна нога?»
0: «Кажется, да, хотя я его сама не видела».
4: «Ваша мама хоть что-нибудь дала этому бедному человеку?»
0: «Вы смеетесь, Валентина Алексеевна, ведь не всякому человеку можно верить».
4: «Это вы верно сказали, но и не всякий нищий вор, так что не расстраивайтесь и успокойте свою свекровь».
0: Сказав это, Валентина еще раз посмотрела своей собеседнице в глаза, будто на что-то намекала, и, повернувшись, пошла дальше. Возможно, что Берта Петровна не хотела портить взаимоотношения с художницей и потому не говорила с ней о пропаже кольца. Но что ее искал какой-то инвалид, она все же сообщила. Сильное любопытство не оставляло Берту Петровну в покое, поэтому хозяйка спросила:
4: «Валентина Алексеевна, мне не совсем удобно об этом говорить, но мне кажется, что нам надо заявить в милицию об этом подозрительном визите».
0: Валентина засмеялась.
4: «Знаете что, Берта Петровна, если из-за каждого такого случая тревожить полицию, то наши блюстители порядка будут вынуждены заниматься только опросом населения. Ведь такое случается почти с каждым, когда кого-то спрашивают».
0: «Да, я с этим частично согласна. Но то, что этот бродяга ищет контакты с порядочной дамой, мне кажется ненормальным явлением».
4: «А если я ему что-то обещала, скажем, 100 рублей, и почему он меня ищет?»
0: «Ну, тогда, конечно, другое дело. Только я не думаю, что вы ему такое обещали». «А, впрочем, извините меня, возможно, я слишком любопытна». У Валентины не было заинтересованности о чем-либо говорить со своими бывшими хозяевами. Она их с каждым днем все больше ненавидела.
4: особенно Берту Петровну. Конечно, появление в этом доме старого нищего Валентине тоже казалось непонятным.
2: «Как он меня нашел?» – подумала она. «А если действительно выследил, то каким образом и с какой целью?»
4: Разговор между Валентиной и Бертой Петровной состоялся в пятницу. А на другой день в субботу, когда Валентина ушла с работы раньше обычного, она неожиданно встретила своего знакомого. Нищий сидел на каменном выступе забора, вдоль которого Валентина непременно должна была пройти, даже если собиралась следовать домой на городском транспорте. Увидев нищего, Валентина сразу вспомнила слова, сказанные раньше Галиной Яковлевной, что не каждому человеку можно верить.
2: «Она ведь права», — подумала теперь Валентина и, остановившись, довольно грубо спросила.
4: «Что вам от меня нужно, мужчина? Зачем вы меня преследуете?»
2: Тот не мог что-либо ответить, потому что представлял себе эту встречу совершенно другой.
4: Не дожидаясь, когда нищий поднимется и справится со своими костылями, Валентина резко продолжила. «Мне жаль вас, и я вам сейчас дам денег, но, пожалуйста, не ходите по моим следам!»
2: Стоя перед девушкой, нищий молча смотрел ей в глаза. Несколько секунд они смотрели друг на друга. На глазах мужчины появились слезы, и он грустным голосом сказал: «Простите меня, милая!» Его голос мгновенно прервался. Валентина заметила, как дрожал его подбородок. Опять наступило молчание, потому что нищий не мог говорить. Он почувствовал в горле ком. По его щекам катились слезы. Ему хотелось броситься навстречу девушке и крикнуть: «Катя, это я, твой отец!» Но об этом говорило только его сердце. Там, в груди искалеченного, несчастного человека, где постоянно жила отцовская любовь к дочери, уже происходила долгожданная встреча. Но Валентина этого не знала. Она даже нагрубила человеку, потому что была в плохом настроении. Но, увидев его слезы, сердце смягчилось, и она сказала:
4: «Это вы меня простите, а вам нечего извиняться».
2: Как и в прошлый раз, Валентина открыла свою сумочку, чтобы достать деньги. Все это время мужчина неотрывно смотрел ей в глаза, но из-за своего слабого зрения не мог определить, какого они цвета. Только сердце, готовое выскочить из груди, твердило, что перед ним родная дочь. Заметив намерение девушки, он дотронулся до нее рукой и сказал дрожащим голосом:
5: «Спасибо за ваше благородное намерение, но я сегодня не нуждаюсь в деньгах».
2: «Я вас обидела, да?»
5: «Нет, нет, это я во всем виноват. Мне действительно не надо было ходить за вами. Но знаете, почему я вас искал? Мне кажется, что я знал вашего отца».
2: «Как? Откуда вы его знаете? Где он?» — выпалила Валентина и даже выронила из рук сумочку. Она стояла, как статуя, без движения, а глаза были готовы выскочить из орбит. Она ждала ответа. Нищий, которого теперь звали Боков, а раньше это был Герман Браун, растерялся. Ему надо было продолжить выдуманный рассказ, потому что первые слова уже высказаны. Но как трудно это было для него. «Вот она передо мною, моя единственная радость на этом свете, и стоит только сказать три слова: Катя, я твой отец, и наше счастье было бы с нами, но это время еще не настало».
4: Боков Браун до этой уличной встречи долго репетировал свою нелегкую роль. Иногда ему казалось, что сердце не выдержит, что он скажет настоящую правду о себе, но потом, подумав, опять приходил к мнению, что ради благополучия и счастья своей дочери он не должен высказывать желанную правду. Все политические заключенные того времени не имели права на переписку. О них никто ничего не должен был знать. Так было и с Германом Брауном. Он мог жить только под чужим именем. И ни один человек на свете не должен был знать, что он еще жив. Поэтому он сказал:
5: «Да, Валентина Алексеевна, я могу вам многое сообщить о вашем отце, но не здесь. Нам необходимо встретиться в другом месте».
2: «Хорошо, я согласна», — ответила Валентина и тут же предложила: «Может быть, вы согласитесь ехать ко мне? В моей квартире нам никто не помешает вести спокойную беседу».
5: «Спасибо за ваше предложение. Я согласен следовать с вами. Или вы назначите мне другое время?»
2: «Нет-нет, мы сейчас же поедем. Я попробую остановить такси», — Когда они уже садились в машину, Валентина спросила малознакомого мужчину. «Впрочем, как вас зовут?»
5: «Моя фамилия Боков, но вы можете меня называть просто дядя Коля, если, конечно, угодно».
2: «Хорошо, значит, дядя Коля», — согласилась девушка, и они поехали к ней домой. Валентина заметила, что ее знакомый очень волнуется. Когда они прошли через двор к дому, следующий за Валентиной инвалид едва держался на ногах. У него дрожали не только руки, но и костыли.
5: «Садитесь и будьте как дома», — сказала хозяйка, когда они оказались в ее квартире.
2: «Я только поставлю чайник и тут же вернусь». Пока Валентина находилась на кухне, дядя Коля с любопытством осматривал комнату и думал.
5: «Она живет хорошо, не бедно и, возможно, даже счастлива, а я ей буду только обузой».
2: С одной стороны, он будто успокоился. Но когда она опять предстала перед ним и оказалась совсем близко, когда можно было ее обнять и прижать к отцовскому сердцу, он не выдержал и, прикрыв руками лицо, зарыдал, как ребенок.
5: «Что с вами, дядя Коля?» — спросила испуганно Валентина.
2: Она вспомнила, как грубо разговаривала с ним во время встречи на улице, и ей стало очень стыдно. Необыкновенная жалость появилась в ее сердце. Вспомнила и то, что этот бедный калека знаком с ее отцом, что он делил с ним нелегкую судьбу каторжника, следовательно, он его бывший друг. Валентина положила свою правую руку на плечо дяди Коли и сочувственно сказала, глядя ему в лицо.
5: «Вы много страдали в своей жизни. Я вам сочувствую, но успокойтесь, пожалуйста, и рассказывайте, что вам известно о моем отце».
2: Мужчина, которого Валентина знала, как гражданина Бокова, вытер своим грязным платочком слезы и сказал.
5: «Прежде всего, простите мне мою слабость. Знаете, я действительно многое пережил, и поэтому, вероятно, нервы стали слабеть. Я сейчас плачу, потому что вспомнил свою дочку».
2: «Значит, у вас тоже была дочь?»
5: «Так точно, была. А возможно, что жива и по сегодняшний день. Только я хотел вам рассказать о другом, о вашем отце».
2: «Вы правы, дядя Коля, я готова слушать».
5: «Хорошо, слушайте внимательно. Ваш отец имел доброе сердце и очень любил свою семью. Охотно делился своими мыслями с другими заключенными. Но больше всего меня поразило то, что он никогда не сомневался в существовании Бога. Он молился ежедневно, даже когда над ним смеялись. Удивительно было то, что он больше молился за свою дочку, чем за себя. Вот это было трогательно. Он молился вслух, и иногда даже самые безбожные мужчины внимательно прислушивались к его молитвам».
2: «А откуда вам известно, что это был мой отец?» – перебила рассказчика Валентина.
5: «Ваша маленькая фотокарточка, Валентина Алексеевна, это подтверждает».
2: «Странно. Каким образом?»
5: «А вот каким образом. Дело в том, что у меня есть точно такое же фото. Ваш добрый, очень религиозный отец мне ее дал перед тем, как его повели на суд».
2: «Выходит, что у вас еще до знакомства была фотография?»
5: «Да, она у меня была, а вашу я попросил для сравнения».
2: «Вот в чем дело».
5: «Ваш отец не надеялся, что его оставят в живых, поэтому пожелал, чтобы это фото сохранилось. Он тогда сказал мне такие слова. «Любовь к моей дочери я унесу с собою, а память о ней я передаю тебе».
2: «Какие хорошие слова!» – тихо произнесла Валентина. Из ее глаз покатились слезы. Потом, помолчав, спросила. «Что было дальше с моим отцом? Его расстреляли?» Дядя Коля молчал. Он попытался подняться, чтобы отойти в сторону и не видеть это грустное лицо. Но костыли лежали на полу у самых ног Валентины, и поэтому он не решился их поднять.
5: «Почему же вы молчите, дядя Коля? Ответьте мне открыто. Я уже не надеюсь, что он жив, так что можете мне сказать правду». «Милая вы моя», — начал дядя Коля, — «надо полагаться на Бога. С его помощью еще случаются чудеса на этой земле».
2: «На Бога, говорите?»
5: «Да, на него я надеялась многие годы. Я молилась и просила помощи, но, к сожалению, и он остался безмолвен к моим просьбам». «Не надо так говорить, Валентина Алексеевна.
2: Бог прислушивается к каждой молитве, но надо не только просить Его, но и благодарить».
4: «Это за что же? За то, что Он меня сделал круглой сиротой? Что бросил меня в самый ничтожный угол земли и заставил страдать невинно?»
2: «Простите меня, Валентина Алексеевна, я многое не понимаю. Ваша жизнь для меня полная загадка. Но разве в вашей жизни не было случаев, когда великий Бог вам помогал?»
4: «Ах, зачем об этом говорить, дядя Коля? Мы с вами еще и не успели познакомиться, а уже философствуем о сверхъестественном. Давайте поговорим о реальной жизни». «Ой, я совсем забыла о чае», — вспомнила она и поспешно прошла на кухню. Через 3 минуты эти двое сидели друг против друга и с наслаждением пили чай.
2: «А вы, дядя Коля, мне так и не сказали, что случилось с моим отцом», — продолжила Валентина прерванный разговор.
5: «Я не знаю, что с ним случилось», — обманул дядя Коля, и его лицо покраснело от стыда, потому что он очень редко говорил неправду. «Меня перевели в другую тюрьму, и мы с ним больше не виделись».
2: «А вас давно освободили?»
5: «Не так уж давно. Примерно 2,5 года тому назад».
2: «Вы тоже сидели за веру, если позволите спросить?»
5: «Да, за веру, как и ваш отец».
2: «Как же вас освободили? Я слышала от других людей, что верующих и политических всех расстреливали».
5: На этот вопрос дядя Коля не рассчитывал. Ему хотелось больше услышать о ее жизни, а получилось наоборот, она выспрашивала его. Притом затронула самую острую тему.
2: «Как же я ей объясню, кто меня освободил, если не Бог? Что стоит вся моя вера, если не скажу правду о моем спасении? Ведь это Он, наш единственный Спаситель, оставил меня на этой земле, чтобы я рассказал людям правду. Он, великий Бог, теперь в эту секунду испытывает меня, насколько я верен Ему». Эти мысли тревожили спасенного Германа больше, чем собственная дочь. Вот почему он сидел в задумчивости и не сразу ответил на заданный ему вопрос.
4: «Как же вас освободили?»
2: Все еще звучали в его ушах слова Валентины.
5: «Господи, помоги мне. Подскажи, как мне поступить дальше, чтобы не осквернить Твою святость?» Молился про себя дядя Коля. Все это происходило в считанные секунды, но какими долгими они были для него. Валентина ждала ответа, и он растерянно сказал:
6: «Вы правы, Валентина Алексеевна. Таких заключенных не содержали долго в тюрьмах. Их расстреливали очень скоро, как злейших врагов, чаще всего без суда. Эти палачи меня не пощадили, но великий Бог, Творец и Правитель всей Вселенной захотел, чтобы я остался в живых. Он меня спас, и это великое чудо. А вы, милая девушка, сомневаетесь в существовании Бога. Простите, но я обязан вам это сказать».
2: «Это я вам прощаю», — ответила она, улыбаясь, и продолжала. «Я не знаю, каким образом он вас избавил от смерти, но поверьте, что мои родители всегда усердно молились. Они были преданы Богу, жили по его заветам, но, несмотря на это, он их безжалостно уничтожил. Смогу ли я его за это благодарить? Вас он освободил из тюрьмы, но скажите мне честно, разве мой отец был хуже вас? Вы говорите, что он всегда молился, даже за меня. Так почему этот милостивый Бог не позволил ему вернуться к своей семье?»
5: «Валентина Алексеевна, нам неизвестны его пути, по которым он нас ведет. Мы не способны все понять, но не надо забегать вперед, а дожидаться конечного результата».
4: «Вы хотите сказать, что мое счастье там, на небесах? Что мы грешные люди и поэтому обязаны страдать?»
5: «Не только это, дорогая моя. Наше счастье мы можем испытать и на земле. Оно может быть очень великим, но приходит не сразу. Не всегда в молодости, иной раз только в зрелом возрасте, но приходит».
4: «Значит, вы считаете, что и мои молитвы когда-нибудь будут услышаны Богом?»
5: «Непременно, Валентина Алексеевна».
2: Герман уже знал, что его жена умерла, но его очень интересовало, как его дочь Катя жила без родителей. Он спросил после короткого молчания:
5: «Если не секрет, то позвольте спросить, чем вы недовольны? Мне кажется, что у вас все есть».
2: У меня есть многое, дядя Коля, но злые люди лишили меня детства, и это незабываемо. В моем прошлом несчастье виноваты некоторые безжалостные люди. Они сегодня живут неплохо, но меня они лишили самого дорогого. Я не могу им это простить. И если вы уж спрашиваете, чего мне не хватает в жизни, то это чувство удовлетворения от их отмщения. Я не знаю, чем эти люди провинились перед вами, Валентина Алексеевна, но месть – очень плохое средство для обретения покоя. Помните, что добро всегда сильнее зла, поэтому надо быть милосерднее и прощать. Возможно, что вы правы, дядя Коля, но я слишком много страдала, и если Господь Бог в скором будущем не накажет моих врагов, то это сделаю я сама. В этот вечер между Валентиной и дядей Колей состоялся долгий разговор. Она много рассказывала о себе. Много, но не все. Продолжение следует.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в Боге.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 13. Начальнику хора. Псалом Давида. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.

Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так, не покаяется.

Псалом 15. Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь, есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому».

Наша третья беседа о миссионерке Кори Тен Бум называется «Любите врагов ваших». Это еще один эпизод из ее жизни. Для тех из наших слушателей, кто не слыхал первых двух бесед, повторим только, что Кори Тен Бум – голландская миссионерка. Во время Второй мировой войны она провела 2 года в концлагере за то, что ее семья скрывала в своем доме евреев. Господь преподал много важных духовных уроков Кори. И после окончания войны она решила ездить по всему миру и делиться своими переживаниями с людьми разных стран. Она несет благую весть спасения во все концы земли и всем говорит, что Христос не только Спаситель, но победитель над страхом и смертью. Сейчас ей более 80 лет, но она все еще ездит и проповедует о Христе. Ее рассказ сегодня будет о встрече с одним из ее гонителей. Вот как говорит она об этом сама. «Я выступала в одной церкви в Мюнхене и только кончила говорить, когда увидела его, лысеющего, обрюзглого человека в сером пальто с коричневой шляпой в руках. Год был 47-й, и я только что приехала в побежденную Германию с благою вестью о Христе и прощении. Эта истина была наиболее нужна в разбомбленной, побежденной стране. Я говорила о прощении, и, может быть, потому что Голландия так близка к морю, я говорила, что, прощая грехи, Бог бросает их в пучину моря, на самое дно и не вспоминает боли. И хотя я не могла подтвердить этого Писанием, я сказала, что на том месте Бог ставит таблицу, на которой написано «Здесь рыбачить запрещается». Слушатели смотрели на меня с недоверием и недоумением. Лица были у всех серьезные, без выражения. Они вставали безмолвно, молча брали свои пальто и выходили. Но тут я снова увидела его. Он проходил наперед, ко мне. И хотя я видела серое пальто и коричневую шляпу, на момент передо мною мелькнула синяя форма и фуражка с кокардой, и на ней череп и 2 кости на крест. Я бегло увидела громадную комнату, освещенную с потолка ничем не прикрытыми электрическими лампочками, посреди пола кучу жалкого тряпья, платьей, туфель и стыд, с которым мы проходили нагишом перед надзирателями и перед этим человеком. Я увидела перед собой исхудавшую фигуру моей сестры Бетси, кости, обтянутые сухой серой кожей. «Бетси, бедная Бетси, до чего же ты была худая?» Это было в Равенсбруке. Человек, который шел мне навстречу, был одним из надзирателей, одним из наиболее жестоких конвоиров. Вот он стал против меня с протянутой рукой, и я слышу его голос. «Фройлен, как приятно было слышать, что все наши грехи Бог прощает и бросает в пучину морскую и не вспоминает боли». Он говорил, а я, которая только что так убежденно говорила о прощении, стояла и смущенно рылась в сумке, не имея силы протянуть ему руку. Он, конечно, не помнил меня. Как мог он помнить одну женщину из серой тысячной массы концлагеря? А я помнила его хорошо. Мне все еще мерещилось кожаное кнутовище у него на поясе. Я стояла лицом к лицу с одним из моих мучителей, и кровь холодела в моих жилах. «Вы упомянули Равенсбрук в своей речи», — продолжал он. «Я был там надзирателем». «Нет, нет, он не помнит меня», — снова мелькнуло у меня в голове. «Но с тех пор я стал христианином. Я знаю, что Бог простил мне те жестокости, которые я совершал, но мне хотелось бы услышать слово прощения из ваших уст, фройлен. Вы можете простить меня?» Я стояла, как окаменелая. Я, грехи которой Бог снова и снова прощает. Я стояла и не могла простить. Бетси умерла в этом ужасном месте. Разве может он стереть ее ужасную, медленную смерть вот так просто, по просьбе? Он стоял там с протянутой рукой всего несколько секунд. Но эти секунды показались мне часами самой тяжелой борьбы в моей жизни. Я знала, что должна сделать это, должна простить его. Весть о том, что Бог прощает, имеет одно условие. Если не простите врагам вашим прегрешений их, Бог не простит вам ваших. Я знала это не только как заповедь Божию, но как ежедневный опыт жизни. С самого окончания войны у меня был дом в Голландии, в котором я поселила жертв нацистского террора. Те, кто могли простить своим врагам, могли также возвратиться к нормальной жизни во внешнем мире, какими бы глубокими ни были шрамы на их теле, а те, кто подогревали в себе ненависть ко врагу, сделались навсегда инвалидами.
Вот насколько просто и ужасно все это было. Я знала это, и все же стояла перед этим человеком с холодным сердцем. Я знала, что прощение — это не чувство, что это акт воли, а воля может действовать независимо от температуры сердца. «Иисус, помоги мне», — помолилась я про себя. «Я могу протянуть ему руку. Это все, что я могу сделать от себя, а ты дай мне чувство». И я деревянно, механически протянула ему руку и вложила ее в его протянутую мне руку. Но как только я сделала это, произошло нечто невероятное. Поток тепла начался в моем плече и перешел в руку, и потом в запястье и пальцы, а потом это исцеляющее тепло охватило все мое существо и наполнило глаза облегчающими, радостными слезами. «Я прощаю вам, брат, я прощаю вам от всего сердца». Несколько минут мы стояли, не разжимая рук. Бывший лагерный страж и бывшая арестантка. Я никогда не ощущала любви Божией так остро, как в этот момент. Но и тогда я понимала, что это не моя любовь, а именно его. Я пробовала любить, но у меня не было сил. Это была сила Духа Святого, его любовь, о которой мы читаем в послании Римлянам 5:5. А надежда не постыжает, ибо любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Другое место из того же послания говорит: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Кори вспоминает другой случай, показавший ей любовь Божью реально. Это было еще в лагере. Женщины стояли на перекличке утром рано в блоках 10 на 10. Ледяной ветер дул немилосердно. Солнце в то утро долго не поднималось над густыми облаками у горизонта. Никого не звали по имени, только по номерам. Меня знали только за номером 66730. Стоя на ледяном ветру иногда по 3 часа, я пыталась вспомнить стихи из Священного Писания, и мне пришло на память именно выше приведенное место: «Кто отлучит нас от любви Божией?» Во всем была видна превосходная победа Христа, доказавшего свою любовь ко мне смертью Своею на Голгофском кресте. Иногда повторения заученных наизусть стихов не хватало, и я начинала молиться: «Боже, яви себя мне как-нибудь реально». Однажды женщина передо мною упала на землю в изнеможении. Во мгновение ока грозная надзирательница с плеткой в руках стояла над нею. «Чего разлеглась? Встань! С чего это ты вообразила, что можешь валяться тут, когда другие стоят?» Я не могла смотреть и решила, что теперь пришел конец всем нам. И вдруг в небе, над нами, запел жаворонок. Сладкие, чистые звуки его голоса зазвенели высоко над нами в холодном воздухе. Все головы поднялись вверх над уродливым избиением больной у наших ног. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Я посмотрела на людей вокруг себя. В их лицах не было больше злобы и напряженности. Они слушали внимательно. До них доносился голос того, кто сам побывал там, где теперь были они. Божья любовь глубже и сильнее самой глубокой и сильной ненависти человека. Последующие 3 недели во время переклички жаворонок пел над нами в небе. В его сладкой песне я слышала призыв Божий поднять взоры ввысь к нему от жестокости людей, к океану Божьей любви. О, неизреченная, бездонная, бесконечная любовь Божия! Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за дивные слова о Твоем прощении, о Твоей любви. Только Ты даешь силу прощать и любить по-настоящему. Научи нас всех, Господи, учиться от Тебя, приходить к Тебе. Учиться прощать, учиться любить. Мы так все нуждаемся в этом, Господи. Помоги всем нам во имя Иисуса Христа.

одиноко, холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучися, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной, чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой счастье вечное.

Елим не был Ханааном, Елим не рай, и твоим счастьем он тоже не является. Ты должен оставить его, вернуться в пустыню. И если бы ты всю жизнь мог оставаться в Елиме, но не верил в Бога, ты бы никогда не увидел ворот Нового Иерусалима. В Елиме было только 70 пальм и 12 колодцев. А там течет полноводная река, и растут тысячи пальм. Какая польза от того, что вы собрались сюда и все это слышали, но не обратитесь к Богу? «Поведи нас, и мы пойдем за тобою», — говорили израильтяне Моисею. Но Моисей не мог их повести. Было поздно. Господь уже сказал, они не войдут в ту страну. И они не вошли в нее. Они умерли в пустыне. И вы тоже умрете в пустыне, если не послушаетесь нашего Моисея, который призывает вас, следуйте за мною. О, какое горе для вас и для нас! Подумай об этом, дорогая душа, если ты еще не веришь. И помни –

0: «Ведь, — сказал Аурелий Маргите, — сколько он нам дает! Как в простых разговорах он нас учит, чтобы жизнь наша на земле не проходила даром! Я составил себе уже целую программу служений на осень и зиму, в выполнении которой и вы можете участвовать. Тамару мы также думаем привлечь к этому делу. Хотя Урзин и говорит, что думает оставить нас. Не может же он всегда оставаться в должности провизора. А о том сюрпризе, который ваш отец ему готовит, он еще не знает».
1: «Когда отец ему об этом скажет?» – подумала Маргита. «И как он будет реагировать?»
0: Так, размышляя о событиях последних дней, она уснула. Ей приснилось, что она идет к Новому Иерусалиму. В радостном волнении она устремляла свой взор к лежащему перед ней золотому городу.
1: Оборачиваясь, она смотрела, видят ли и остальные его, и не могла найти среди идущих с ней ни отца, ни Адама. Она испугалась.
0: «Видишь, Маргита?» — послышался в этот момент печальный тихий голос. «Они умерли в пустыне. Для них бесполезно было, что они слышали от Урзина. Они не поверили и погибли».
1: «Это невозможно!» —
0: вскрикнула Маргита и проснулась. В страхе, устремив взгляд ввысь, она некоторое время сидела неподвижно.
1: «Это был только сон», — проговорила она. «Мы еще все в пустыне. Мы в Елиме, а Елим не рай, не желанный Ханаан».
0: Находясь в этой тиши, наедине с Господом, она поняла, что эти самые близкие и дорогие ее сердцу два человека погибнут, если не обратятся к Богу. Эта мысль причинила ей почти физическую боль. Но она поняла вместе с тем и задачу своей жизни – сделать все возможное, чтобы эти двое спаслись. Маргита бросилась на колени – и к Богу вознеслась ее первая горячая молитва о спасении ее мужа и отца. Когда она поднялась, на ресницах ее блестели слезы, но лицо светилось. Она хотела выйти из комнаты, но тут дверь раскрылась, и с радостным возгласом: «Моя Маргита!» Адам заключил ее в свои объятия. «Ты уже проснулась, любимая моя!»
1: «Ну что случилось?»
0: «На твоих глазах следы слез, на твоих лучезарных диамантах, которые так очаровали меня, что я без них жить не могу!»
1: «Почему ты плакала?» – допытывался он.
2: «Я не плакала, Адам!» – ответила она, прижимая голову к его груди. «Я молилась о твоем счастье, и это так меня растрогало».
0: «О, ты молилась о моем счастье, Маргита? Это совершенно излишне. У Бога нет такого счастья, какое хотя бы в какой-то мере могло сравниться с тем, которое я держу в своих объятиях. Я совершенно счастлив с тобой, моя дорогая, возлюбленная». Она принимала его ласки, но в сердце ее не было уже того восторга от его любви.
2: «Адам, твое счастье несовершенно», — проговорила она, освобождаясь из его объятий.
0: Она повела его к окну.
2: «Я прошу тебя, выслушай меня. Твое счастье несовершенно, потому что не вечно».
0: «Что ты говоришь, Маргита?»

0: На его лбу появилась угрожающая складка. «Разве ты не навсегда моя?»
1: «Навсегда, Адам, но не навечно. Мы еще в пустыне, а Элим еще не рай».
0: «О!» — воскликнул он с юношеским задором. «Что мне до того мифического рая? Мне нужен настоящий. Тот рай, наверное, хорош для такого бедного пилигрима, как Урзин, у которого на земле, очевидно, мало было что хорошего, и для которого такая надежда может быть настоящим сокровищем. Тот рай хороший для такого пророка, как Степан. Но нам с тобой, Маргита, хватит своего. Мы его на земле устроим так хорошо, что даже святые нам позавидуют. Как только я закончу свой труд, я уговорю дедушку, и мы все вместе отправимся в путешествие. Твой любознательный дух не должен хереть здесь в повседневных хлопотах. Да я без тебя и не смог бы дальше жить. И для дедушки перемена климата и условий жизни могут быть полезны. Я покажу тебе мир во всей его красоте и введу тебя в высшие круги общества. Я хочу достигнуть известности в мире ученых. Где искать лучшего рая? Разве это не рай, Маргита?» Снова он заключил ее в свои объятия, заглядывая ей в глаза с такой страстью, что никто не смог бы устоять перед ним. А сердце Маргиты легко воспламенялось. «Разве этот рай не прекрасен?» — спросил он снова, целуя ее в губы. Она чувствовала, как буйно стучало сердце в его груди. Вокруг сияло солнце. Вся природа дышала вместе с ним. Аромат цветов напоил воздух. Может быть, такое же прекрасное утро было, когда сатана повел Иисуса Христа на высокую гору и показал ему все богатства мира, сказав: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Мысль о том, чтобы поехать с Адамом, увидеть мир, постоянно быть с Адамом и в любой момент прижаться к его груди, чувствовать тепло его любви, все это было бы исполнением всех ее желаний. Какое-то мгновение Маргите казалось, что она не удержится и воскликнет: «Да, это совершенное счастье! Это рай! И именно этого достаточно!» Она уже раскрыла уста, как вдруг из деревни донесся колокольный звон, и ей показалось, будто кто-то предостерегающий говорил ей: «Маргита, Маргита, это только Елим, это не рай, нет».
1: «Господи, Иисус Христос!» —
0: вздохнула она и быстрым движением освободилась из объятий мужа.
1: «Нет, Адам!» —
0: воскликнула она, и глаза ее загорелись.
1: «Это не рай, к которому стремится бессмертная душа».
0: Он был ошеломлен. «Тебе недостаточно моей любви?»
1: «Для сердца моего ее достаточно, но не для души, точно так же, как и для твоей. Это счастье несовершенно, оно основано на смертном человеке. Вечное лишь на небе».
0: «Я тебе уже сказал, Маргита, что мне этой жизни достаточно, что у меня достаточно блаженства», — возразил он ей упрямо.
1: Она посмотрела на него. «Но ты не спрашиваешь, где этот рай был бы для меня, если бы я лишилась тебя?» «Ты не спрашиваешь», — продолжала она мягким сердечным голосом. «Где твой рай был бы, если бы я вдруг умерла?»
0: «Маргита, о чем ты говоришь?» — отпрянул он, ужаснувшись. «Кто тебя, мою розу, мою любовь, мою драгоценность может отнять у меня?» «Конечно же, с тобой был бы похоронен и мой рай». «Ну как ты можешь о таком говорить? Мы молоды, и смерть не посмеет вырвать тебя из моих объятий. Никогда!»
1: «О, Адам! Нет у тебя этой силы, и поэтому я тебя прошу, подумаем в этом Елиме об обетованной земле, где любовь вечна, где никакая смерть нас не разлучит, где будет совершенное, неомраченное, бесконечное блаженство. А теперь, Адам, идем и посмотри, как хорошо я для вас все приготовила. Я думаю, что и пану профессору будет у нас хорошо».
0: Маргита поняла, что пора было дать разговору другое направление. Адам вздохнул и с облегчением пошел за ней. Он благодарил ее за каждую мелочь. Довольная, что Адаму понравилась приготовленная комната, она опустилась в кресло у окна.
1: «Вы будете работать, а я буду сидеть здесь и смотреть на тебя», — сказала Маргита.
0: «Ни в коем случае!» — энергично возразил он. «Или ты думаешь, что я смогу написать хоть слово, если ты будешь сидеть напротив меня? Как я могу писать, если ты будешь сидеть здесь, и я не буду слышать твоего голоса и чувствовать очарование, которое исходит от тебя, и которое даже сейчас меня совершенно пленило?» «О нет, чтобы успешно работать, от твоего присутствия мне нужно отказаться».
1: «А жаль, я себе так живо представляла, как я потихоньку подкрадусь к вам и каждому положу свежую розу на стол, чтобы развлечь вас их ароматом. А потом я смотрела бы, как вы трудитесь. Но ты не хочешь позволить мне прийти?»
0: «О, ты придешь, конечно, Маргита. Ты как солнышко к нам заглянешь».
1: «А теперь посмотри свои бумаги на письменном столе, а я пойду закажу завтрак. Приходи, пожалуйста, в сад. Я провожу тебя потом в Подолин, чтобы торжественно встретить пана профессора».
0: Он посмотрел ей вслед. В дверях она еще раз ласково оглянулась на него. И вдруг страшная мысль мелькнула у него в голове. «Где был бы мой рай, если бы вдруг...» Дальше думать он не хотел, но он понял, что нет рая во всем этом холодном мире.

0: Между тем, по ельнику в глубокой задумчивости бродил Лермонтов. Ему хотелось побыть наедине со своими мыслями. Вчера между ним и маркизом произошло что-то такое, что даже во сне беспокоило его. Об этом он сейчас в молитве говорил с Господом. Прохаживаясь, он вдруг заметил на земле маленький черный предмет. Он нагнулся и поднял довольно потертую записную книжку, которая была в кожаном переплете. «Чья это?» – подумал он с удивлением. Раскрыв ее, он увидел, что страниц 20-30 было исписано красивым почерком Мирослава. Это были стихи, песни и пояснения к Слову Божию. Между ними были также описаны и события всей недели. Аурелий не мог позволить себе читать написанное, хотя желание его было велико. Он прочитал только некоторые песни, в том числе и ту, которая побудила его к обращению. Листая книжку, он заметил дату последнего воскресения, и любопытство взяло верх. «Мирослав, наверное, никаких тайн сюда бы не записывал и не рассердится, если я ему скажу, что прочитал что-то», — подумал он. Однако он покраснел, прочитав слова. «Мой дорогой Аурелий духовно растет». Он уже понял, что врач обязан лечить не только тело, но и душу. Там, где нет доступа священнику, врач его всегда находит. «Я благодарю Тебя, Господь, что Ты ведешь его к цели». Затем следовали замечания о Николае и Маргите. Одна из записей глубоко тронула Аурелия. «О, Николай, любимый мой брат, если бы ты только знал, как твой несчастный брат тебя любит и как тяжелы ему мысли о приближающемся расставании. Я сам еще не знаю, как я это переживу, но разве у меня нет причины благодарности? Ведь я приехал сюда только для того, чтобы оказать любовь, когда в этом была большая нужда. Я приехал, потому что я знал, что не было никого, кто мог бы молиться в это скорбное время. И что сделал Господь? Взошел свет, Он светит, и ручей течет. Молиться теперь почти все могут. Порученное мне дело закончено, и я могу отправиться дальше. Да, я обязан уйти, это требует Господь. Но как, мой Спаситель, угодно Тебе, мной управляй. В горе или в страшной житейской борьбе помощь мне дай, чтобы я в сомнения не впал, силы надежды своей не терял. Духа Святого в меня изливай, им укрепляй. Как неразумно действует Каримский, подумал молодой врач, с трудом удерживая слезы. Вместо того, чтобы сказать Мирославу о своих намерениях, он выжидает. Конечно, если бы он знал, что Мирослав собирается уходить, он, наверное, сказал бы ему. Что он без него делал бы? О, дорогой мой, ты думаешь, что дело твое закончено? А оно только начато. Но о чем он здесь пишет? Что он пришел не случайно, как считает Каримский, а преднамеренно, чтобы оказать любовь. Как странно. Почему он именно к Каримским пришел оказать любовь? И почему он теперь должен уходить? Ответа не было. Дальше шли заметки совсем о другом. Но с любопытством трудно бывает справиться. Аурелий не укорял себя более за то, что читал недозволенное. Слишком интересными были заметки друга, и через них он получил возможность заглянуть в самую душу этого кроткого существа. Вот что он прочел на другой страничке. «Сегодня я посчитал свои средства. Их оказалось так мало, что мне уже из-за этого нужно уезжать». Странные слова. Недоумевал Аурелий. Как это Мирослав был в нужде? Разве Каримский не позаботился и не выплатил ему жалование за четверть года? Он полистал дальше и облегченно вздохнул, когда прочитал. «Сегодня пан Каримский выплатил мне жалование». «О, душа моя! Ты все еще недостаточно кротко, если это тебя так задевает. Но что мне делать с этими деньгами? Принять их я, конечно, мог, потому что работник достоин своего жалования, а я его честно заработал. Но эти же деньги от него. Я обещал. А данное умирающему обещание свято, что никогда ничего не приму от этого человека». Ошеломленный Лермонтов закрыл блокнот, не зная, что и подумать. Он понял, что здесь скрыта какая-то тайна. Мирослав обещал никогда ничего не принимать от Каримского. Умирающий взял с него это обещание. Наверное, у него была причина считать аптекаря своим врагом. А Мирослав пришел, чтобы оказать ему любовь. Слова «иди и воздай любовью» он выполнил сполна. Шорох сухой листвы и приближающиеся шаги прервали размышления Аурелия. Он поднял голову и вздрогнул. Из чаши вышел Мирослав, неся в руках полную шляпу грибов. Его лицо разрумянилось, глаза светились от тихого счастья и мира. Заметив друга, он воскликнул. «Аурелий, ты здесь? Посмотри, что я несу на кухню! Николаю нельзя их даже попробовать, а для нас бабушка сделает из них хороший обед!» Аурелий поспешно спрятал блокнот и побежал ему навстречу. «И это ты все сам собрал?» «Да, одни молоденькие, смотри! Но я не знаю, любишь ли ты грибы?» «Еще как! Но как рано ты сегодня встал, Мирослав?» «Ранняя заря, лучшая пора. Да я и спал на свежем воздухе». «На свежем воздухе?» – удивился Аурелий. «Почему же?» «Мне захотелось испытать то, что мне так нравилось в детстве. Ночь была такая тихая, и мне казалось, что небо ко мне спускается». Урзин положил шляпу на траву и убрал прядь волос со лба. «Иисус был так близок, вблизи Него я обо всем забыл. О том, что мне в этом елиме, как выразился Степан, нельзя оставаться. Что мне снова необходимо идти в пустыню. Что нужно еще перейти Иордан. Аурелий, какую любовь Иисус Христос проявляет к нам!» Выражение самозабвенной любви преобразило лицо Урзина. «Господь никогда не забывает, — продолжал он, — что мы находимся в пустыне. Днем Он бережет нас от зноя, а ночью он светит нам и укрывает нас от холода. Ты можешь поверить, когда я сегодня спал в горах, я словно чувствовал, как он меня укрывает. Мне вспомнились слова: «И сядет, и очистит сынов Левия, и переплавит их». И я понял, почему дети его тихо умеют страдать, хотя он их и кладет в плавильную печь. Ведь он сидит сам около них. Его пронзенная десница держит их за руку. На лице его написана тайна его добровольного страдания за них. Близость Агнца Божия дает нам силы для любой жертвы. Мирослав, разве жертва, которую Бог требует от тебя, так велика? Молодой врач обнял своего друга и прижал его к своей груди, но тотчас пожалел о своей поспешности. Румянец на щеках Урзина поблек. Он закрыл глаза. «Она невелика», — сказал он негромко. «Ибо Господь мне в помощь. Но не будем об этом говорить. Мирослав, разве я еще не достоин твоего доверия?» — спросил Аурелий печально. «Когда ты мне доверишься, наконец, и расскажешь все? Ведь я говорю тебе обо всем». «О, Аурелий!» — тихо отвечал Мирослав. «Есть судьбы, которых не стоит касаться ни в жизни, ни в смерти. Такова и моя судьба. Я могу сказать тебе только, что единственное мое желание — это взять с собой в могилу то, что меня удручает в жизни, что жизнь мою превратила в пустыню, что разучило меня смеяться, но что послужило мне и на благо, так как оно распяло мое гордое «я» и держит меня в кротости до конца моих дней. Я прошу тебя, а больше меня не спрашивай». Мирослав сел на пень и закрыл лицо обеими руками. Мгновение Лермонтов смотрел на него, затем, опустившись рядом с ним на колени, обнял и прижал его к себе. «Прости меня, Мирослав. Я ни о чем больше не спрашиваю. Мне нечего тебе прощать. Доверие, которым ты удостоил меня, требует взаимного доверия. Твое доверие ко мне было на пользу. Но если бы я тебя посвятил в мои дела, то мне бы это нисколько не помогло и привело бы меня лишь на шаг ближе к смерти. А тебе от этого была бы только одна скорбь. Но чтобы доказать тебе свое доверие, я, если хочешь, расскажу тебе, как я обратился к Богу». «О, конечно! Это меня больше всего интересует. Но тогда пройдемся еще немного». «У тебя такие горячие руки!» Лермонтов притронулся к лицу друга. «У меня немного болит голова, но на свежем воздухе это скоро пройдет. Пошли». «Я, собственно, не знаю, с чего начать», — сказал Урзин после некоторого раздумья. «Насколько я себя помню, я всегда искал чего-то, что могло бы заполнить все мое сердце. Я жил у дедушки. Он арендовал маленький домик в горах и занимался пчеловодством. Кроме того, он обрабатывал небольшое поле и фруктовый сад около дома. От этого мы и жили. Я был ему плохим помощником, потому что имел слабое здоровье. До 4 лет я даже ходить не мог. Не помню ни одного дня моего детства, когда бы у меня не было боли. Дедушка меня любил. Я в этом был убежден. Но этот человек не мог простить совершенной над ним несправедливости. И поэтому он был несчастен и обижен на весь мир. Ласковых слов я от него слышал мало. Но он ухаживал за мной, как только мог. Каждый день он носил меня к довольно отдаленному ручью. А зимой он мне устраивал баню дома. Он научил меня читать, когда мне не было еще и 5 лет. И хотя он был очень ограничен в средствах, покупал мне книжки. Среди них больше всего интересовала меня большая старая Библия. И я читал мне истории, которые мне очень нравились. Я ходил в лес собирать грибы, ягоды. Складывал в кучу хворост. А дедушка потом приходил с тачкой и увозил собранное вместе со мной домой. Мне тогда казалось, что меня окружали образы из Библии. Иосиф, Моисей, Давид. Чем слабее я становился, тем больше мечтал о том, чтобы и мне стать таким Давидом или Иосифом. Душа моя прямо изнывала по геройству и подвигам. О, у меня было очень гордое сердце. Я часто спал на дворе, потому что дедушка старался закалить меня на свежем воздухе. Для этой цели он сам сплел для меня соломенную подстилку. Укрепил ее крепкими веревками на старой груше. И там я спал с ранней весны до поздней осени. Благодаря этому я окреп. Иногда, лежа под открытым небом, я видел Иисуса Христа. Больше всего я думал о Его страданиях и обвинял Его учеников за то, что они не защитили Его. Будь я в то время среди них, да с мечом в руках, я бы отсек Малху не только ухо, но и голову. То же я хотел сделать и с Иудой. Я думал, что если бы там был Давид со своими 3 героями, они бы всех победили и освободили Господа. Я часто плакал над тем, что это не произошло. Когда дедушка заметил, что меня интересует, он стал учить меня библейским историям. Благодаря ему я знаю наизусть столько псалмов и отрывков из Слова Божия. Потом он достал для меня учебники, в том числе историю церкви, и начал готовить меня к гимназии. И он так меня подготовил, что я в 12 лет после вступительного экзамена был принят в гимназию. Сколько он трудился! Сколько лишений он перенес, чтобы воспитать меня! Одному Богу известно. На 2-м году моей учебы ему стало немного легче, так как я уже мог давать уроки слабым ученикам. Каникулы я всегда проводил у него, хотя родители моих товарищей приглашали меня 2 раза к себе на лето. Но меня всегда тянуло в мои горы. После 3-го учебного года один из профессоров предложил мне вместе с сыном отправиться в путешествие по Татрам. Я долго колебался, но победила любовь к родине, к дедушке. И это было хорошо, потому что в то лето я провел последние каникулы дома. С ними закончилось мое детство. В августе дедушка мой занемог. Он простудился в сильную грозу, заболел воспалением легких и через 2 недели умер. В свои последние дни он много думал о том, простит ли ему известного человека, которого он ненавидел всей душой. И так как его последними словами были: «И прости нам долги наши, как и мы, и я прощаю, Господи», то я надеюсь, что мы с ним свидимся там, и это меня утешает. Но перед смертью, в бреду и после него, он по моей настоятельной просьбе открыл мне тайну, стоявшую между нами. То, что он мне сказал, так поразило меня, что даже смерть дедушки меня почти не тронула. На его похоронах я не пролил ни одной слезы, хотя кроме него у меня никого не осталось. Он был моим отцом и кормильцем, единственным человеком на земле, который меня любил. С ним уходили мое счастье, мои мечты и идеалы. Все. После похорон я остался один в нашем бедном домике и был свидетелем того, как пришли судоисполнители и распродали всю обстановку, даже мою одежду и книги, чтобы уплатить за аренду. Пчелы и мед были проданы для уплаты долгов за мою учебу. Добрые люди приютили меня, пустили переночевать и даже снарядили в дорогу к моему отчиму, которого я мало знал, но к которому, по совету дедушки, все же должен был отправиться. Прибыл я туда утомленным и больным. Отчим мой был беден. Он отвез меня в городскую больницу, где я между жизнью и смертью провел 9 недель. О дальнейшей учебе и думать было нечего. И мой отчим отдал меня в обучение к местному аптекарю. Началась жестокая школа жизни, для которой у меня, наверное, было мало физических и духовных сил. Остатки гордости в моем сердце уничтожил мой отчим своим отношением ко мне. Я бы об этом молчал, если бы не желал засвидетельствовать, как чудно Господь ведет своих детей и насколько больше его любовь, чем всякая человеческая несправедливость. Мой отчим был писарем. Он получал довольно хорошее жалование. Но он уже несколько лет пил. В доме его часто бывала большая нужда, даже в хлебе насущном. В аптеке я получал только обед. Это, в сущности, было все мое питание, так как отчим завтрака мне никогда не давал, а на ужин только кусочек хлеба. Моему ослабленному телу трудно было привыкнуть к такому образу жизни. Отчим часто приходил поздно вечером домой пьяным. Если он бывал совсем пьян, я его без особого труда мог уложить в постель. Если же он бывал не совсем пьян, то бил меня за всякий пустяк. Часто, когда я ему снимал ботинки с ног, он меня так бил ногами в грудь, что я падал. Или же он до крови бил меня по лицу. Но это я бы еще вынес. Намного мучительнее были для меня ругательства, на которые я не мог ему ответить. В то время я молился о том, чтобы умереть, но тщетно. С годами жестокость несчастного отчима усиливалась, и с ней ухудшалось мое положение. У меня уже не было ни одежды, ни белья. Аптекарь говорил, чтобы я таким оборванцем не являлся к нему, иначе он меня отошлет обратно, а я уже заканчивал учение. И тогда во мне созрело решение положить конец этой беде. Было это однажды ночью, в конце июня. Отчим опять пришел домой пьяным. Я на столе оставил нож. И когда он меня позвал, я не пошел его раздевать. Я ждал, чтобы он схватил нож и бросился на меня. Неподвижно я лежал на своей жесткой подстилке. Когда он действительно схватил нож и в безумной злобе бросился на меня, я бесстрашно посмотрел на него с внутренним удовлетворением, ожидая смерти как освобождения. В моем отчаянии я, конечно, не знал, что этим я толкал несчастного человека на убийство. А ведь этот человек, прежде, когда он еще не пил, был благородной личностью, облагодетельствовавшей мою мать, любившей ее преданно до самой смерти. Вдруг я почувствовал странную боль в груди и понял, что случилось то, что должно было случиться. Теплая кровь потекла по моей руке, и я потерял сознание. Когда я через 2 недели очнулся в доме аптекаря, я узнал, что несчастный человек после случившегося побежал позвать кого-нибудь на помощь. Рана была глубокая, еще немного левее, и нож попал бы в сердце, и мы оба навеки погибли бы. Но Бог, богатой милостью, любил нас, погрязших в грехах и преступлениях, и оживил нас. Аптекарь и его семья были очень добры ко мне. Через этот случай они узнали о моем положении и приняли меня к себе. После моего выздоровления мой наставник, несмотря на то, что мне еще полгода оставалось учиться, дал мне аттестат, и я стал получать питание и жалование. Отчим сам предстал перед судом. После моего выздоровления он по моей просьбе был освобожден из-под следствия и не потерял свое место на службе. Некоторое время он даже перестал пить. Недалеко от городка протекал небольшой ручей. Сидя на его берегу в одно воскресное утро, еще слабый от болезни и потери крови, я размышлял о том, почему Бог сохранил мне жизнь. Ведь не было у меня никаких сил вынести такую тяжелую, безрадостную судьбу. Я вспомнил слова Иова. «Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно». Вдруг я почувствовал чью-то руку на моем плече. Подняв глаза, я увидел над собой человека со строгим лицом, обрамленным седой бородой и с добрыми глазами. «А разве ты готов предстать перед Богом, что ты так желаешь смерти? Одет ли ты уже в праздничную одежду, в одежду праведности Христа? Омыт ли ты кровью Агнца и помазан маслом Духа Святого? Служил ли ты Христу на земле? Привел ли ты к Нему хоть одну душу? Не правда ли, сын мой, на все эти вопросы ты не можешь дать утвердительного ответа? Что же тебе надо? Ты в отчаянии от того, что Бог тебя еще не проклял? Ты не омыт кровью Иисуса Христа, а в рай ничто нечистое не войдет. На ком не будет праздничной одежды, тот не войдет. Ты не служил Христу, тебя венец не ожидает». И Бог оставил тебя до сих пор в живых, потому что Он все это еще хочет подарить тебе. Он хранит тебя, потому что любит тебя и хочет, чтобы ты Ему служил. Все эти слова я знал, но я не мог бы описать, какие чувства они вызвали во мне. Незнакомый человек так повлиял на меня, что я стал просить его не судить меня, а поверить, что у меня была причина просить смерти. Я попросил его выслушать меня, и он повел меня в маленький домик у ручья, где он проводил лето. Как сейчас вижу, как он вскипятил чай и подал к столу две чашки ароматного напитка с двумя бутербродами. Он мне так напоминал дедушку и мое детство, что я расплакался. Старец присел ко мне, привлек к себе и дал мне выплакаться. Это были мои первые слезы со времени последнего разговора с дедушкой. Я ему рассказал все. Я почувствовал, что он ко мне относится с участием, потому что иногда ставил вопросы и гладил по голове. Потом и он начал говорить. Что он говорил, я сейчас уже не могу передать. Знаю только, что я в тот раз вместе с ним впервые помолился в вере. И после этого, сидя у его ног, жаждущим сердцем, слушал благую весть о спасении, которая орошала мою душу, как животворящая роса, и воодушевляла мое скорбящее сердце. Он убедил меня также в моей греховности, потому что я подложил отчиму нож. И я понял, что мне нужно искать прощение и спасение. Он отослал меня в аптеку за разрешением провести день с ним. Я его получил, и это было самое благословенное воскресенье в моей жизни, когда я возродился к новой жизни. Когда кончилась для меня ночь, и во мраке засиял свет. Вот и все, что я тебе хотел сказать. Закончил свой рассказ Урзин, глубоко вздохнув. Лермонтов поднял голову. Лицо его было бледным, растроганным. «О, Мирослав, это ужасно!» «Да, ужасно, Аурелий. Но это прошло и никогда не вернется. Ведь сказано, и приведет он их к желанному берегу». «Позволь мне еще один вопрос, дорогой мой Мирослав», сказал Аурелий, крепко держа руку своего друга и борясь с волнением. «А где теперь твой несчастный отчим?» «Там, брат!» И Урзин показал ввысь. «Там? Невозможно!» «Возможно! Тот, который несчастного поднимает из грязи, чтобы посадить его рядом с князьями, помиловал и его. Годы длилась борьба в его душе, но Господь благословил мой труд, и я, который его чуть не толкнул в погибель, смог показать ему путь к спасению, и я был свидетелем его примирения с Богом. Это произошло прошлой осенью». «Не обвиняй себя, Мирослав. Отчаяние приводит человека иногда в такое же безумное состояние, как пьянство». «Да, брат, но оно является таким же грехом, как и пьянство. Мы не можем оправдать ни действий пьяного, ни отчаявшегося. Мы оба оскорбили Бога, и Он нас обоих простил. Послушай, мне хотелось бы еще узнать, кто был тот человек, которого Господь употребил для твоего спасения?» «Это был проповедник общины из Н, который отдыхал в нашем городке. Благодаря его посредничеству я устроился в большой аптеке в Н и был там очень счастлив. Я сидел у его ног, как Савал сидел у ног Гамалиила. И материальное твое положение улучшилось, не так ли? О, да. У меня там было очень хорошее жалование. И оно стало еще больше, когда я стал готовить сына и племянника-аптекаря к поступлению в гимназию. Благодаря этому я смог взять к себе в Н моего отчима и содержать его, так как он со временем почти совсем ослеп и не мог больше исполнять свою службу. Ему дали небольшую пенсию, но на жизнь ее не хватало, а я неплохо зарабатывал.
1: Сегодня вы прослушали 23-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, мы продолжаем сегодня говорить о ковчеге Ноя. В прошлый раз мы прочитали порядочно из Библии о том, как Бог решил уничтожить потопом все живое на земле. А Ною, которого он избрал, потому что Ной был праведный, поручил построить корабль, который бы спас от смерти его и его семью, а также всех животных, чтобы жизнь могла продолжаться на земле и после потопа. Ковчег поднимался все выше и выше по мере умножения воды. И тогда те, кто раньше смеялись над Ноем, поняли, что он знал что-то, чего не знали они и чему не верили, когда он говорил им об этом. 40 дней и 40 ночей шел дождь после того, как Бог закрыл двери ковчега. И все это время обитатели ковчега слышали стук в двери и вопли о спасении. Но уже было поздно. Двери были закрыты самим Богом до окончания уничтожения. Ной и его семья могли только представить себе, что творилось снаружи, где земля превратилась в океан. Они представляли себе, как люди пытались спастись, взбираясь на горы, но вода поднималась все выше и выше, а спасения не было. Там, под волнами сплошного моря, погибло все человечество и все живое на земле, осталось только то, что было с Ноем в его ковчеге. Обитатели ковчега не знали, где они находятся, и как долго будут носиться по волнам без парусов, руля и компаса. Да и какая же была от этого польза, к какому берегу пристали бы они? Ведь нигде не было причала. Много тревожных вопросов могло бы возникнуть у них в голове, но вопросов не было, и не было никакой тревоги. Почему? Потому что они твердо знали, что плывут по воле волн под наблюдением того, кто поручил им войти в ковчег. Они верили, что Бог над ними и с ними, что бы ни случилось. Они не унывали и были бодры в ожидании конца этого бедствия. Вот так и мы, милые дети, когда находимся в ковчеге спасения, то есть принадлежим Иисусу Христу, вошли в Его вечную жизнь и радость, не боимся бурь, которые могут случиться в жизни. Мы не боимся трудностей, болезней, опасностей и даже самой смерти, потому что мы в ковчеге спасения, мы со Христом. Мы не за дверями ковчега, где погибают те, кто отвергали спасение. Бог с нами. Кто же будет против нас? Однажды одного человека отправили на далекий остров, чтобы он там стал губернатором этого острова. Он был послан туда правительством, и поэтому ему снарядили корабль, погрузив все его имущество и семью, и отправили в путь. В пути корабль настиг ужасный ураган. Путешественники пришли в неописуемый страх, боясь за свою жизнь. Все сильно волновались, все, кроме отца семьи. Жена его очень удивилась такому спокойствию при общем смятении и упрекнула его за это. «Если бы ты действительно любил меня и детей, ты не оставался бы таким равнодушным к тому, что творится вокруг». Человек ничего не ответил, но пошел в свою каюту и возвратился со шпагой в руке. Он строго посмотрел на жену и направил острие шпаги прямо к ее сердцу. Бедная женщина сперва страшно испугалась, но быстро успокоилась и даже рассмеялась. «Как можешь ты смеяться, когда острие моей шпаги направлено к тебе в грудь?» — спросил муж. «Разве ты не боишься? Тебя боятся? Ведь шпага в руке моего мужа. Я знаю, что он горячо любит меня». «Прекрасно!» — воскликнул он. «Так почему же я должен бояться урагана, если он находится в руках моего любящего небесного отца, который любит меня больше, чем я люблю тебя? Хотя я действительно люблю тебя очень крепко».

Ждал некоторое время, пока решился, наконец, открыть окно вверху, чтобы проверить, сходит ли вода на земле. Он подождал еще 40 дней и тогда выпустил ворона, но тот прилетел и улетел несколько раз, пока вода продолжала понижаться. И тогда, спустя еще несколько времени, Ной послал голубя. Голубь полетел, но тотчас же вернулся, потому что не нашел, где бы мог удобно сесть. Спустя еще несколько дней Ной снова пустил голубя, и на этот раз он возвратился с масличным листиком в клюве. Ной понял, что вода низко, и ожидал разрешения от Бога выйти из ковчега. Разрешение скоро пришло, и Ной вывел свою семью и всех животных на землю. Голубь был носителем доброй вести в конце потопа. Голуби остаются друзьями человека поныне и носителями добрых вестей в трудные дни в жизни людей. Когда некоторые города во время мировой войны были в осаде по нескольку месяцев, голуби носили письма родственникам с другой стороны и ответные вести обратно. Голубь навсегда остался символом мира, надежды и благословений. Дети тоже могут быть носителями добрых вестей. Вот представьте себе, девочка идет из школы с характеристикой в руках, а на характеристике сплошные пятерки. Разве это не масличный листочек в клювике голубя? Разве это не радостная весть родителям? Или вот идет мальчуган, так весело подпрыгивает по дороге из училища. У него тоже свежая масличная веточка в ранце, за плечами. Чистописание — хорошо, арифметика — отлично, чтение — хорошо, грамматика — хорошо, немецкий язык — отлично, прилежание — отлично, поведение — отлично. Мама открывает двери дома и видит своего любимца, и ее сердце радуется только от одного его вида, а когда увидит его характеристику, то и вовсе придет восторг, и если знает историю Ноя и его ковчега, наверное, воскликнут: «Ах ты, голубок мой, спасибо же за масличную веточку». Самая радостная весть для верующих родителей — это когда их дети сообщают им, что они приняли в свое сердце Господа Иисуса Христа, что они вошли в ковчег спасения навеки, и теперь никакие бури и волны не страшны им. Более радостной вести не может быть, какими бы радостными ни были хорошие отметки или медали на груди у солдат. Сам Христос тоже был благим вестником с неба для нас. Он пришел в мир, как голубь мира и надежды. Он принес благую весть спасения. Он дорого заплатил за наше спасение на Голгофском кресте. Он отдал свою жизнь ради нас и говорит нам: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Придите в ковчег спасения и живите вечно». Это его масличная веточка, его благая весть. Самая радостная из всех вестей в мире. Вы слыхали ее? Примите же ее и радуйтесь всегда.

Священного Писания на эту тему. Это 9 глава книги Бытия, стихи от 1 до 17. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, и все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, да будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоти с душою, то есть жизнью ее, кровью ее, не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, которая жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его, «Вот я поставлю завет мой с вами, с птицами, со скотами и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа на опустошение земли». И сказал Бог, «Вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякой душою живою, которая с вами вовеки навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и всякой плотью на земле, что не будет более потопа». Все это Господь сказал Ною после потопа и принесения положенной жертвы на горе Арарат. Вообразите, дети, какая там была радость, какое ликование! Как радостно прыгали овцы и козы, как бегали лошади и коровы, как лаяли собаки и запели птицы, взлетев под небесе. Какой свежей была пища на зеленых лугах, какой пышной была зелень после такого долгого потопа, когда влаги было больше, чем когда-либо раньше. Каким радостным был тот день для Ноя и его сыновей и жены, когда они снова почувствовали под ногами твердую почву. Я плыла на пароходе однажды только 2 недели и 10 дней не видела земли. Но какой радостью был причал в порту и твердая почва под ногами. Некоторое время мы все еще немного шатались, настолько успели привыкнуть к качке на волнах океана. Да, дети, только тот, кто побывал в долгих плаваниях, может оценить радость патриарха. Стоит ли удивляться, что Ной сразу же воздвиг алтарь и принес жертву хвалы и благодарения Богу за спасение жизни? Как символ благодарственной молитвы поднимался к небу голубой дымок от сжигаемых жертв, и в покрытом облаками небе показалась семицветная красавица радуга, и голос Божий сказал, «Вот я полагаю завет, то есть договор мой с вами и с потомством вашим после вас, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа. И вот знамение завета моего с вами навсегда, я полагаю радугу в облаке, и будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке, и я вспомню завет мой с вами, что не будет более потом истребления всякой плоти». Мы привыкли глядеть на радугу после дождя, и, объясняя ее происхождение научно, как преломление солнечных лучей в капельках влаги в воздухе, забываем ее духовное значение, которое остается неизменным. «Когда я наведу облако мое на землю, то явится радуга, и я вспомню завет мой с вами». Как бы научно мы ни объясняли радугу, мы не создали ее, как не создали солнца и воды, и воздуха, и облаков, и капелек влаги в воздухе, в которых преломляются лучи солнца, создавая радугу. Все это создал Господь. И потому он говорит, когда я наведу облако мое. Кто из нас может сказать такие слова «я наведу облако мое»? Мы умеем только наводить тень на плетень, то есть говорить неполную правду, путать факты. А Бог может наводить облако в небе и в облаке являть радугу, как знак завета, что земля никогда больше не будет погублена потопом. Еще одна мысль, дети. Ной был благодарным. Он возблагодарил Бога радостно и торжественно. А вы умеете быть благодарными? Когда после дождя в небе покажется радуга, вспомните Ноя и договор, который заключил с ним Бог. Вспомните благодарность Ноя и сами будьте благодарными.
Благодарны ли вы Богу за Его заботу о вас? Благодарны ли родителям за их любовь и заботу? Благодарны ли учителям за то, что нетерпеливо учат вас, передавая вам свои знания и опыт? Не бойтесь лишний раз сказать «спасибо». Это такое красивое слово. Вы знаете, что когда-то это было два слова? «Спаси», «Бог». Какое доброе пожелание тому, кто сделал для нас что-то доброе. Мы живем в такие времена, когда жертвоприношения больше нет. Жертва Христа положила им конец раз и навсегда. Но мы можем быть живыми жертвами, как говорил апостол Павел. «Принесите себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Мы сами можем быть живою жертвой для наших ближних во имя Христа. Будьте жертвенными с вашей благодарностью и с вашим временем. Не жалейте времени для делания добра. Не отказывайте просящему вас что-нибудь, если вы в силах это сделать. Дети не имеют материальных средств, чтобы жертвовать их на распространение Евангелия, но они имеют средства духовные, простоту веры, искренность молитвы, детскую ласковость, бескорыстную преданность. Все это так ценно и дорого, что Христос даже взрослым сказал, что если не будете как дети, не увидите Царство Божье. Благодарность Ноя была чистосердечной, искренней, и Слово Божие говорит, что его жертва была охотно принята Богом. Господь видит наши сердца, и его не проведешь. Он благословляет тех, кто искренне от всего сердца служит ему и из любви к нему, ближним своим. Я прочитаю вам теперь стихотворение, которое называется «Слава Богу». Дождь лился всю ночь без передышки, и река, покинув берега, разлилась водою вровень крышам, растопив весенние снега. А на крышах жертвы наводнения, прижимая ближе малышей, ждут, что кто-то принесет спасение, только поскорей бы, поскорей. И когда уже сидели в лодке, слава Богу, кто-то прошептал, и слова молитвы той короткой каждый повторял и повторял. Но как только небо просветлело, и остаток туч умчался вдаль, люди сразу принялись за дело, позабыв недавнюю печаль. И уже над городом повисло в свете ярких солнечных лучей семицветным чудо-коромыслом радуга в извечности своей. Слава Богу! Он людей беспечных никогда спасать не устает. Память о своих заветах вечных в небе влажном радугу дает. Хорошо бы людям научиться чаще «Слава Богу!» говорить. Не тогда, когда беда случится, а всю жизнь для славы Божьей жить.

Уставшая и больная Хедвиг прилегла на кровать. Голова ее гудела, все тело ломило. Она была не только больна, но и очень одинока. А это хуже болезни. Ближайшая миссия находилась за сотни километров от нее. Тяжелые мысли не оставляли Хедвиг. Она уже много лет работала миссионеркой в джунглях Бразилии. «Кто мне поможет, если мне станет хуже?» — с беспокойством думала она. Женщина почувствовала, что у нее снова поднялась температура, а вместе с ней пришел и страх. Ей вспомнился стих из Библии. «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». Как хорошо, что этот псалом она вспомнила именно сейчас. Иисус рядом, он позаботится о ней даже в джунглях. Чего ей бояться? Начало темнеть. Летучие мыши покинули свои укрытия, почти бесшумно прорезая вечерний воздух. «Хоть бы они снова не залетели ко мне! Терпеть не могу этих тварей, а уж тем более в моей комнате!» Хедвиг с опаской оглянулась. Между стенами и крышей дома был небольшой проем, пропускавший в жаркие дни приятный ветерок. Однако в этот проем могли пробраться любые незваные гости, например, летучие мыши. Хедвиг наблюдала через окно за кронами деревьев, которые слегка покачивались от вечернего ветерка. За домом виднелась темная непроходимая чаща леса. Наступило время, когда пума выходит на вечернюю охоту, а огромная анаконда выползает из лесной глуши. Притаившись, змея терпеливо поджидает добычу, а затем наносит удар, быстрый и меткий. Анаконда обвивает жертву своим мощным и гибким телом, ломает добыче кости и душит ее, после чего целиком проглатывает. Уставшая Хедвиг наконец заснула. Но вдруг резко вскочила с постели. Испуганно огляделась. Ей показалось, будто кто-то зовет ее по имени. «О, нет! Неужели пришли пациенты?» — подумала Хедвиг, а вслух спросила. «Фелиция, это ты? Что случилось?» Ответа не последовало. За окном уже было совсем темно. Вдалеке слышались тихие голоса. «Соседи?» Ночная птица вскрикнула в темноте, а тысячи лягушек уже начали свой ночной концерт. Хедвиг почувствовала слабость в ногах, упала на кровать и опять заснула. Но тут же испуганно проснулась. Кто-то снова произнес ее имя. «Хедвиг!» — слышала она отчетливо чей-то голос. «Что же хочет от нее Фелиция?» «Да иду я уже!» Хедвиг медленно села на постели. «Фелиция, это ты?» Ответа опять не последовало. Ни шагов, ни звука. Полная тишина. «Температура», — подумала Хедвиг, приложив холодную руку ко лбу. «Наверное, у меня жар. Вот мне и мерещатся голоса. Или все же нет?» Взяв со стола фонарик, Хедвиг осторожно поднялась с кровати и подошла к двери. «Кто здесь?» «Странно. Опять ни звука». Она открыла дверь и вдруг похолодела от ужаса. Огромная, готовая к нападению змея висела над нею. «Господь Иисус, спаси меня, пожалуйста!» — прошептала Хедвиг. Кричать было нельзя, женщина это знала. Она должна замереть. Любое резкое движение могло стоить ей жизни. Хедвиг направила фонарик на змею и постаралась пройти мимо нее. Всего один метр отделял ее от опасного животного. Ослепленная светом фонарика, а может, удерживаемая невидимой рукой, змея не двигалась с места. Хедвиг сделала шаг в сторону, затем еще один и, наконец, захлопнула за собой дверь. Дрожа, девушка огляделась по сторонам. Никого не было. Ни Фелиции, ни пациентов. «На помощь!» —
закричала Хедвиг, но никто не слышал ее. «Помогите!» — прокричала женщина еще раз. Никакого ответа. «Кто же разбудил меня? Кто звал по имени? И зачем?» — растерянно думала Хедвиг. «Неужели это был Иисус? Хотел ли он предупредить ее? Какой же легкой жертвой была она, больная и спящая, и могла бы стать жертвой для голодного животного?» Дрожь пошла по телу Хедвиг от этих мыслей. «Благодарю тебя, Господь! Спасибо, что ты предупредил меня!» — тихо молилась она. Ее сердце наполнилось покоем и миром. Она почувствовала себя под защитой Иисуса. Он позаботился о ней. В этот момент Хедвиг услышала приближающиеся голоса людей. Среди них был ее друг Аристео. «Быстрей сюда!» — позвала Хедвиг. «В моем доме змея! Огромная!» Вооруженный большим ножом, Аристео осторожно вошел в дом. Змея еще висела на окне. Огромная, толстая и длинная. Она почувствовала опасность и молниеносно метнулась в сторону мужчины. Однако Аристео был начеку. Одним взмахом руки он нанес удар ножом. Чудовище упало на пол, задергалось, а затем замерло. Что бы случилось, если бы Иисус не позвал Хедвиг? Женщина взглянула на небо. Ее глаза блестели от слез. «Ты окружаешь меня со всех сторон. Когда я в опасности, или когда больна, или одинока,

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям. Сегодня, а также в нескольких следующих лекциях, нам с вами предстоит обсуждение шестой главы этого послания. Вне всякого сомнения, эта глава содержит наиболее трудный для толкования отрывок Священного Писания, независимо от того, какую теологическую позицию занимает читатель. В каких-то богословских комментариях я прочел следующее, весьма образное вступление, с которого начинается разговор об этой главе. И звучало оно так. «Нет сомнений, что этот отрывок заставляет трепетать сердца многих прекрасных людей». Шестая глава послания к евреям возвышается в Новом Завете с мрачным величием и непоколебимой суровостью, внушая благоговение и трепет, подобно великой горе Синай, когда Господь снизошел на нее с языками пламени, мрачными облачными столпами, громами, молниями и неземными голосами, возвещавшими Божье явление. Каждый человек приступает к этому отрывку Священного Писания с благоговейным трепетом, и каждый искренний богослов подходит к этому отрывку с чувством собственного несоответствия. Сам я, начиная обсуждение данного отрывка, вне всяких сомнений испытываю также это чувство. Если вы помните, в предыдущей главе автор представил нам уже третье в этом послании предостережение об опасности, предупреждающее нас об опасности духовной глухоты, которая делает человека неспособным слушать. В шестой главе пойдет речь о новой опасности, опасности отступления. Ибо автор сознавал, что многие христиане иудейского происхождения могли предвидеть скорое приближение гонений. Поэтому существовала опасность, что они оставят свое исповедание Христа и вернутся в иудаизм. В предыдущей главе автор уподоблял иудаизм со всеми его законами и ритуалами младенческой жизни. Поэтому здесь автор побуждает своих читателей расти и двигаться к зрелости. Прочтем стихи с 1 по 3. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». И это сделаем, если Бог позволит. Автор призывает своих читателей оставить начатки учения Христова, а буквально оставить позади элементарные истины учения о Христе. Если бы речь шла о строительстве, это означало бы, что мы должны закончить работы над фундаментом и переходить к строительству стен. А если бы мы говорили об учебе в школе, это означало бы необходимость перехода от элементарной азбуки к серьезным научным дисциплинам. В данном случае автор призывает нас поспешить к совершенству, то есть двигаться к зрелому и полноценному возрасту. И этот призыв подводит нас к отрывку, который... как никакой другой отрывок Священного Писания, вызывает у богословов множество трудностей. Более того, некоторые исследователи считают этот отрывок самым сложным для толкования текстом Священного Писания. Прочтем стихи с 4 по 9. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезны тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжение.
Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так. Надо сказать, что 9 стих является своего рода ключом, помогающим нам подступиться ко всему этому отрывку. Однако мы нуждаемся во всем этом контексте, чтобы понять, о чем именно идет здесь речь. Приступая к изучению этого отрывка, мы незамедлительно сталкиваемся с одним удивительным фактом. Я говорю о том, что, как правило, богословы стараются избегать обсуждения этой главы. Даже весьма известные исследователи нередко полностью опускают этот отрывок в своих работах, посвященных посланию к евреям. Это, конечно же, не означает, что по данному отрывку вообще не существует богословских комментариев. Однако, если мы проанализируем имеющиеся в наличии источники, то без труда сможем понять, почему многие богословы предпочитают вообще не касаться этой проблемы. Дело в том, что в различных книгах, затрагивающих данную тему, мы встречаем множество самых разных и взаимоисключающих толкований, которые могут попросту запутать неискушенного читателя. Поэтому ради честного и непредвзятого выяснения наиболее правильного значения этих стихов давайте рассмотрим некоторые имеющиеся толкования. Из всех существующих на сегодняшний день толкований наиболее неудовлетворительным для меня лично является толкование, гласящее, что упомянутые в этом отрывке люди — это христиане, которые потеряли свое спасение. То есть, когда-то они были спасены, но затем утратили свое спасение. Есть множество верующих, которые держатся этой точки зрения, причем в большинстве случаев они являются искренними и честными христианами. Однако их убеждение причиняет им такой же дискомфорт, какой причиняют мне полеты на самолете. Я знаю, что, летя в самолете, я нахожусь в такой же безопасности, как и все остальные пассажиры. Однако мне не удается радоваться полету так, как радуются многие другие люди. Точно так же сегодня есть множество верующих, которые не уверены в своем спасении, а потому они не могут в полной мере ощутить радость этого спасения. И тем не менее, они спасены, если они возложили все свое упование на Христа, как на своего Спасителя. Ибо самое главное состоит не в количестве веры, но в том, на кого эта вера обращена. Причем, как правило, все те люди, которые исповедуют доктрину о возможности потери спасения, обосновывают свои взгляды именно этим отрывком из шестой главы послания к евреям. Существует также другое толкование, которая, на мой взгляд, содержит в себе определенный здравый смысл. Есть исследователи, которые утверждают, что здесь имеется в виду гипотетический случай. То есть, говоря об отпавших, автор на самом деле обсуждает лишь возможность того, что это отпадение может случиться. Иными словами, автор вовсе не утверждает, что подобное отпадение реально происходит, а лишь рассматривает данную возможность. Богословы, которые считают это толкование правильным, даже говорят, что это самое большое «если» во всей Библии. И я был бы готов согласиться с ними. То есть, если бы я сам не являлся сторонником другой позиции относительно толкования этого отрывка послания к евреям, я бы принял на себя именно это толкование. Третье возможное толкование указывает нам на тот факт, что на самом деле в греческом оригинале текста шестой главы послания к евреям нет никаких «если». В оригинале стоит причастие, которое должно переводиться именно так, как оно переведено у нас. Поэтому
некоторые исследователи предлагают нам иное объяснение. Они говорят, что данный отрывок ведет речь о людях, которые лишь на словах исповедовали веру в Христа, но на самом деле не являлись истинными верующими. Иными словами, они полагают, что здесь говорится о тех, которые лишь называют себя христианами. К сожалению, я не могу принять данную точку зрения, хотя этой позиции придерживались многие известные богословы, как, например, Чарльз Скоуфилд. Именно эта точка зрения представлена в его знаменитой Библии. Кстати сказать, на мой взгляд, Библию с комментариями Чарльза Скоуфилда должен иметь каждый христианин, хотя я не считаю, что приводимые в этой Библии пояснения и комментарии всегда являются правильными и обоснованными. Итак, я не могу признать справедливой точку зрения о том, что люди, о которых идет речь в шестой главе, просто на словах исповедовали веру, не являясь истинными верующими. Священное Писание действительно нередко говорит нам о тех людях, которые лишь называют себя христианами. Мы должны признать, что в церкви действительно есть отступники. Например, апостол Петр в своем втором послании, в 22 стихе 2 главы, писал: «С ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Апостол Петр действительно говорит о людях, которые исповедуют христианскую веру лишь на словах, не являясь истинными верующими. Однако, когда мы заводим разговор о шестой главе послания к евреям, в ней мы находим истинных верующих, потому что они недвусмысленно названы истинными верующими. Например, если мы возвратимся к четвертой главе и посмотрим весь этот отрывок, мы сможем заметить, что об этих людях сказано, что они сделались неспособны слушать. Здесь вовсе не говорится, что они мертвы в своих грехах и преступлениях, как можно было бы сказать о неспасенных людях. А в 12 стихе 5 главы этого послания сказано следующее: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Эти люди нуждались в молоке, потому что они все еще оставались младенцами. Неспасенный человек не нуждается в молоке, он нуждается в жизни, он нуждается в рождении свыше, он мертв в своих грехах и преступлениях. И только после того, как он родится свыше, молоко может помочь ему. Поэтому я считаю, что автор послания к евреям обращается к младенцам во Христе и призывает их двигаться к зрелому состоянию. Так что данное толкование не кажется мне соответствующим действительности. Есть также целый ряд богословов, которые занимают иную позицию. Они говорят, что поскольку речь идет здесь об иудейских верующих первого столетия, то данное предостережение относилось только к ним. Дело в том, что в то время, когда писалось послание к евреям, Иерусалимский храм все еще продолжал действовать, поэтому в данном отрывке автор предостерегает иудейских христиан против опасности возвращения к жертвенной системе закона. Ибо, возвращаясь к жертвенной системе закона, они фактически признавали, что Иисус не умер за их грехи. Поэтому исследователи, которые придерживаются данной точки зрения, утверждают, что этот отрывок из шестой главы послания к евреям относится только к иудейским христианам того времени и не имеет никакого отношения к современности. Есть еще одна группа богословов, представители которой обращают основное внимание на встречающееся в четвертом стихе слово «невозможно».
невозможно обновлять этих людей. Основная мысль здесь состоит в том, что все это невозможно только для человека, но не является невозможным для Бога. Эти богословы напоминают нам, что Господь Иисус однажды сказал, что удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Конечно, для любого из нас невозможно войти на небеса своими силами. Именно поэтому мы имеем Спасителя и Искупителя Господа Иисуса Христа. Таким образом, данное толкование опять-таки относится к числу таких, которые я не могу принять. Итак, друзья мои, вы можете убедиться, что есть множество самых разных толкований этого отрывка. Конечно, кроме перечисленных мной, здесь есть и другие точки зрения, которые я просто не упомянул. Но есть еще одно толкование, которое стало истинным благословением для моего сердца, и я хотел бы, чтобы вы внимательно и без всякой предвзятости

не об обновлении спасением, но об обновлении покаянием. Покаяние — это нечто, к чему Бог призывает всех верующих. Например, прочтите послание, адресованное к знаменитым семи церквям Малой Азии, которые мы находим во второй и третьей главах книги Откровения. В них Господь призывает каждую из этих семи церквей покаяться. Эти призывы были обращены к верующим. Так что, на мой взгляд, автор послания к евреям говорит здесь о плодах спасения, а не об источнике спасения. И если вы хотите убедиться в этом, обратите, пожалуйста, внимание на девятый стих этого отрывка. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Иными словами, автор говорит о плодах в жизни этих людей и о наградах, которые даются им как результат. Главная идея этого отрывка состоит в том, что верующим даются предостережения о возможности потерять эти награды. «Существует опасность, — говорит автор, — что вся их работа и все их усилия будут разом сожжены, так что не останется ничего, за что они смогут получить награду». В первом послании к Коринфянам, в третьей главе, в стихах с 11 по 15, мы также находим аналогичную мысль. Павел здесь пишет: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Работа каждого верующего, друзья мои, будет проверяться огнем. А огонь, как известно, сжигает. Работа, которую мы делаем сегодня для Христа, будет подвергнута испытанию. Например, все те цифры о числе обращенных, которыми мы, как проповедники, так гордимся, будут однажды испытаны огнем. И это будет бушующее пламя, если наша работа выполнялась по плоти, а не по силе Духа. И в результате у нас не останется ничего, ибо все — дерево, солома и сено — просто исчезнут в огне. Однажды каждый верующий будет стоять перед судилищем Христа. И мне бы так хотелось вложить в сердце каждого христианина осознание того, что этот суд не будет для него радостным и приятным праздником. Не нужно думать, что Господь Иисус похлопает вас по плечу и скажет: «Какой ты молодец! За все годы ты ни разу не пропустил воскресное богослужение!» Нет, друзья мои, Господь будет смотреть гораздо глубже. Он будет проверять нас, чтобы убедиться, действительно ли мы имеем плоды в своей жизни. Возросли ли мы в Его благодати и познании Его истин? Были ли мы Его свидетелями? Была ли наша жизнь чем-то полезна Ему? Являлись ли мы благословением для других? Друзья мои, я не уверен, что я с нетерпением жду возможности оказаться перед судилищем Христа, потому что я допускаю, что мне там придется не сладко. На этом суде не будет решаться вопрос о моем спасении, но зато там будет решаться вопрос о том, какие награды мне суждено получить. И это же самое ожидает каждого из вас, если вы, конечно, относитесь к числу его детей. Пожалуйста, помните об этом в своей христианской жизни». И этой мыслью я хотел бы завершить наше сегодняшнее исследование.
быть.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Берегитесь обмана. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Я до утра читал божественную повесть о муках Господа и таинствах любви, и негодующая совесть терзала помыслы мои. Чего мы ждем еще? Какого откровенья? Не подан ли с креста спасительный пример? Зачем же прячешь ты под маскою сомнения клеймо порока, лицемер? Разбей же, Господи, негодные сосуды, как пыль с одежд стряхни предательскую сеть, и на лапзание Иуды лапзаньем пламенным ответь. Константин Льдов.
2: Вера и жизнь. Вопрос-ответ.
3: О втором пришествии. Ярослав Барсук. Христианин со стажем. Мы задали ему вопрос, который нам, кажется, интересует не только нас. Когда вы были молоды, верующие ждали скорого пришествия Иисуса Христа. Это проявлялось в том, как они жили, о чем говорили и проповедовали. Как изменилось ваше отношение к этому вопросу?
4: Вопрос второго пришествия Христа интересовал и апостолов. Иисус сказал, что об этом часе никто не знает, ни ангелы, ни Сын, а только Отец. Он назвал признаки своего пришествия. Апостолы верили, что Иисус вернется в их время. Например, апостол Иоанн пишет: «Дети, последнее время». Апостол Петр предупреждает: «Впрочем, близок всему конец». Иаков напоминает: «Пришествие Господа приближается». Апостол Павел просил о том, чтобы верующие не колебались умом, будто уже наступает день Христов. Он указал на то, что еще не все совершилось. Таким образом, мы видим, что для апостолов эта тема уже тогда была на повестке дня. В дни моей юности в наших церквах часто проповедовали о пришествии Христа. В СССР в то время были гонения на верующих, и многие братья и сестры за свою веру сидели в тюрьмах и лагерях. Многих штрафовали, поносили, а некоторые даже умерли за Христа. Тогда церковь сильно ожидала второго пришествия. Когда пришла свобода для проповеди Евангелия, и тысячи душ обратились к Господу, то многие тоже верили, что Господне пришествие близко. Особенно, когда приближался 2000 год. Многие неверующие в Иисуса думали, что в 2000 году будет конец света, а христиане, что Христос придет. Но так как этого не случилось, многие разочаровались. Мы теперь живем во время какого-то духовного застоя. Гонений и поношений на верующих нет, все спокойно. Проповеди о пришествии Христа все меньше и меньше. Многие неверующие и даже некоторые христиане говорят так, как писал апостол Петр: «Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Пришествие Христа будет внезапным, придет, как вор ночью. Но верующие не во тьме, и день тот не застанет нас врасплох. Не столько важен вопрос, когда придет Христос, сколько готовы ли мы во всякое время встретиться с Ним. Жизнь каждого человека может прекратиться в любую минуту. Иисус дал нам повеление: «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Будем же готовы.
2: Вера и жизнь. Точка зрения.
4: Жизнь в последние времена. В каждом поколении тема второго пришествия Христа актуальна. Не является исключением и наше время. Верующие в Христа обращают внимание на все признаки последнего времени и об этом говорят. При этом мы пытаемся применить слова Христа, сказанные о конце времен, к нашей ситуации. Конечно, нам необходимо помнить, что между нами и проповедью Христа о последнем времени расстояние в 2000 лет. А слова Христа о его скором

Христа, христиане берут за основу тексты Евангелия от Матфея, главы 24-25, где, как кажется, есть исчерпывающие ответы на вопрос о признаках последнего времени. Но если внимательно присмотреться к словам Иисуса о последних днях, то мы видим, что Матфей собрал вместе все тексты, которые касаются как второго пришествия Христа, так и скорого разрушения храма и Иерусалима. Как известно, Матфей любил собирать в единый сборник все цитаты Христа на определенную тему из разных его проповедей. Таких сборников у Матфея 5: Нагорная проповедь, Наставление учеников, Притчи, Ценности Божьего Царства, Пророчество о разрушении храма и Конце времен. И хотя Матфей пытается ответить сразу на два вопроса: когда будет разрушен храм и каковы признаки второго пришествия Христа, мы чаще всего соединяем ответы на оба вопроса воедино и забываем, что пророчества в отношении храма и Иерусалима уже сбылись. Когда же пророчество о разрушении храма и падении Иерусалима цитирует евангелист Лука, он не объединяет оба вопроса. Поэтому мы можем видеть, что многие так называемые эсхатологические тексты касались только евреев, храма и будущего для земного Иерусалима. И эти пророчества сбылись, как в период Первой и Второй Иудейских войн с 66 по 73 и со 115 по 117 год от Рождества Христова, так и в период Третьей Иудейской войны, которая всем известна как восстание Бар-Кохбы со 132 по 136 год от Рождества Христова. Интересно отметить, что апостол Павел, отвечая на вопрос о втором пришествии Христа, вообще не использует ответы самого Христа. Ничего не говорит о разрушении храма и города, а связывает возвращение Христа со сквернением храма, что описано как «мерзость запустения», когда в нем воссядет Антихрист и провозгласит себя Богом, тем самым цитируя пророка Даниила из Ветхого Завета. Важно здесь отметить, что Павел писал тогда, когда храм еще не был разрушен. Тем самым он подчеркивал, что ключевой ответ на вопрос о пришествии Христа нужно искать у Даниила, а не просто следить за признаками возвращения Христа. Вот как он говорит об этом во втором послании к Фессалоникийцам: «Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, притворяющийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Как видим, Павла вообще не интересуют признаки второго пришествия, которые выражаются в бесконечных войнах, голоде, катаклизмах, эпидемиях и лжепророчествах лжемессий и лжехристов. Скорее всего, это связано с тем, что все эти признаки являются постоянными константами существования человечества на Земле. А значит, должно произойти что-то такое, что и определит время как последнее. Для Павла это осквернение храма и приход человека греха, который в книге Откровения назван Антихристом. В понимании Павла проявление человека греха произойдет в храме, разрушенном римскими войсками еще в 70-м году от Рождества Христова и до сих пор не восстановленном. Есть понимание, что третий храм будет построен, восстановлен, пришедшим Мессией. И здесь нужно отметить, что ортодоксальные евреи все еще ждут первого пришествия Мессии. Для них страдающий и распятый Христос – это нонсенс. И здесь-то мы понимаем, что Бог управляет историей таким образом, что нам все это кажется непостижимым. Слова «не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти», по-прежнему являются для нас определяющими. Так называемое «время язычников» продолжается до сих пор, и нам не совсем понятно, когда оно закончится. Есть какая-то тайна, которую мы пытаемся понять, но безуспешно. Ведь времена неопределенности продолжаются. Для большего непонимания того, что происходит, Бог допускает разрушение храма, в котором должен явиться человек греха. Для чего так?
Наверное, потому что не наш.

0: дело знать времена или сроки. А что же является нашим делом? Что нам делать сейчас в этом мире? Как ни странно, но ответ на этот вопрос содержится в книге «Деяния апостолов». «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Получается, что для того, чтобы эффективно ожидать второго пришествия Христа, нам необходимо лишь быть Его свидетелями. Даже не миссионерами или евангелистами, а просто свидетелями. Кто же такой свидетель Иисуса Христа? Обычно под словом «свидетель» понимают свидетеля в суде, однако это слово имеет более широкое значение. Свидетель – это человек, который был очевидцем какого-либо события и готов об этом свидетельствовать. Эти слова непосредственно относятся к апостолам как очевидцам Христового воскресения. Но апостолы передали эту эстафету свидетельства следующим поколениям верующих в Христа. В этом смысле мы можем говорить и о себе, как о свидетелях Христа, тем более, что через веру в Иисуса мы обрели Святого Духа. Мы также свидетели Христа, потому что не только уверовали в Него и восприняли Евангелие лично для себя, но имеем и жизненный опыт познания Бога, обращения к Нему и жизни с Ним. И мы следуем той дорожной карте, которую создает для нас Святой Дух, дающий нам свою силу. И вот с этим свидетельством нам необходимо жить, ожидая пришествия Христа, которое может произойти в любой момент. Мы можем и не заметить, как храм уже будет отстроен, а сверхчеловек, который назовет себя Богом и воссядет в храме, окажется тут как тут, и ему будет аплодировать весь мир, потому что он сможет в духе Соломона находить компромиссные решения по многим политическим и военным вопросам, добиваясь мира во всем мире. В любом случае, когда мы сосредоточены на Христе и являемся Его свидетелями, все, что происходит в мире, становится для нас второстепенным. Поэтому не стоит фокусироваться на нынешнем времени неопределенности и смуты. Бог знает, каким будет мир будущего, и когда придет конец миру теперешнему. А мы всего лишь наблюдатели, желающие скорого наступления Божьего Царства. Нам также нужно помнить, что община Христа, то есть Его Церковь, не является политической силой, через которую Бог будет восстанавливать Израильское Царство. У нее другая задача. Царство Христа в те времена было синонимом Царству Израиля. Но, как показывает история, это неправильное понимание. Царство Христа – это царство Бога и царство будущего. Сейчас оно является духовным, а не политическим измерением. Когда царство Христа сокрушит земные царства, мы не знаем. Это будет в будущем, в конце времен, во время второго пришествия Христа. Но сегодня уже есть подданные Божьего царства – это верующие в Христа. Мы принадлежим двум царствам – земному и небесному. Но как граждане Царства Божьего понимаем, что оно является для нас первостепенным, если, конечно, мы последователи Иисуса. С другой стороны, мы можем реализовать свои таланты и способности не только в сфере профессии и бизнеса, но и в политике. Однако делаем мы это на персональном уровне. Это не касается церкви. Община Христа на земле представляет в первую очередь своего Господина, Иисуса Христа. Церковь может много заниматься добрыми делами, милосердием и социальной работой, но обществу это интересно лишь постольку поскольку. Когда же церковь становится пророческим голосом против нечестия и греха, тогда ее желают уничтожить, подобно тому, как были уничтожены пророки Ветхого Завета, Иоанн Креститель, апостолы и сам Иисус Христос. Это и есть жизнь свидетелей Христовых в последние времена. Да поможет нам Господь. Константин Тетеретников.
1: Вера и жизнь на злобу дня.
0: А жить-то как? А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Книга Даниила, глава 12, стих 13. В смутное время мы живем. В такие дни вера в невидимого проходит самые суровые и жестокие испытания. Ну и где Бог? Смотри, как разгулялся дух ненависти. Смотри, какая тьма из бездны вырвалась на волю. Какая злоба и ложь из всех щелей прет. Торжественно прет. И что погано, тьма в одеждах света и ненависть представляет себя любовью. Самые изощренные подлецы представляют себя помазанниками Божьими. Самые ловкие лжецы и любостяжатели с Библией в руках обольщают толпы людей, обещая им рай уже здесь и сейчас. И самые уважаемые и авторитетные служители церкви рассказывают библейские истории, докапываясь в своих исследованиях до самых мельчайших песчинок Вавилонской пустыни. Конечно, это интересно и даже увлекательно, особенно если ногами своими пройтись по раскопанным останкам следов овец и афора, которых спас Моисей. А жить-то как? Как остаться верным Господу в полном окружении лукавства? Как быть честным, оставаясь в тесном союзе с лжецами, да и мало того, в полной зависимости от лжецов, захвативших не только территорию жизни, но и территорию знаний, и территорию веры, оккупировав даже территорию молитв? Я думаю, что огромное число верующих, верующих искренне, по-настоящему, испытывают мучительную боль от перманентного конфликта и неизбежного столкновения своей внутренней чистоты, свободы и, не побоюсь этого слова, святости со всей мерзостью реальности. Конфликт царств очевиден и жесток. Царство света и любви находится под непрерывной атакой царства тьмы и ненависти, и все эти боевые столкновения происходят в сердце христианина, в душе христианина. В разуме человека Божьего идет битва. Как быть мне в этом лукавом и прелюбодейном мире? Есть два пути развития конфликта. Первый развивается естественно, то есть без анализа происходящего, без решительных мер сохранения себя и отвержения претензий плоти. Это путь приспособленчества. Даже самые мрачные преступные дела становятся приемлемыми в таком процессе, ибо всегда на все случаи жизни звучит оправдание. Так Господь решил, Господь допустил. Этот процесс описан в Библии. Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. В той древней истории падения Божьего народа описано нечто ужасное. Вот как об этом говорит Господь. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподней заключили договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Нет, мы так не говорим. Избави Боже. Но мы зачастую так живем. Двуличие, двоемыслие, фарисейство. К сожалению, такая стратегия выживания в христианском мире имеет большое распространение. Такие правила жизни не требуют жертвы и даже напряжения не требуют. Всего-то и нужно вовремя и в нужном месте быть благочестивым, дабы свои не увидели и не подвергли экзекуции. Есть и другой путь. Это путь абсолютной верности Богу. Это непреклонное следование по следам Христа, чего бы это ни стоило. Это личное, частное, автономное пространство веры. Это подлинно храм Духа Святого, в котором последователи Иисуса Христа творит правду Божью, исполняется силой Духа Святого. Такая форма христианства независима от внешних бурь. Такого христианина могут истязать силы зла, подвергать публичному осуждению и издевательствам. Такой христианин может оказаться изгоем даже для собратьев по вере, как это случилось с апостолом Павлом. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». Такое христианство никак не затворничество. Такое христианство – это высший уровень подлинной свободы. Такой образ следования за Христом – это независимость от всех сил зла, от лукавых замыслов сатаны, от угроз и насилия врагов Евангелия. Такому верующему Христос говорит: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Размышляя над этой свалившейся на нас бурей жизни, я вспомнил слова Господа. Он говорил их в самом начале своего служения и в самом начале моего личного поиска правды. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Тогда я стоял перед воротами тесными, желая встать на путь жизни, и видел, что различие путей кардинальное, содержание жизни совершенно разное, и в итоге на финише пути странника ожидают совершенно разные обители. Я тогда вошел узкими вратами. Это Божья благодать. Слава Спасителю Иисусу Христу! Господи, помоги устоять и пройти поприще мое, и не слукавить, и не убояться, и не предать. Пастор Юрий.
1: Вера и жизнь. Слово ободрения.
0: Не теряйте ориентиров. Мы можем сбиться с пути, но это еще не значит заблудиться. В студенческие годы на летних каникулах мне доводилось подрабатывать проводником для туристов. И порой случалось, что, стремясь сократить маршрут, мы теряли тропу. Тут же кто-то начинал паниковать, мол, мы потерялись, мы заблудились. «Ничего подобного», — успокаивал я группу. «Мы всего лишь сбились с пути». Ответ неизменно вызывал недоумение. «Но разве это не одно и то же?» И мне приходилось разъяснять, что пока я знаю, в каком направлении следует идти, и самое главное, помню, откуда мы пришли, мы можем спокойно продолжать движение. И даже если мы упремся в непреодолимое препятствие или забредем в тупик, всегда сохраняется возможность вернуться и начать заново. Вот если бы мы забыли, откуда вышли, и перестали понимать, куда идти, тогда бы мы потерялись. Сбиться с пути вовсе не значит заблудиться. Пропустили служение один раз? Не пропускайте второй. Не нашли в течение дня времени почитать Библию? Продолжайте на следующий день. Зашли в жизненный тупик? Начинайте сначала. Ведь сатана так и хочет, чтобы вы, один раз упав, уже не поднялись. Он так и ждет, чтобы вы, сбившись с Божьего пути, больше на него не возвращались. Не теряйте ориентиров. Упали – вставайте. Отдалились от Бога – приближайтесь к Нему снова. Иной альтернативы нет. Лишь поняли, что направление, в котором вы бежали, к Богу не ведет, скорее вернитесь к исходному пункту. Господь вас направит. Не бойтесь признавать свои ошибки. Тем, кто находится в единении с Христом Иисусом, нет никакого осуждения, говорит Писание. Мы – дети Божьи. Если ребенок совершил ошибку, что-то сделал не так, разбил тарелку, поломал игрушку, получил плохую оценку, неужели он из-за этого перестанет быть сыном своего отца? Даже Каин, убив Авеля, не перестал быть сыном Адама. Небесный же наш Отец куда более долготерпелив и многомилостив, чем Адам. И тем, кому через усыновление во Христе дана власть быть детьми Божьими, нет никакого осуждения. Приходя к Отцу с покаянием, мы просим Его водительства, дабы идти дальше. Сергей Головин.
1: Вера и жизнь. Духовная статья.
0: Безумие и идолопоклонство. В Священном Писании мы находим множество видов деятельности, совершаемых с разной степенью посвящения. Особенно красочное описание одного из наиболее характерных видов человеческой деятельности мы находим у пророка Исаии. «Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. пусть все они соберутся и станут. Они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор и работает на углях. Молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукой своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выбирает среди деревьев в лесу, сажает ясень, а дождь взращивает его, и это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сжигает в огне, другой частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо я согрелся, почувствовал огонь», а из остатков того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Прежде чем мы услышим Божий анализ действий этого представительного образца человечества, давайте спросим себя, что мы здесь видим. Несомненно, превыше всего прилежание. Огромное усердие и похвальная старательность, проявляемые систематически и методично. Все согласятся, что действия, описанные в 44 главе книги пророка Исаии, глупы, но не каждый назовет их злом. Чтобы ответить, почему они злы и в высшей степени таковы, давайте определим идолопоклонство, которое практикует наш герой. Идолопоклонство – это поклонение, обожание и служение образу, идее или объекту в противоположность поклонению и служению Богу. Теперь мы можем продолжить размышления над остальными стихами главы. «Не знают и не разумеют они, он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели, и не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: половину его я сжег в огне, и на углях его испек хлеб, изжарил мясо и съел, а из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли я поклоняться куску дерева? Он гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение. И он не может освободить души своей и сказать: не обман ли в правой руке моей?» Это анализ, сделанный самим Богом, согласно которому идолопоклонник находится в тяжелом ступоре. Да он даже не задумывается об очевидных истинах, которые просветленный человек видит невооруженным глазом. Однако просветленный является таковым именно потому, что у него есть вооруженный глаз – Священное Писание. И очень трагично, что оно единственное на земле, которое глубоко рассказывает нам столь очевидные истины, остающиеся для многих за пределами внимания. Поэтому, чтобы вооружить глаза, приведем еще слова пророка Исаии. «Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, ищет себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо». Есть две удивительно точные китайские пословицы, которые трагикомично подтверждают слова пророка Исаии, несмотря на то, что они сказаны буддистами-идолопоклонниками. «Люди не могут жить без богов, а боги без людей бесполезны. Почитайте богов так, как будто они действительно существуют. Если вы не будете почитать их, они станут просто комками глины. Каждый духовно невозрожденный человек – является стопроцентным идолопоклонником, иначе и быть не может, ибо надлежащий объект поклонения, живой Бог, был и остается за пределами физических и душевных восприятий большинства людей во все века. Это потому, что Иисус говорит нам: Истинные поклонники Бога поклоняются Ему в духе и истине. Ни дух, ни истина не присутствуют в людях, не переживших духовного возрождения. И только слова Божьи несут в себе дух, жизнь и чистую истину. Те, кто не слушает их с полным доверием, духовно мертвы. У них нет и не может быть правильного объекта поклонения. Основная истина, которую мы должны извлечь из Библии, это то, что представляет собой настоящий образ Божий. Если мы понятия не имеем, каков Бог по характеру и сущности, мы обязательно будем поклоняться Богу, созданному по нашим представлениям, и это неизбежно будет карикатурой на Бога. Именно поэтому идолопоклонство основано на различных искаженных, а иногда даже извращенных представлениях о духовном мире. Однако все они являются серьезной насмешкой над Богом, которая не может остаться безнаказанной. Вместе с самонаказанием, которое несет в себе самом затемненное человеческое сознание. И после грехопадения у каждого из нас осталось непреодолимое желание поклоняться кому-то или чему-то. Кто-то однажды сказал: «В центре человеческого сердца находится алтарь. Пустоту этого алтаря человек выдержать не может». Именно этот неистребимый инстинкт поклонения в человеке вызывает наибольший интерес среди демонического мира. Вот какие выводы из этого делает апостол Павел. «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Именно бесы являются главными сторонниками грешника в его усердном труде по замене Бога чем-либо иным. В лабораториях лжепророка кипит могучая творческая деятельность, направленная на то, чтобы всячески разнообразить заблуждения людей относительно того, как и кому следует поклоняться. Сатане и злым духам доставляет большое удовольствие видеть, как люди, созданные по образу и подобию Божьему, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. В тексте, непосредственно перед этим стихом, апостол Павел открыл римлянам, что хотя идолопоклонники притворялись мудрыми, они становились все глупее, глупее и глупее. Хорошо известно, что чем более отсталыми являются человек и племя, тем примитивнее их объекты поклонения. Верна и обратная корреляция. Скатывание человека во все более дикое состояние приводит к видимой деградации его идолов. Все это открывает нам псалмопевец: «А их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих, есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своей». Подобны им, да будут делающие их и все надеющиеся на них. Идолопоклонство на практике неизменно приводит к постепенному отупению любого человека, который не поклоняется живому Богу. Вот почему данная статья называется «Безумие идолопоклонства». По этой причине Господь в Своем Слове предоставляет нам весьма трагикомический образ идолопоклонника. Но в своих делах человек – редко действует в одиночку. Так Бог открывает нам, как слаженно сотрудничают идолопоклонники в своем общем деле. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: «Крепись!» Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке: «Хороша!» и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. Часто с тяжелым сердцем я наблюдаю, как окружающие меня люди все еще живут в глубокой духовной тьме и усердно ободряют друг друга в своем общем идолопоклонстве. Для этой цели демонический мир также задействовал все ресурсы всех мирских средств массовой информации. Именно в этом процессе мы видим величайшее братство и взаимопомощь между людьми и народами. Грустно, очень грустно. Но нам нечем хвалиться. В каждом человеке, даже давнем верующем, все еще живет идолопоклонник, поэтому борьба с ним должна быть беспощадной и непрекращающейся. Несомненно, рассматриваемая тема очень важна и обширна, поэтому сущность идолопоклонства и его характерные проявления мы рассмотрим в следующих номерах журнала. И все же здесь я хотел бы объявить, что цивилизованный человек сегодня – это тот же идолопоклонник, каким его описал пророк Исаия. Наш современник просто заменяет золотых, каменных и деревянных идолов более завуалированными, но не менее глупыми их формами. Чтобы понять, почему идолопоклонство так распространено, несмотря на его безумие, мы вернемся к словам, которые процитировали в начале. «А из остатков того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: спаси меня, ибо ты Бог мой». По сути, желание поклоняться также исходит из подсознательной потребности каждого из нас в безопасности, защите и поддержке. И когда человек не знает и не признает способности и желания Бога защитить нас, поддержать и удовлетворить наши объективные потребности, он неизбежно будет искать этого у кого-то или чего-то другого. После исхода из Египта напуганные евреи сделали золотого тельца именно потому, что их терпение ждать Моисея, фактически Бога, было на исходе. «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Евреи делают себе идолов, потому что не могут выдержать даже несколько дней в неопределенности, то есть без богов, без духовных покровителей. Распространение идолов связано и с другой проблемой духовно мертвого человека. Он не может жить одной верой без поддержки своих осязаний. Этим объясняется почитание икон и статуй в самых разнообразных религиозных и светских формах. Многие аргументируют необходимость подобных наглядных материалов тем, что в древности они были нужны в качестве учебного пособия для тех, кто не умел читать Священное Писание. Однако есть более глубокое и точное объяснение. Язычник всегда был не способен воспринять слово без зрения. Вот почему ему необходимо иметь такие опоры веры, которые не только не помогают ему приблизиться к невидимому Богу, но наоборот отдаляют от него. По этому поводу есть печально верная поговорка: «Когда палец указывает на небо, глупец смотрит на палец». Скажем здесь несколько слов о том, как можно спастись от смертоносного идолопоклонства. Через пророка Иеремию сам Бог дает нам рецепт в нескольких словах. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Это необходимое условие для спасения человека. Все, что выходит за рамки этого отношения, является идолопоклонством. Ибо Творец не может разделить свою славу с идолами. Тот, кто будет на небесах с Богом, должен сделать свой выбор с неразделенным сердцем. Бог не примет ничего меньшего. Поэтому давайте снова и снова утверждать истинного Бога, явленного в Библии, единственным истинным и законным объектом поклонения и служения. Процитируем еще раз пророка Исаию. «С кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он, и Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете ему?» Если бы у нас было высокое осознание Творца всего видимого и невидимого, разве мы заменили бы его чем-то другим, материальным или нематериальным? В Библии приводятся замечательные примеры иудейских царей, которые с глубокой ненавистью и отвращением уничтожали идолов, воздвигнутых обезумевшим народом, на каждой высоте. Нет, я не поощряю подобные действия. но давайте рассмотрим себя и свое представление о Боге. Действительно ли мы хорошо знаем объект поклонения, описанный в Библии, или все еще поклоняемся придуманной нами же карикатуре на него? Однако закончим эту часть на позитивной ноте. Мы уже знаем, что подобны идолам будут те, кто их делает, и все, кто на них надеется. Именно по этой духовной логике поклоняющийся в духе и истине все больше уподобляется живому Богу, которому он поклоняется. И это одно из величайших благ для верующего, с презрением отвернувшегося от своих идолов. И на кого мы будем все больше походить? На Тельца или на Творца? Выбор за нами. Йордан Пиянски.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

придет с особым назначением, и солнце свет померкнет над землею. Сегодня предлагает Бог спасение. Он хочет повстречаться здесь с тобою.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Слово Божие вразумляет простых. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Псалом 118, 130 стих. Одна продавщица фруктов приобрела себе Библию и, читая ее, стала христианкой, обратилась к Богу. Она так полюбила Слово Божие, что, стоя за прилавком, все свободное время посвящала чтению Библии. Однажды какой-то господин спросил ее: «Что вы читаете, сударыня?» «Слово Божие», — ответила продавщица. «А кто вам сказал, что это Слово Божие?» — спросил господин. Продавщица подняла глаза кверху и в свою очередь спросила: «Можете ли вы доказать мне, что этот свет там, наверху, есть именно солнце?» «Доказать это?» — переспросил господин. — «Зачем? Лучшее доказательство в том, что оно греет меня, и я вижу его свет». — «Да», — воскликнула женщина, — «лучшим доказательством того, что эта книга, Слово Божие, служит то, что она питает, согревает и освещает мою душу. Никакая книга на свете не приносит человеку так много внутренней радости, как Библия. Как дитя слышит голос своего отца, так верующий слышит Бога», — сказал Иоганн Гердер. Слово Божие является единственным, божественным, а следовательно и вполне совершенным орудием для того, чтобы избегнуть обольщения врага, и единственным средством, укрепляющим душу. Оно делает ее способной оказывать противодействие дьяволу и всем его ухищрениям. Слово Божие есть семя живое, божественное, которое должно прорастать на земле сердец наших духовными плодами. Зачем нужно посеянное на земле семя, если оно не приносит плода? Так и Слово Божие, проповеданное и услышанное, бесполезно, если не приносит плода в сердцах наших. То есть, когда мы не стараемся исправить нашу жизнь по правилам Его. Духовная зрелость, то есть сила, мужество, дерзновенная вера, устойчивость и верность Господу находится в прямой зависимости от того, сколько времени и как человек проводит в молитвенном изучении Слова Божия.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Бог человеколюбивый. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. «А мой папа может столько денег заработать, — хвастался Шурик, — что можно будет купить целый завод. Подумаешь, зато мой каждый год привозит золотые медали с мировых чемпионатов, — заявил Боря. А ты, Володька, чего молчишь? Ну, ясно, куда там твоему отцу с нашими равняться, — съязвил Шурик. Не смей так про моего отца говорить. Сжав кулаки, приготовился защищать папину честь Володя. «Он очень любит меня!» Боря грустно посмотрел на Володю. Он ничего не сказал о том, что его родители поссорились и собираются разводиться. И зависть наполнила его сердце. «Подумаешь!» — сказал он язвительным тоном. «Будто ты не знаешь, что они тебе не родные!»
2: «Знаю!» — спокойно ответил Володя. — Мне уже сообщили об этом подобные тебе. Но как раз это и говорит о том, что мои родители очень добрые и порядочные люди. Какое счастье, что я теперь имею такую маму и такого папу. Теперь я еще больше ценю их и люблю.
1: Несмотря на то, что Бог любит каждого из нас, многие не верят в Него, а насмехаются над Его учением и противятся Его воле. Люди распяли Божьего Сына и отвергли Его благодать, а Он ради каждого из нас не пожалел самого себя. Теперь давайте обратим внимание каждый на себя. Были ли мы когда-нибудь непослушными, невежливыми, нестарательными, упрямыми? Но Бог все равно нас любит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Первое послание Иоанна, 4 глава, 19 стих.
3: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

бегство с верой. Иосиф встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Евангелие от Матфея, 2 глава, 14 стих. Бог не только дал семье Марии понять, что ждет их в будущем, не только позаботился об их хлебе насущном, как мы увидели вчера, но еще и предоставил им свое руководство. Когда царь Ирод узнал о младенце, которого называли царем иудейским, он был разгневан, сильно разгневан, настолько разгневан, что приказал убить каждого младенца мужского пола возрастом до 2 лет в городе Вифлееме и его окрестностях. Конечно, угроза другого царя могла быть устранена благодаря такому приказу. Но Бог явился Иосифу во сне и приказал ему, земному опекуну святого младенца, взять свою семью и немедленно бежать в Египет. Там они должны были скрыться от смертоносного замысла Ирода. Мы никогда не можем предугадать, что принесет супружество, материнство или даже наступающий день, не правда ли? Мария, женщина, любившая Бога, благодатная и благословенная между женами, которая обрела благодать у Бога, тем не менее должна была усвоить несколько уроков о доверии Богу и следовании за Ним. Сначала о следовании. Можете себе представить, каково это быть разбуженной посреди ночи и услышать от мужа, что вам надо бежать, уезжать и прямо сейчас. Но куда мы поедем, любимый? В Египет, отвечает он. Путешествие займет только 10-15 дней. Но зачем, любимый? Понимаешь, я увидел сон, и Бог сказал мне, что надо ехать. Представьте, что бы произошло в большинстве домов после такого заявления и таких объяснений. Как бы вы поступили при таких обстоятельствах? Но Мария поступила так, как должна была поступить жена, угодная Богу, и последовала за своим мужем, и это спасло жизнь их маленькому сыну. Теперь о вере. Понимаете ли вы, что доверие Богу позволяет нам, женщинам, любящим Бога, следовать за нашими мужьями. Так же, как и женщины старых времен, такие как Мария, любившие Бога и доверявшие Ему, мы должны украсить себя прекрасным духом Божьего смирения и последовать за нашими мужьями. 1 Петра, 3 глава, 5 и 6 стихи. Доверие Богу позволяет нам так поступать. Отче, помоги мне, чтобы я могла довериться Тебе, и следовать за теми, кто ведет меня по Твоей доброй и совершенной воле так, как угодно Тебе. Благодарю Тебя за то, что Ты заботишься обо мне, выбирая мне наставников из моих ближних. Аминь.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Радіопрограма «Поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче.

Садитесь, пожалуйста, молодежь. Хочу еще раз сердечно всех вас поприветствовать библейским благословением. Благодать и мир вам да умножатся от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Последний стих первого псалма. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Знаете, если задуматься об этом утверждении и поверхностно вот помыслить об этом стихе, то может показаться само это утверждение банальным. Конечно, Бог знает путь праведных. Апостол Петр когда-то Иисусу Христу сказал следующие слова: «Господи, Ты знаешь все». Вообще мы веруем в Бога, который знает абсолютно все. Мы верим в Бога Всеведущего. Он знает все во всех деталях. Для чего говорить «ибо знает Господь путь праведных»? И вот прежде чем мы ответим на этот вопрос, я бы хотел, чтобы мы постарались разобраться, а что вообще значит понятие «путь»? Путь – это не просто дорога, друзья. Дорога сама по себе. Она не может быть плохой или хорошей. Она не святая и не грешная. Но дорога, она обычно куда-то человека ведет. И мы стоим, каждый на какой-то дороге. И я хотел бы сегодня задать вопрос. Какова цель, к которой ты стремишься? Цель, к которой мы идем по любой дороге, она определяет наши мысли, она определяет наши слова, она определяет образ нашего поведения, она определяет буквально всю нашу жизнь. И если поразмышлять, то, в общем-то, это и есть путь, на котором я стою. То есть путь, собственно говоря, это совокупность всего того, что мы из себя представляем, братья и сестры. И вот Писание открывает нам, что, в общем-то, для человека, живущего на земле, есть только два возможных пути. Один путь нечестивых, грешных людей, а второй путь – путь праведных, святых людей. Два пути и два места в конце земной жизни, которые также являются закономерным итогом того, как мы прожили земную жизнь. Рай или ад, погибель. Сегодня я хочу задать каждому из нас этот вопрос. Каждый из нас находится на каком-то пути. Что я из себя представляю? Каков мой путь? И вопрос, вытекающий из этого, а где ты будешь в конце твоей жизни? В каком месте ты окажешься? Это чрезвычайно важные вопросы. И рождаясь в эту жизнь, каждый человек автоматически оказывается на пути греховном. Потому что Писание открывает нам, что мы унаследовали от Адама греховную природу. И хотим мы того или не хотим, но как только ребенок начинает взрослеть, сила греха начинает действовать в нем. И это автоматически приводит его на путь погибельный, на путь нечестивых. И нужно отметить, что, собственно говоря, для того, чтобы вот быть на пути нечестивых, человеку совершенно ничего не нужно делать. Просто нужно оставить все так, как есть, и ты автоматически будешь пребывать на пути нечестивых.
Но вот для того, чтобы оказаться на пути праведников, для этого нужно приложить определенные усилия. И нужно сказать, что для того, чтобы выйти на путь праведных, в общем-то, это не так-то уж и просто. Я предлагаю, давайте мы прочитаем об этом слова Господа нашего Иисуса Христа из Евангелия от Матфея, 7 глава, с 13 по 14 стих.

мы прочитали, многие идут путем широким, но немногие выходят на вот этот вот узкий путь. Вообще христианство – это путь меньшинства. И я думаю, что даже из числа тех, кто сегодня говорит о себе, что он христианин, наверное, не все делающие это заявление являются по сути христианами. Друзья, путь праведных – это путь меньшинства. Об этом говорит Священное Писание. Следующее, на что я хочу обратить внимание, это узкий путь. А узкий путь, в общем-то, это символизирует определенные ограничения в жизни человека. И тот, кто решится стать христианином, тот должен настраиваться на то, что, в общем-то, быть христианином – это значит во многих вопросах себя ограничивать. И еще одна очень важная деталь. На этот путь вход через тесные врата. Вы знаете, это не какие-то широкие ворота, через которые можно пронести все, что угодно. Нет. Врата, которые ведут на путь праведников, на узкий путь, это тесные врата, и через них не получится пронести очень много чего. Когда человек принимает решение стать христианином, он должен понимать, что многое из мирской жизни придется оставить за этими воротами. И я еще раз хочу повторить, на этот путь встать не так-то уж и просто. Посмотрите, что об этом говорит, опять же, Иисус Христос. Евангелие от Луки, 13 глава, 24 стих. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата». То есть постарайтесь войти сквозь тесные врата. «Ибо сказываю вам, что многие поищут войти и не возмогут». То есть вот эта вот мысль, что, в общем-то, выйти на путь праведных, на путь святой, не так-то уж и просто. Вопрос сегодня ко всем нам. На каком пути сегодня нахожусь я? Как приятно было утром видеть многих молодых людей, которые прошли сюда вперед для того, чтобы помолиться и попросить прощения у Бога. И я видел, вот как с теми, с кем я молился, некоторые плакали, когда просили прощения у Бога. Вот вы понимаете, вот это вот как раз момент, когда человек нашел эти узкие врата и проходит через них. И некоторые молились и просили: «Господи, прости меня за то, что было не так, прости меня за грехи мои». То есть человек через эти узкие врата проходит сам, но многое из того, что он делал, может быть, многие вещи, которые были ценными в его глазах, ему приходится оставить позади. Их не возьмешь с собой на этот узкий путь праведников. А теперь давайте мы вернемся к слову, которое мы прочитали в начале. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Что же значит вот это вот слово «знает Господь путь праведных»? Во свете многих текстов Священного Писания мы можем сделать безусловный вывод, что слово «знает» указывает на активное участие Бога в жизни верующего человека на его пути. Я повторю, вот это вот слово «знает Господь путь праведных» указывает на активное участие Бога в жизни верующего человека. Можно было бы прочитать многие тексты, чтобы проиллюстрировать это утверждение, но я хотел бы обратиться

0: к одной истории из Ветхого Завета, которая, на мой взгляд, очень ярко показывает, что значит вот это вот «знает Господь путь праведных» и как Бог участвует в жизни таких людей. Эта история совершилась тогда, когда еврейский народ выходил из рабства египетского. И когда народ ушел через непродолжительное время, фараон, царь египетский, понял, что евреи бежали. И он принимает решение догнать этих людей и вернуть их в Египет, чтобы они и далее были рабами. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Давайте мы прочитаем некоторые тексты из 14 главы книги «Исход», с 5 стиха. «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали: что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою крепкою, и погнались за ними египтяне, и все кони, и колесницы фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их расположившимися у моря при Пи-Гехерофе, что перед Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу». С 13 стиха. «Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пойдут сыны Израилевы среди моря по суше». Из 19 стиха. «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились они один с другими во всю ту ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу возрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян. И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». Читающие Библию хорошо знают эту историю, и мы знаем, чем все закончилось. Воды море, через которое проходил еврейский народ, сошлись над войском египетским. И все эти люди потонули в этой воде. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Обратите внимание, вот эти две категории людей находились на одной дороге. Но путь евреев был прав перед Богом, а путь египтян был неправ перед Ним. И путь евреев мы можем назвать путем праведным, а путь египтян – путем нечестивых. И вот Бог встает между ними и начинает активно участвовать. Для одних Он освещает тьму, и можно сказать, что евреи идут, и как будто бы перед ними светят фары автомобиля, они идут ночью. А для других все сокрыто, они ничего не видят. Бог начинает активно участвовать в их жизни. Братья и сестры, я возвращаюсь к этому слову. Знает Господь путь праведных, подразумевает то, что Бог не просто знает этот путь, Он, конечно, его знает, но Он активно участвует в жизни праведника, в жизни верующего человека. На основании этой истории, вот, которую мы прочитали, можно сделать некоторые выводы. В чем выражается активное участие Бога в пути праведного человека? И я хочу обратить внимание на несколько обетований о Божьем благословении и о Божьем участии в пути праведника. И первое, на что я хочу обратить внимание – помощь в принятии решения. Мы имеем обетование от Бога, что Он поможет нам принять решение. Что делать? Ну вот представьте себе этих евреев. Они подошли к воду моря, перед ними море, а сзади них войско вражеское, войско египтян. Что делать? Но Бог указывает им, какое решение нужно принять и что нужно делать. Псалом 24, 12 стих. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать». Братья и сестры, я еще раз подчеркну эту мысль. Божья забота, участие в пути верующего человека выражается в том, что Он помогает верующему принять решение. Правильное решение. Как много сегодня у людей вопросов. Как много вопросов у христианской молодежи. И мы сегодня слышали многие из этих вопросов. А как тут поступить? А вот что тут сделать? Мы имеем обетование от Бога. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать. Хочешь принимать правильные решения? Будь на этом пути праведных. И Бог укажет тебе мужа, Бог укажет тебе жену, Бог поможет тебе с выбором специальности, Бог направит тебя. Как Он это сделает, я не знаю. Но Бог не оставит тебя без совета. Итак, это первое – принятие решения. Второе, что мы можем увидеть вот в этой истории, Бог помогает в прохождении самого пути. Он дает силу, и Он дает свою сверхъестественную помощь. Я прочитаю еще слова из одного псалма, сегодня они уже звучали. 36-й псалом, 5 стих. «Предай Господу путь твой». И уповай на Него, и Он совершит. Обратите внимание, здесь речь идет об активном участии Бога. Доверь Богу твой путь, уповай на Него, доверяйся Ему, и Бог совершит этот путь. Друзья, очень часто, когда человек думает, а стать ли ему христианином или не стать ему христианином, пойти этим путем праведных или, может быть, остаться на этой широкой дороге, которая ведет в погибель, и очень многих людей смущает вопрос, а если я решусь стать христианином, а смогу ли я им быть? Вопрос этот очень правильный и очень хороший, и переживание это правильное, потому что я думаю, что любой человек, который, ну, действительно хочет жить правильно, хорошо, неоднократно пытался победить какой-то грех, а у него не получается его победить. И вот когда человек думает, а я обращусь ко Христу, у него приходит это искушение. А вот после того, как я покаюсь, а смогу ли я жить христианской жизнью? Получится ли у меня это? Друзья, мы имеем вот это вот обетование. Как эти евреи могли пройти через воды моря? Это абсолютно невозможно. Но мы прочитали. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». То есть очень многое, в чем Бог верующему человеку реально помогает, ибо знает Господь путь праведных, Он заботится о человеке на этом пути. И третье, на что я хочу обратить внимание. На этом пути Господь обещает свою защиту. Сохранность. Вот это слово, оно как-то очень сегодня присутствует в нашей жизни. Сохранность, сохранность святых. Я прочитаю слова, которые записаны в книге притчей, 2 глава, 7 и 8 стихи. Послушайте их. Он, Бог, сохраняет для праведных спасение. Он сохраняет для праведных спасение. Он – щит для ходящих непорочно. И вот важные слова в следующем стихе. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Ты хочешь быть в сохранности? Будь, пожалуйста, на пути правды и на стезе святых. И Бог обещает тебе свою защиту, сохранность. Три момента. Помощь в принятии решения, помощь в прохождении самого пути и защита или сохранность на этом пути. Я вновь хочу поставить сегодня перед всеми нами вопрос. Ты на каком пути? Возможно, ты уже много слышал вот об этом пути праведных, но встал ли ты уже на него? Или ты все еще находишься на этом широком пути, которым идут многие в погибель? Где сегодня находишься ты? И перед нами возникает следующий вопрос. А вообще, когда можно встать на путь святых, на путь праведных? Когда это нужно сделать? И Библия дает нам на этот вопрос очень ясный ответ. Он записан в книге пророка Исаии в 55 главе 6 и 7 стихи. Обратите внимание. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. А что, неужели... Не всегда можно Бога найти. Неужели может быть такой момент в жизни, когда я не смогу к Богу обратиться с молитвой покаяния. Многие тешат себя мыслью, что я еще успею. Дорогие друзья, мы должны понимать такую простую истину. Да, покаяние – это ответственность человека. Но в то же самое время покаяние ведь дает нам и Бог. И если человек отвергает призыв Божий, отвергает много раз, а Бог может просто не дать покаяние. В моей жизни был один очень яркое событие, которое я навсегда запомнил. Мне пришлось, я уже был пресвитером, не буду говорить, где это происходило, но мне пришлось посетить в больнице еще с одним пресвитером тяжело больного человека. И вот мы пришли к нему в палату, и еще один брат-пресвитер, который был со мной, он намного старше меня годами, он, обратившись к этому человеку, говорит: «Знаешь, брат, он член церкви, этот больной». И он рассказал историю о своей маме. Этому брату предстояла операция на следующий день. И он говорит: «Вот моя мама легла на операцию, ей сделали наркоз, и она с этого наркоза никогда не вышла. Она умерла на операционном столе». И он говорит: «Брат, завтра тебе предстоит операция. А если ты с этой операции не придешь в себя?» Узнаете, этот брат взорвался. Он говорит: «Да что вы меня хороните? Я жизнь люблю!» И он стал рассказывать о том, как он любит летать на самолете, как ему нравится смотреть на красоту земли, еще что-то стал говорить. И вот этот пресвитер начал извиняться, он говорит: да я не хороню, я ни в коем случае не хороню, я просто задаю вопрос, если ты во время операции умрешь, ты готов?» Этот брат ничего не принял, а о нем доходили нехорошие слухи, что жизнь у него, знаете, нехорошая, грешная жизнь. Но фактов нет. Мы помолились с ним и ушли. И Бог продлил жизнь этого человека еще несколько лет. Знаете, в книге пророка Иеремии мы читаем такие слова в 6 главе: «Остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите, узнайте, где путь добрый, и следуйте по нему, и найдете покой душам вашим». И вот через несколько лет ко мне позвонил родственник этого человека и говорит: «Все, он умирает. Врачи дали не более 2 дней». И вот мы пришли опять к нему в больницу. Я, как сейчас помню, я уже прямо его спросил: «Может быть, вам нужно в чем-то исповедаться, покаяться?» Он говорит: «Да, нужно». Я говорю: «Так вот, мы тут 2 пресвитера, вы на пороге смерти, исповедуйтесь». Молчит, не может. Я говорю: «Знаете, давайте тогда вот как сделаем. Я буду перечислять грехи, и если вы в чем-то из этого виновны, вы просто покачаете головой. Он в сознании, все, говорить может». И я начал перечислять грехи. Я перечислил все, что я вспомнил. Вот серьезно. Самые грубые грехи. И на все человек машет: «Да, и тут, и тут, и тут, везде виновен». И я ему говорю: «Брат, помолитесь, попросите прощения у Бога». «Помолитесь?» Он говорит: «Помолюсь». И вот мы закрыли глаза, и он начал молиться: «Господи, благодарю Тебя за этот день. Господи, благодарю Тебя за это хорошее место, в котором я нахожусь. Господи, благодарю Тебя за то, что в комнате светло». Вот такая молитва. Мы его остановили и говорим: «Вам просить у Бога нужно прощение сейчас». И я помню вот этот момент, уста его сжались, ни одного слова. Молодежь, ни одного слова. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. То есть в нашу жизнь может прийти такой момент, когда мы из года в год распинаем Иисуса Христа, грешим, когда Бог просто не даст покаяния. Мы вышли из той палаты разбитые. Он так и умер. Он так и умер! Друзья, ужасная смерть. Прожить всю жизнь, называясь христианином. И вот такой вот конец. Где сейчас он находится? Я не знаю, может быть, Бог дал ему все-таки покаяние в последний момент. Я не знаю, но мы не были свидетелями. Мы были свидетелями того, что нет у него покаяния. Поэтому Господь сегодня призывает. И в послании к евреям мы читаем такие очень важные слова. 12 глава, 25 стих. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те не послушали глаголящего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего, от говорящего с небес». Бог сегодня призывает всякого человека. Войдите этими тесными вратами. Встаньте на этот узкий путь. Станьте праведными людьми. Наследуйте Царство Небесное. Но немногие сегодня этот призыв слушают. Как же встать на этот путь? Мы гораздо счастливее Давида, царя. Уже счастливее. Почему? Потому что, когда жил Давид, еще не приходил Иисус Христос на землю. А мы живем в то время, когда Господь сошел с небес, принял на себя человеческое тело, воплотился и прожил замечательную жизнь. И вот Господь в дни своей земной жизни сказал следующие слова. «Я есмь путь и истина и жизнь». «Я есмь путь и истина и жизнь». «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус Христос – этот путь. Хочу задать вопрос вновь. Ты стоишь на этом пути? Ты стоишь на этом пути? Это нужно абсолютно всем. Это нужно верующим. Это нужно неверующим. Верующим имеется в виду тем, кто родился в христианской семье. Это, безусловно, нужно тем, кто родился в семье людей, далеких от Бога. Знаете, спасение нужно всем. Писание говорит нам, в послании к римлянам мы читаем в 3 главе, «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Вот это состояние человека без Бога, ни одного доброго нет. И еще мы тоже можем читать, что все мы совратились с пути, как овцы заблудшие. Так говорит Священное Писание. И вот Господь, призывая на этот путь праведных, о котором Бог особенно заботится и печется, Он говорит: «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Как встают люди на этот путь? По-разному. Кто-то так, как вот сегодня мы видели, проходили вперед молодые люди и молились, просили прощения у Бога, каялись. Кто-то так встает на этот путь. Кто-то по-другому, кто-то на смертном одре обращается к Богу. Но, наверное, одна из самых ярких историй записана в Евангелии. Удивительнейшая история. Это история казни. И мы даже не знаем имени того человека. Единственное, что о нем сказано, что он был разбойником, и его казнили достойно. Он сам это признал. И вот вы представляете себе три креста. С двух сторон разбойники, а посередине на кресте Господь Иисус Христос. И вот мы читаем, что один разбойник злословит Иисуса Христа, а другой говорит: «Как ты Бога не боишься? Мы, достойное по делам нашим, приняли, а он ничего плохого не сделал». Это свидетельство разбойника. И вот интересно, находясь там на кресте, в этих муках, он смог понять, вот он путь, рядом находится путь. И он, обратившись ко Христу, сказал всего несколько слов. Он не просил себе Царства Божьего. Он просто сказал: «Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». То есть он просто попросил, чтобы Господь вспомнил его в Царстве Божьем. Он не видел себя достойным там быть. «Ты только вспомни меня там, имя мое там произнеси». И что Господь ему сказал? «Ныне же будешь со мною в раю». Вот эти два разбойника, они символизируют путь греха. Но разбойник, которого называют благоразумным, который покаялся, это тот, кто в последние минуты жизни своей протиснулся через эти узкие, тесные врата и встал на путь праведных. И он уже 2000 лет в раю со Христом. Друзья, замечательные слова, которые сегодня мы слышим. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Сейчас мы будем молиться. Разъезжаясь отсюда, с каким сердцем ты поедешь? Что ты унесешь с этой конференции? Я уверен, что много благословений мы пережили, назидания, пользы много. Особо радует, что многие сегодня покаялись перед Богом. А ты сегодня уедешь отсюда спасенным? Господь говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Не хочешь ли ты сегодня стать на этот путь? Николай Водневский написал замечательные слова. У нас даже есть гимн на эти слова. «Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб – всесильный Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Зачем откладывать на завтра, мой друг? Сегодня избирай. Текут живительные реки в благословенный Богом край. И хоть об этом мало знаем, но кто поверил, тот пошел. В стране, что называем раем, спасенным будет хорошо. И если ты устал от жажды, взывай к Христу, не промолчи. Он отдал жизнь, чтоб верой каждой спасенье даром получил. Ему поверишь, все возможно. С Христом легко подняться ввысь. О, милый друг, пока не поздно, подумай и остановись. Христос – единый верный жребий. Его любовь – всему итог. Одна дорога есть на небо, погибель тысячи дорог». Сейчас мы будем молиться. Друг дорогой, если слово это сердце твоего касается, покайся сегодня. Если ты никогда не каялся, покайся. Может быть, ты запутался в грехах твоих и не смог утром сегодня пройти вперед. Сейчас покайся. Еще есть время. Сегодня встань на этот путь праведных, который знает Господь. Аминь. Будем молиться. Отец Небесный, прими благодарность сердечную за то, что мы в это время могли побыть пред лицом Твоим святым, за то, что мы могли вникать в Слово Твое, размышлять о Нем. Господи, слава Тебе! Я благодарю Тебя, что многие сегодня встали на этот путь праведных, путь спасения. Но, Господь, есть еще и те, кто этого не сделал. Помоги таковым и поторопи таковых. Господи, я молю и прошу, чтобы Ты благословил нашу молодежь. Я молю и прошу Тебя, чтобы Ты управил жизнями нашими, чтобы милость Твоя пребывала с нами, и чтобы мы наследовали тот вечный дом, который Ты готовишь для любящих Тебя. Слава Тебе за все. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Где счастье? Во Христе теперь я знаю, и нет ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Дорогие друзья, каждый раз, придя в Дом Божий, я восхищаюсь, как чудным образом Бог работает среди нас. Мы продолжаем исследование Писания по тематике «Христос в каждой книге Библии». Сегодня мы коснемся вопроса «Слава Божия в книге пророка Иезекииля». Для этого давайте откроем книгу пророка Иезекииля, первая глава, и прочтем первый стих. «И было в 30-й год, 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, отверзлись небеса, и я увидел видение Божье». Друзья мои, я хочу, чтобы сегодня наш взор духовный был поднят к небу, для того, чтобы в Доме Божьем мы могли увидеть видение Божие. Каждый раз, когда мы приходим в Дом Божий, мы должны созерцать славу Божию. И кто вышел из Дома Божия и не созерцал славы Божией, тот остался пустой. Для того служение оказалось просто обычным рядовым, потому что он не смог воспринять то, что Бог хотел ему сказать, открыть славу свою. И когда мы получаем нашим духом вот соединение с Богом, когда мы имеем вот этот тесный контакт с Ним, сердце наше наполняется хвалою, а уста наши говорят песнь Богу, и мы молимся и восторгаемся пред лицом Божиим. Хочется заранее сказать, что видение пророку было настолько потрясающим, что он пал на лицо свое. А несколько позже, когда Дух Божий привел его к переселенцам, то написано, 7 дней он находился в недоумении. «О Боже, что же происходит с народом Твоим? О Господи, почему такое?» Имя Иезекииль в переводе означает «Бог укрепит, придаст силы». Я хочу сегодня коротко коснуться некоторых моментов, поскольку сама книга пророка Иезекииля очень сложная порой для понимания, и не всегда нам, землянам, понятно то, что происходит в небесных сферах. Но там есть уроки, которые позволяют нам сегодня говорить с нашим Богом, иметь контакт с Богом и получать внутри себя удовлетворение или получать голос, что мы дети Божии. А раз дети Божии, то наследники, сонаследники же Христу. И чудесный город, который ожидает всех святых, откроется вскоре для тех, которые на земле отражали славу Господню. Хочется отметить, что в отличие от других пророков, служение Иезекииля было в очень сложных ситуациях, и от начала до конца оно проходило вне Святой Земли. И мы прочитали «среди переселенцев». Это не было в Иерусалиме, это не было среди Иуды, среди Израиля. Но там, где люди забыли от Бога, как брат передо мной говорил, ушли от Бога, перестали повиноваться Ему, там Господь проговорил к Иезекиилю для того, чтобы он мог увидеть, что Бог везде и на всяком месте есть Бог Авраама, Исаака, Иакова. Бог, который вдохновляет, Бог, который утешает, Бог, который не отказывается от своих обетований. Если Он однажды сказал, значит, слова Его непреложны. Отцы церкви за таинственность и символизм назвали книгу пророка Иезекииля океаном или лабиринтом тайн Божьих, глубиной пророчества. А вот интересно, в Израиле у евреев запрещалось читать первую и последнюю книгу пророка Иезекииля, поскольку людям, которые не достигли 30-летнего возраста, поскольку невозможно постичь разумом все то, что описал Господь через своего пророка в книге. Центральная тема этой книги – «Слава Господня», которая встречается 14 раз в первых 11 главах. Если мы будем внимательно читать книгу пророка Иезекииля, то 14 раз слово «Слава Господня» будет в различных комбинациях, многоразличная благодать Божия, многоразличные Божьи откровения будут открываться в этой фразе «Слава Господня». Хочется заметить, что славу Господню нельзя рассматривать в отрыве от триединства Святой Троицы. Мы знаем, есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Неслиянная и нераздельная Троица – Бог, обитающий, имеющий бессмертие и живущий в неприступном свете, говорит апостол Павел, которого никто из людей не видел и не может видеть, однажды открылся пророку Иезекиилю в виде сияющей и непревзойденной славы. Природа Троицы, она неизменяемая, поэтому она вечна. В духовном пространстве есть точка отсчета. Есть неизменный Бог, первопричина всякого движения. И сегодня уже подчеркивались, такое движение однажды Божье было к твоему и моему сердцу, дорогой друг, брат и сестра. Когда мы почувствовали, что мы отличаемся от других людей тем, что Бог с нами разговаривает. Когда Он вошел в наше сердце, и мы стали детьми Божьими, и мы поем, мы теперь христиане, мы теперь особая личность, мы особые люди на этой земле. И мы сегодня радуемся,

книги является Божья святость и Его всемогущество. На протяжении всей книги мы будем слышать одно и то же слово: Бог святой, Бог всемогущий, Бог, наполняющий вселенную и сердце всякого человека, хочет сегодня, чтобы все со страхом и трепетом служили пред Его лицом. Автор хочет раскрыть намерение Бога о том, что Бога одно желание: «Я Господь, я Бог, и нет другого Бога, перед которым стоило бы преклоняться. Есть единый Бог, Бог, существующий в неприступном свете». Другая тематическая особенность книги связана с Божьими ангелами, которые выполняют Божье повеление. Они осуществляют Божий замысел на земле, чтобы мы, земляне, ты и я, дорогой брат и сестра, могли быть, отображать Божью славу, являть Божье величие здесь, на этой греховной земле. Еще одна очень важная тема освещается на страницах пророчества – ответственность каждого человека, стремящегося достигнуть лица или увидеть лица Божия, она сегодня дана каждому. Право выбора быть в числе спасенных и принадлежать Богу сегодня тебе и мне принадлежит. Но насколько мы пользуемся этим правилом, зависит и благословение, и будущность наша пред лицом Господа. Все эти вопросы, о которых я сказал, они освещены в книге пророка Иезекииля в свете славы Господней. Иезекииль, как никто другой из пророков, подробно описывает Божье видение, которое он открыл ему. Послушайте, он дает подробный обзор, как слава Божия покидает Иерусалимский храм, потому что люди согрешили, передо мной брат говорил, о том, что Божьи обещания непреложны, и слава Господня вновь возвращается, потому что Бог любит свое творение. Если мы будем читать Библию, то мы заметим, можем вспомнить, что Бога, восседающего в образе царя на престоле, видели и другие пророки. Вот давайте в нашей памяти немножко восстановимся. Исаия, помните, Господь явился ему и показал свою славу. Михей, сын Имлая. Однако откровение славы Божией и, как никто другой, в образе Иисуса Христа открыл пророк Иезекииль. Поэтому сегодня, когда мы читаем книгу пророка Иезекииля, очень важно заметить, где же здесь образ Иисуса Христа, Сына Божьего, Царя царей и Господа господствующего. Славу, Христос говорит, славу, которую я имел у тебя, Отче, от бытия мира, я хочу, чтобы люди видели эту славу, потому что я от тебя и шел, и к тебе иду. Поэтому он говорит, да видят славу твою, Господи. Когда мы читаем 10 главу этой книги, то видим описание подобия престола Божия, у которого имелись колеса, и этот престол был подобен колеснице царя. Слава Господня перешла к порогу дома. Затем слава Господня двинулась ко входу восточных врат. Потом от храма и города вознеслась на гору Елеонскую. Слава Господня покинула Иерусалим ввиду греха. Но верность Аврааму, Моисею и Давиду Господь исполнил. Вновь вернется слава и величие среди святого народа. В этом отрывке благость Божья и человеколюбие. Благость Божья ко спасению и человеколюбие для того, чтобы люди могли вспомнить о том, что жизнь их очень коротка, и Бог хочет, чтобы все могли наслаждаться общением с Ним и в конце концов быть во славе Господа нашего. Характерная особенность описания славы Божией – это
приблизительность. И если мы смотрим о том, как объясняет это Езекииль, то часто у него такие слова, самое какое-то как бы что-то, нечто вроде, порой граничащее с противоположностью, какое-то подобие. И каждый раз, когда он пытался проникнуться, так что же это такое? Помните, как апостол Павел сказал, я слышал слова неизреченные, но я не

0: Я невежда в познании, я не невежда в слове, я не могу передать. А вот пророку Иезекиилю, когда Бог открывался, то вникая в эти моменты, он пытался что-то нам рассказать о славе, которую каждый из нас, если сохраним начатую жизнь до конца, будем иметь пред лицом Господа нашего Иисуса Христа. В описании Божьей славы многократно повторяется число 4. Это число, в первую очередь, обозначает все стороны света, весь мир. И не только. И не только все стороны и весь мир. Вот слушайте, 4 животных, 4 лица у каждого из животных, 4 крыла, 4 колеса, 4-личие. 4-личие Херувима указывает на недосягаемую возвышенность в ограниченной человеческой способности. То, что мы не можем понять нашим разумом, оно существует, потому что существует великий вечный Бог. И однажды, когда наступит этот момент, когда церковь вознесется в присутствии Господа нашего Иисуса Христа, там славу Его мы будем созерцать. Вот эти животные могли смотреть одновременно во все стороны. И, следовательно, видеть все, напоминая всевидение Божие. Бог все видит, Бог все знает, Бог все разумеет, потому что Он Бог. Херувимы могли идти, не оборачиваясь, в каждую сторону света, напоминая вездесущность Бога. Помните, Давид говорил: «Господи, куда уйду от Духа Твоего? Куда бы я ни поднялся, о чем бы я ни начал размышлять, я всюду вижу Твою славу, Твое величие, я Твою вижу силу и хочу, Господи, в смирении служить Тебе». С подобными картинами мы встречаемся на страницах Священного Писания. Послушайте, пророк Даниил видит 4 зверей, и появлению их предшествует борьба на море 4 ветров, тоже число 4. Согласно Иезекииле, Бог, если Бог хочет кого-то истребить на земле, то Он посылает на него 4 язвы, опять число 4. Дух, оживший сегодня, брат, оживотворивший сухие кости, пришел от 4 ветров, от 4 сторон. Поэтому число 4 в данном случае является символом законченности, завершения, наполнения, исчерпанности. То, что сделал Бог, то, что сказал Бог, к тому, говорит Слово Божие, нечего добавить. Это сказал великий Бог, который существует во вселенной. И это правило осуществить подобное явление Он отдал Сыну Своему, Иисусу Христу, который явился для того, чтобы показать людям славу Небесного Отца. Давайте посмотрим на некоторые детали для того, чтобы нам взять некие уроки для души, для того, чтобы проверить свою жизнь. А быть может, я на земле живу еще не той жизнью, и я никогда не увижу славу Господню. Поэтому Бог сегодня напоминает этой тематикой Иисус Христос в каждой странице Библии, чтобы, читая Библию, мы могли чистить себя, мы могли очищать себя. Мы могли делать все для того, чтобы сердце наше приготовилось к встретению Бога. Послушайте, как увидел славу Божию Иезекииль. Первое, что он увидел: отверзлись небеса. Потом он увидел, с севера дул сильный ветер, и шло оттуда великое и светлое облако. Посреди его двигалось пламя, а кругом было блестящее сияние. Из этого облака явилось подобие 4 животных, с виду похожих на чистую, раскаленную в огне медь. Это была не естественная, простая буря, а буря Богоявления. Дорогие мои друзья, когда в сердце нашем происходит буря, Бог приходит к нам и усмиряет бурю. Но Он приходит таким образом, что Его явление, оно помогает нам уразуметь наши обстоятельства и понять, что Бог управляет не только вселенной, но жизнью каждого из нас. Такую бурю сопровождались Богоявления в Ветхом Завете. Помните, гора Синай, пророк Илия, Иов это видел. И в Новом Завете Пятидесятница, когда Господь снизошел, и сердце наполнилось радостью и трепетом. И люди сказали: что нам делать, мужи, братья? Вот то явление, когда Бог начинает говорить с нами, в сердце появляется вопрос: Господи, я готов посвятить Тебе свою жизнь. Участие облака в Богоявлении говорило о том, что Бог необычным образом являл Себя народу, не просто так являл, а являл для того, чтобы увидели все славу Божию. Вместе с ветром и облаком шел огонь. Ветер, облако и огонь возникли не естественно, не просто так, а появились от присутствия Господне. Помните слова: «А я не знал, что на сем месте присутствует Господь». Дорогие мои друзья, я хочу напомнить, всякий раз, когда мы приходим в Дом Божий, не забывайте, что здесь присутствует Господь. Мы должны это помнить не только в нашем разуме. Мы должны понимать это внутри нас, чтобы и слова наши были угодны так пред лицом Господним. Он здесь присутствует. Он сказал: и сей я с вами. Поэтому, переступив порог молитвенного дома, мы должны особым образом благоговеть пред лицом Господа. Из среди херувимов выходил огонь поедающий, огонь пламенеющий. Огонь как бы ходил между животными, и все это в трепет привело пророка. Он символизировал постоянное всесожжение пред лицом Господним. Жертва, жертвоприношение и всесожжение не прекращается по всему лицу земли. Если мы сегодня совершаем молитву здесь, совершаем наше служение, после нас еще кто-то, и так замкнутый круг по всему лицу земли, это слава Господу, это всесожжение, которое приятно Ему. Экзегеты говорят, что этот свет был в виде молнии. Исследователи Библии, когда начали сравнивать подобные явления, они к такому пришли заключению: подобный свет разливал сплав золота и серебра, который ценился в древности выше, чем золото. В ослепительное сверкание золота приносился кроткий и мягкий блеск серебра. Как бы скрадывая сильное сияние, как бы серебро продолжало или смягчало вот это сильное сияние. Кто-нибудь из вас пробовал посмотреть в солнечный день на солнце? О, это ужасное явление. Слезы текут. Вот так то, что увидел пророк Иезекииль, оно говорило о Боге, сияющем в неприступном свете, и о Сыне Его Иисусе Христе, который пришел на эту греховную землю для того, чтобы явить Бога Отца. В эту ризу, сотканную из света и блеска, был одет Божий Сын, сидевший на престоле Отца. Отцы церкви сравнивали это явление, как будто ослепительное сияние Божества смягчалось во Христе, когда Он принял нашу плоть и стал человеком. Это очень близко к нашему рассуждению, потому что оно показывает о том, когда Христос говорил о том, что «Я в Отце и Отец во мне, да видят все славу мою». Не все понимали, о чем Он говорил, но когда Иисус Христос является тебе и мне, мы понимаем внутри нашего сердца, что это Бог, Бог любви, Бог мира, Бог покоя, Бог радости и утешения. Когда Христос преобразился пред учениками, мне это очень напоминает вот то событие, которое мы праздновали вот в среду, преображение Господне. Помните, просияло лице Его, как солнце, одежды же сделались белыми, как свет, как ни один белильщик на земле не сможет отбелить. Это та слава, которую имел Сын Божий Иисус Христос прежде бытия мира. Второй момент, который очень четко просматривается. В описании четырех животных открывается величие сияния славы Божией. Послушайте, очень четыре важных момента, которые отображены в Новом Завете. Человеческое лицо. Ангелы обладают разумом, который намного превосходит разум человека, но они похожи на людей своей чуткостью и человеколюбием. У евангелиста Матфея Христос – Сын Человеческий. И мы понимаем прекрасно, когда нас постигают трудности и горе какое-то в жизни, Христос, как Сын Человеческий, был на земле и знает трудности и печали наши. И поэтому Он выходит к нам, как Бог спасающий, но и как Сын Человеческий, который сочувствует нам в немощах наших. Лев –
1: превосходит человека по силе, по храбрости и производит устрашающее впечатление. У евангелиста Марка Христос обладает царской властью. Лев из колена Иудина. И об этом говорит вот это явление, которое увидел Иезекииль. Телец напоминает о терпении, прилежании, выносливости и кротости. Первосвященник приносил жертву тельца, которое было самое дорогое из всех животных. Он приносил жертву за себя и за народ Божий, для того, чтобы народ мог приблизиться к Господу. Христос, первосвященник будущих благ, говорит апостол Павел, Он вошел во святилище, во святое святых со своей кровью, и только посредством крови нашего Господа Иисуса Христа обрели мы спасение. Евангелист Лука описывает Христа как раз в таком образе, который явил спасение тебе и мне, для того, чтобы мы радовались пред лицом Господа. Орел превосходит человека в скорости, остроте зрения и высоте полета. Иоанн изображает Иисуса Христа в образе орла, возносящегося вновь во славу, которую он имел у Отца от начала мира. Эти животные, они как бы образовывают четырехугольник. Под каким бы углом мы ни смотрели на этих животных, одновременно можно было увидеть четыре различных лица. Друзья, одновременно четыре различных лица под различными углами. Это то, что не умещается в наш разум. Это то, что не понимает наше трехмерное пространство, воображение наше, но то, что существует, и мы будем видеть Бога во славе таким, как Он есть. Интересно, в видении славы были четыре колеса со множеством глаз, в которых виднелись еще колеса. Исследователи говорят, под прямым углом множество колес под 90 градусов. Четыре части света – юг, север, восток, запад, там, где находятся различные народы. И к ним-то Слово Божие было направлено. Когда Иисус Христос пришел на эту греховную землю, Он говорит, «Я говорю вам, чтобы вы начали свое служение от Иерусалима, Иудеи и Самарии, и даже до края земли». И ученики пошли, апостолы исполнили великое поручение Господа, и мир наполнился славою Господней. Там, где обращались люди к Богу, там Господня слава проявлялась в тех народах. Колеса были полны познания. Мы читаем в Захарии, 4 глава, 10 стих. «Очи Господа объемлют взором всю землю». А далее продолжает другое местописание. «Чтобы поддерживать тех, чьи сердца вполне преданы Ему». Одна песня вспомнилась мне, рассуждая об этом месте Священного Писания. «От глаз Иисуса утайки нет». Всех они видят, ведь они свет мою жизнь видят, видят твою. Нас побуждают только к добру. Помоги нам, Господь, разуметь это. Каждый раз помнить, что Господь, там, находясь в неприступном свете, Он видит всякое дело, которое совершается на земле. Так как колеса двигали престол Божий, то можно сказать, что глазами колес сам Бог смотрит на землю, по которой Он идет. Знаете, как Он идет? Потому что ты и я здесь на земле. Это мы должны являть славу Господню. Это мы должны распространять тот свет и указывать людям о том, что есть великий вечный Господь. Писание говорит, что Бог творит ангелами своими духов, служителями своими огни поедающий. Интересно, еще один момент, который заметил Иезекииль, это не осталось просто так для него. Четыре животные двигались туда и сюда. Двигались туда, чтобы сделать работу и выполнить свое распоряжение. Возвращались сюда, чтобы отчитаться о проделанной работе и сказать, вот все, что ты, Господи, повелел нам, мы выполнили. Таким образом могли животные двигаться всюду, не покидая престола Божия, и в то же время выполнять свое же поручение, при этом не мешая движения божественной колесницы.
0: И опять мой разум смолкает. Мы не можем понять, каким это образом происходит. Но тут явно просматривается великая мысль о том, что слава Божия, она непостижима разуму. Но она понятна нашим сердцем, когда Господь приходит к тебе и во мне. В шуме крылья богословия усматривают благовестие, которое распространилось по всему лицу земли. Вот интересно, существует еще мнение о том, что горящие угли и молния, которая исходила от престола Божия, являли одновременно и Божий гнев, и Божию суды, и в то же время милосердие Божие ко всем людям. В образе славы Божией открывается истина о том, что если служение ангелов становится поедающим огнем для тех, которые не следуют Господу, которые не служат Ему, то для нас сегодня открытие славы или явление славы Божией говорит о том чудесном и радостном дне, повторяюсь, когда каждый из нас увидит лице Господа. Престол славы Божией, он был необычный. Мы читаем в 26 стихе. «Пророк увидел славу Христа над сводом, который над головами животных. Головы самих ангелов находятся под стопами Господа Иисуса Христа». И уже в Новом Завете по этому поводу апостол Петр в первом послании, 3 глава, 22 стихом говорит о том, что «Христу покорились и ангелы, и власти, и силы». Это же явление видел и Иоанн, когда находился на острове Патмос. Он увидел престол, который стоял на небе. Подобие этого престола было из камня сапфира, который не уступает по цене золоту. Вот интересный камень сапфир. Я хочу напомнить, для того, чтобы опять мы здесь увидели некий образ и могли сравнить свою жизнь. Послушайте, этот камень был смесь голубого цвета с красным. И он блестел золотыми точками. Речь идет о престоле славы, престоле благодати, престоле торжества, престоле правления и престоле суда. Господь поставил этот престол и отдал его Сыну Своему для того, чтобы однажды те, кто не покоряется Слову Божию, пристанут пред Божий престол, и необходимо будет дать отчет за прожитую жизнь. Верующий во Христа, Христос говорил, не судится и на суд не приходит. Он сразу будет видеть славу Божию. И вместе со всеми святыми Христос говорил, не знаете ли вы, что мы будем судить ангелов? Во славе Божией там осуществится то, что нам здесь на земле непонятно, но оно будет реальным явлением, потому что мы уверовали в Господа нашего Иисуса Христа. На престоле пророк увидел как бы подобие человека, и объяснить это он никак не мог. Евангелие повествует о том, что Христос явился в этот мир как Сын человеческий. Об этом говорит, мы исследовали книгу пророка Даниила, и об этом мы тоже там заметили, о том, что Иисус Христос как Сын человеческий будет осуществлять свою миссию здесь на земле. Интересно, престол окружала радуга. Яркий свет от престола преломлялся в сиянии радуги. Помните, о чем говорила радуга? То же самое это явление увидел Иоанн Богослов. Сидящий на престоле, Христос является ходатаем Нового Завета. Радуга – символ Завета Бога со всем человечеством, не только с евреями, но и с нами, кто поверили в благость Божию. «И будет радуга моя в облаке, и я увижу ее и вспомню завет». В этом видении Христос стоит между нами и судами. Наша вина прощена во Христе Иисусе. Наши грехи заслуживают наказания, но в Сыне Божьем во Христе Иисусе все обетования «да» и «аминь» во спасение. Благодарение Богу за неизреченный дар. Я сокращаю мои размышления и хочу несколько вопросов задать сегодня для того, чтобы мы могли почитать еще раз книгу пророка Иезекииля и посмотреть ее на основании моей жизни, как я живу пред Господом. О чем нам говорит явление Божьей славы? Когда вообще обычно мы говорим о том, что существует такое явление, как
1: слава, то это говорит о том, что есть какой-то статус, который имеет человек и который имеет Бог. Статус в природе, статус во всех явлениях. В отношении к человеку Божья слава приводит дух человека в смятение и в глубокое смирение пред Ним. И наш ум смолкает, признав величие Божье. Дорогие мои друзья, мы сейчас будем молиться. Но прежде чем мы помолимся, я хочу, чтобы каждый из нас заглянул в храм своего сердца. Бог Отец во Христе Иисусе предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей в похвалу славы благодати Своей, дабы послужить к похвале славы Его. В молитве Господней Отче наш мы молимся, помните, «Да придет Царствие Твое», другими словами, «Господи, я так хочу, я так устал на земле, я хочу, чтобы увидеть славу Твою, и помоги мне ее видеть не только, и когда я там, но и на земле хочу созерцать славу». Одну песню, которую мы поем. «Когда окончится путь мой земной, даст мне Спаситель на небе покой. Там навсегда буду с Ним пребывать и вечно славу Его созерцать». Послушайте, глаз того не видел, ухо не слыхало, даже сердце наше и не помышляло о чудесной славе Господом спасенных и однажды в жизни Духом просвещенных. А ты, друг мой, брат и сестра, будешь ли на той небесной перекличке, когда Господь будет принимать святых своих славу? Прежде чем мы склонимся, посмотрим в храм нашего сердца. Пред престолом Бога будут лишь те, кто на земле послужил к славе Иисуса Христа, отобразил Его свет, тот будет наследником вечной славы. Аминь. Аминь. Помолимся Господу.
2: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.
1: Когда-то осужденные за веру в Иисуса братья пели эту песню вполголоса на нарах.

В Казахстане, на окраине города Караганды, среди черной угольной пыли, не забытый ни Богом, ни людьми, стоял белый молитвенный дом. Издали он казался кораблем в море, которому словно челноки спешили люди, желая отправиться в большое плавание к далекой стране, стране вечного счастья.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Ездра. Еврейское имя Эзра означает «помощь». В Библии упомянуты три человека, носившие это имя, из которых наиболее известен книжник Ездра, сын или внук Сираии, иудейского первосвященника, который был убит халдеями после взятия ими Иерусалима. 4 Царств 25:18-21. Прадедом Ездры был первосвященник Хелкия, который в царствовании Иосии нашел в храме книгу закона, которая произвела временную реформацию во всей Иудее. 4 Царств 22:8-23:25. Но Ездра не стремился быть первосвященником, а расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Ездре 7:10. Персидский царь Артаксеркс, узнавший о влиянии Ездры на окружающих его, в 7-й год царствования дал Ездре большие полномочия и дары для храма и отправил его обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, поставить правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою, всех знающих закон Бога твоего. А кто не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над теми немедленно пусть производят суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу. Ездре 7:1-26. Ездре позволялось взять с собой всех, кто только пожелает идти с ним в Иерусалим. Местным персидским начальникам было приказано оказывать Ездре всемерную помощь. Служители при храме, священников, левитов, певцов, привратников и нефинеев, уборщиков, освободить от всяких податей и налогов. Желающих идти с ним оказалось около 1500, а священников и левитов ему пришлось уговаривать, чтобы пошли. Данный царем дары, золото и серебро для Иерусалимского храма, с одной стороны, ободряли Ездру, а с другой наполняли страхом перед разбойниками, которые никогда не переводились. О решении этой трудности Ездра так написал: «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего на пути. Ибо мы, говоря с царем, сказали: рука Бога нашего для всех, прибегающих к нему, есть благодеющая, а на всех оставляющих его могущество его и гнев». Ездре 8:21-22. Совершивший пост и молитву, отправились в путь в 12-й день 1-го месяца, а прибыли в Иерусалим в 1-й день 5-го месяца. Ездре 8:31-7:9. «Рука Бога нашего была над нами и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути», засвидетельствовал Ездра. По прибытии в Иерусалим сдали весом серебро и золото и сосуды в дом Господа нашего, а персидским начальникам показали приказ царя Артаксеркса. Все было хорошо. Но в Иерусалиме Ездру ожидало горькое разочарование в своем народе. Некоторые из начальствующих сказали ему: «Народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хитеев, ферезеев, евусеев, аммонитян, моавитян, египтян и амореев, потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была всем беззаконии первою». От Езри 9 глава с 1 по 2 стих. Услышавший это, Ездра глубоко опечалился, разодрал на себе верхнюю и нижнюю одежду, рвал у себя волосы на голове и на бороде, сидел унылый до вечерней жертвы, во время которой пришел к Дому Божию в разорванной одежде, пал на колени и громко произнес покаянную молитву, которая записана в книге Ездри 9:6-15. Вокруг него собралось много народа, мужчин, женщин и детей, которые, слыша его молитву, тоже начали громко плакать. Тогда один из народа по имени Шехания сказал Ездре: «Мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли. Но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благоговеющих перед заповедями Бога нашего, мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими. И да будет все по закону. Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою. Ободрись и действуй». Ездри 10:1-4. Ездра встал с колен и потребовал, чтобы священники, левиты и народ дали клятву, что они это сделают. Объявили по всей Иудее, чтобы все, возвратившиеся из вавилонского плена, собрались в Иерусалим, а кто не придет, тот будет под заклятием и отлучен от общества израильского. В 20-й день 9-го месяца народ собрался в Иерусалим. Начался сезон дождей. Народ на площади у Дома Божия дрожал как по этому делу, так и от дождя. Ездра обратился к народу с увещанием: «Вы сделали преступление, взявши себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля. Итак, покайтесь в этом перед Господом, Богом отцов ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных». Ездра 10 глава 6 по 12 стих. Народ ответил: «Как ты сказал, так и сделаем». Были избраны особые лица для рассмотрения этого дела. Оказалось, что виновными в нарушении закона было 17 священников, 6 левитов, 1 певец, 3 привратника, а из простого народа 86. Все они обязались отпустить своих иноплеменных жен. На этом деятельность Ездри не окончилась. Он оставался в Иерусалиме и учил народ правде Божьей. 13 лет спустя в Иерусалим прибыл Неемия Тиршафа, которого персидский царь Артаксеркс в 20-й год своего царствования назначил области начальником Иудеи. Неемия починил стену Иерусалима и восстановил в городе нормальную жизнь. В 7-й месяц, когда израильтяне собрались в Иерусалим праздновать Новый год, попросили книжника Ездру принести книгу закона и читать из нее вслух всего народа. Ездра был очень рад этому. Он пригласил еще 13 человек и некоторых левитов, помолились, кланяясь перед Господом, и читали из книги, из закона Божия, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Написано в книге Ездри, 8 глава, 8 стих. Слушая Божьи повеления и сознавая свои преступления этих повелений, весь народ плакал. Областеначальник Неемия, книжник Ездра, священники и левиты сказали народу: «День сей свят Господу, Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте, а посоветовали радоваться, что Слово Божье достигло их, потому что радость пред Господом — подкрепление для вас». На другой день опять собрались для чтения и слушания закона Господня. И когда прочитали заповедь, что в 7-м месяце сыны Израилевы должны жить в кущах, и воспоминания странствования Израиля по пустыне, постановили и это сделать по закону. Празднуя 7 дней, каждый день читали из книги закона Божия, и после этого отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. Неемия 9:1-3. Евреи очень высоко ценят деятельность Ездри, считая, что он сделал еврейский народ народом книги. Ему и Неемии приписывают собрание и постановление канона книг Священного Писания. Его считают, если не основателем, то восстановителем Синедриона и учредителем синагог по всем городам, где живут евреи. Предполагают также, что он усвоил для евреев квадратный ассирийский шрифт, который отличается от самарийского. Первые стихи первой главы книги Ездри являются как бы повторением последних стихов второй книги Паралипоменон или Хроники. И на этом основании думают, что он был составителем первой и второй книги Паралипоменон, пользуясь древними записями и документами. И его книга состоит из отдельных документов, какие он мог найти в архивах. Ему приписывают сочинение 118-го псалма, в котором воспевается Слово Божье, и некоторые думают, что им написана книга Малахии. Кроме сохранившейся канонической книги Ездри, которая в некоторых изданиях еврейской Библии и в латинском переводе присоединена к книге Неемии, Ездри приписывает еще 2 книги, носящие его имя. Последняя является своего рода апокалипсисом. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Берегитесь обмана.
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
4: Я до утра читал божественную повесть о муках Господа и таинствах любви, и негодующая совесть терзала помыслы мои. Чего мы ждем еще? Какого откровенья? Не подан ли с креста спасительный пример? Зачем же прячешь ты под маскою сомнения клеймо порока, лицемер? Разбей же, Господи, негодные сосуды, как пыль с одежд стряхни предательскую сеть, и на лобзание Иуды лобзаньем пламенным ответь. Константин Льдов.
3: Вера и жизнь. Вопрос-ответ.
4: О втором пришествии. Ярослав Барсук. Христианин со стажем. Мы задали ему вопрос, который нам, кажется, интересует не только нас. Когда вы были молоды, верующие ждали скорого пришествия Иисуса Христа. Это проявлялось в том, как они жили, о чем говорили и проповедовали. Как изменилось ваше отношение к этому вопросу?
5: Вопрос второго пришествия Христа интересовал и апостолов. Иисус сказал, что об этом часе никто не знает, ни ангелы, ни Сын, а только Отец. Он назвал признаки своего пришествия. Апостолы верили, что Иисус вернется в их время. Например, апостол Иоанн пишет: «Дети, последнее время». Апостол Петр предупреждает: «Впрочем, близок всему конец». Иаков напоминает: «Пришествие Господа приближается». Апостол Павел просил о том, чтобы верующие не колебались умом, будто уже наступает день Христов. Он указал на то, что еще не все совершилось. Таким образом, мы видим, что для апостолов эта тема уже тогда была на повестке дня. В дни моей юности в наших церквах часто проповедовали о пришествии Христа. В СССР в то время были гонения на верующих, и многие братья и сестры за свою веру сидели в тюрьмах и лагерях. Многих штрафовали, поносили, а некоторые даже умерли за Христа. Тогда церковь сильно ожидала второго пришествия. Когда пришла свобода для проповеди Евангелия, и тысячи душ обратились к Господу, то многие тоже верили, что Господне пришествие близко. Особенно, когда приближался 2000 год. Многие неверующие в Иисуса думали, что в 2000 году будет конец света, а христиане, что Христос придет. Но так как этого не случилось, многие разочаровались. Мы теперь живем во время какого-то духовного застоя. Гонений и поношений на верующих нет, все спокойно. Проповеди о пришествии Христа все меньше и меньше. Многие неверующие и даже некоторые христиане говорят так, как писал апостол Петр: «Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Пришествие Христа будет внезапным, придет, как вор ночью. Но верующие не во тьме, и день тот не застанет нас врасплох». Не столько важен вопрос, когда придет Христос, сколько готовы ли мы во всякое время встретиться с Ним. Жизнь каждого человека может прекратиться в любую минуту. Иисус дал нам повеление: «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Будем же готовы.
3: Вера и жизнь. Точка зрения.
5: Жизнь в последние времена. В каждом поколении тема второго пришествия Христа актуальна. Не является исключением и наше время. Верующие в Христа обращают внимание на все признаки последнего времени и об этом говорят. При этом мы пытаемся применить слова Христа, сказанные о конце времен, к нашей ситуации. Конечно, нам необходимо помнить, что между нами и проповедью Христа о последнем времени расстояние в 2000 лет. А слова Христа о Его скором возвращении были актуальны и в первом веке. Его скорого пришествия ждала прежде всего ранняя Церковь, а не только мы в нашем непредсказуемом 21 веке. И это немного усугубляет ситуацию. Ведь если Церковь первого столетия ожидала пришествия Христа, а Он так и не пришел, значит ли это, что первые христиане ошибались? Может, они чего-то недопоняли? Библейский текст, однако, призывает нас бодрствовать и ожидать Господнего пришествия. Очень часто в своих размышлениях о скором возвращении Христа христиане берут за основу тексты Евангелия от Матфея, главы 24-25, где, как кажется, есть исчерпывающие ответы на вопрос о признаках последнего времени. Но если внимательно присмотреться к словам Иисуса о последних днях, то мы видим, что Матфей собрал вместе все тексты, которые касаются как второго пришествия Христа, так и скорого разрушения храма и Иерусалима. Как известно, Матфей любил собирать в единый сборник все цитаты Христа на определенную тему из разных его проповедей. Таких сборников у Матфея 5: Нагорная проповедь, Наставление учеников, Притчи, Ценности Божьего Царства, Пророчество о разрушении храма и Конце времен. И хотя Матфей пытается ответить сразу на два вопроса: когда будет разрушен храм и каковы признаки второго пришествия Христа, мы чаще всего соединяем ответы на оба вопроса воедино и забываем, что пророчества в отношении храма и Иерусалима уже сбылись. Когда же пророчество о разрушении храма и падении Иерусалима цитирует евангелист Лука, он не объединяет оба вопроса. Поэтому мы можем видеть, что многие так называемые эсхатологические тексты касались только евреев, храма и будущего для земного Иерусалима. И эти пророчества сбылись, как в период Первой и Второй Иудейских войн с 66 по 73 и со 115 по 117 год от Рождества Христова, так и в период Третьей Иудейской войны, которая всем известна как восстание Бар-Кохбы со 132 по 136 год от Рождества Христова. Интересно отметить, что апостол Павел, отвечая на вопрос о втором пришествии Христа, вообще не использует ответы самого Христа, ничего не говорит о разрушении храма и города, а связывает возвращение Христа со сквернением храма, что описано как «мерзость запустения», когда в нем воссядет Антихрист и провозгласит себя Богом, тем самым цитируя пророка Даниила из Ветхого Завета. Важно здесь отметить, что Павел писал тогда, когда храм еще не был разрушен. Тем самым он подчеркивал, что ключевой ответ на вопрос о пришествии Христа нужно искать у Даниила.

Скорее всего, это связано с тем, что все эти признаки являются постоянными константами существования человечества на Земле. А значит, должно произойти что-то такое, что и определит время как последнее. Для Павла это осквернение храма и приход человека греха, который в книге Откровения назван Антихристом. В понимании Павла проявление человека греха произойдет в храме, разрушенном римскими войсками еще в 70-м году от Рождества Христова и до сих пор не восстановленном. Есть понимание, что третий храм будет построен, восстановлен, пришедшим Мессией. И здесь нужно отметить, что ортодоксальные евреи все еще ждут первого пришествия Мессии. Для них страдающий и распятый Христос – это нонсенс. И здесь-то мы понимаем, что Бог управляет историей таким образом, что нам все это кажется непостижимым. Слова «не ваше дело знать времена или сроки», которые Отец положил в Своей власти, по-прежнему являются для нас определяющими. Так называемое «время язычников» продолжается до сих пор, и нам не совсем понятно, когда оно закончится. Есть какая-то тайна, которую мы пытаемся понять, но безуспешно. Ведь времена неопределенности продолжаются. Для большего непонимания того, что происходит, Бог допускает разрушение храма, в котором должен явиться человек греха. Для чего так? Наверное, потому что не наше дело знать времена или сроки. А что же является нашим делом? Что нам делать сейчас в этом мире? Как ни странно, но ответ на этот вопрос содержится в книге «Деяния апостолов». «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Получается, что для того, чтобы эффективно ожидать второго пришествия Христа, нам необходимо лишь быть Его свидетелями. Даже не миссионерами или евангелистами, а просто свидетелями. Кто же такой свидетель Иисуса Христа? Обычно под словом «свидетель» понимают свидетеля в суде. Однако это слово имеет более широкое значение. Свидетель – это человек, который был очевидцем какого-либо события и готов об этом свидетельствовать. Эти слова непосредственно относятся к апостолам как очевидцам Христового воскресения. Но апостолы передали эту эстафету свидетельства следующим поколениям верующих в Христа. В этом смысле мы можем говорить и о себе, как о свидетелях Христа, тем более, что через веру в Иисуса мы обрели Святого Духа. Мы также свидетели Христа, потому что не только уверовали в Него и восприняли Евангелие лично для себя, но имеем и жизненный опыт познания Бога, обращения к Нему и жизни с Ним. И мы следуем той дорожной карте, которую создает для нас Святой Дух, дающий нам свою силу. И вот с этим свидетельством нам необходимо жить, ожидая пришествия Христа, которое может произойти в любой момент. Мы можем и не заметить, как храм уже будет отстроен, а сверхчеловек, который назовет себя Богом и воссядет в храме, окажется тут как тут, и ему будет аплодировать весь мир, потому что он сможет в духе Соломона находить компромиссные решения по многим политическим и военным вопросам, добиваясь мира во всем мире. В любом случае, когда мы сосредоточены на Христе и являемся Его свидетелями, все, что происходит в мире, становится для нас второстепенным. Поэтому не стоит фокусироваться на нынешнем времени неопределенности и смуты. Бог знает, каким будет мир будущего, и когда придет конец миру теперешнему. А мы всего лишь наблюдатели, желающие скорого наступления Божьего Царства. Нам также нужно помнить, что община Христа, то есть Его Церковь, не является политической силой, через которую Бог будет восстанавливать Израильское Царство. У нее другая задача. Царство Христа в те времена было синонимом Царству Израиля, но, как показывает история, это неправильное понимание. Царство Христа – это царство Бога и царство будущего. Сейчас оно является духовным, а не политическим измерением. Когда царство Христа сокрушит земные царства, мы не знаем.

0: Это будет в будущем, в конце времен, во время второго пришествия Христа. Но сегодня уже есть подданные Божьего Царства. Это верующие в Христа. Мы принадлежим двум царствам – земному и небесному. Но как граждане Царства Божьего понимаем, что оно является для нас первостепенным, если, конечно, мы последователи Иисуса. С другой стороны, мы можем реализовать свои таланты и способности не только в сфере профессии и бизнеса, но и в политике. Однако делаем мы это на персональном уровне. Это не касается церкви. Община Христа на земле представляет в первую очередь своего Господина, Иисуса Христа. Церковь может много заниматься добрыми делами, милосердием и социальной работой, но обществу это интересно лишь постольку-поскольку. Когда же церковь становится пророческим голосом против нечестия и греха, тогда ее желают уничтожить, подобно тому, как были уничтожены пророки Ветхого Завета, Иоанн Креститель, апостолы и сам Иисус Христос. Это и есть жизнь свидетелей Христовых в последние времена. Да поможет нам Господь! Константин Тетеретников.
1: Вера и жизнь на злобу дня.
0: А жить-то как? А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Книга Даниила, глава 12, стих 13. В смутное время мы живем. В такие дни вера в невидимого проходит самые суровые и жестокие испытания. Ну и где Бог? Смотри, как разгулялся дух ненависти. Смотри, какая тьма из бездны вырвалась на волю. Какая злоба и ложь из всех щелей прет. Торжественно прет. И что погано, тьма в одеждах света и ненависть представляет себя любовью. Самые изощренные подлецы представляют себя помазанниками Божьими. Самые ловкие лжецы и любостяжатели с Библией в руках обольщают толпы людей, обещая им рай уже здесь и сейчас. И самые уважаемые и авторитетные служители церкви рассказывают библейские истории, докапываясь в своих исследованиях до самых мельчайших песчинок Вавилонской пустыни. Конечно, это интересно и даже увлекательно, особенно если ногами своими пройтись по раскопанным останкам следов овец и афора, которых спас Моисей. А жить-то как? Как остаться верным Господу в полном окружении лукавства? Как быть честным, оставаясь в тесном союзе с лжецами, да и мало того, в полной зависимости от лжецов, захвативших не только территорию жизни, но и территорию знаний, и территорию веры, оккупировав даже территорию молитв? Я думаю, что огромное число верующих, верующих искренне, по-настоящему, испытывают мучительную боль от перманентного конфликта и неизбежного столкновения своей внутренней чистоты, свободы и, не побоюсь этого слова, святости со всей мерзостью реальности. Конфликт царств очевиден и жесток. Царство света и любви находится под непрерывной атакой царства тьмы и ненависти, и все эти боевые столкновения происходят в сердце христианина, в душе христианина. В разуме человека Божьего идет битва. Как быть мне в этом лукавом и прелюбодейном мире? Есть два пути развития конфликта. Первый развивается естественно, то есть без анализа происходящего, без решительных мер сохранения себя и отвержения претензий плоти. Это путь приспособленчества. Даже самые мрачные преступные дела становятся приемлемыми в таком процессе, ибо всегда на все случаи жизни звучит оправдание. Так Господь решил, Господь допустил. Этот процесс описан в Библии. Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. В той древней истории падения Божьего народа описано нечто ужасное. Вот как об этом говорит Господь. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподней заключили договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, Он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя. Нет, мы так не говорим. Избави, Боже. Но мы зачастую так живем. Двуличие, двоемыслие, фарисейство. К сожалению, такая стратегия выживания в христианском мире имеет большое распространение. Такие правила жизни не требуют жертвы, и даже напряжения не требуют. Всего-то и нужно вовремя и в нужном месте быть благочестивым, дабы свои не увидели и не подвергли экзекуции. Есть и другой путь. Это путь абсолютной верности Богу. Это непреклонное следование по следам Христа, чего бы это ни стоило. Это личное, частное, автономное пространство веры. Это подлинно храм Духа Святого, в котором последователи Иисуса Христа творит правду Божью, исполняется силой Духа Святого. Такая форма христианства независима от внешних бурь. Такого христианина могут истязать силы зла, подвергать публичному осуждению и издевательствам. Такой христианин может оказаться изгоем даже для собратьев по вере, как это случилось с апостолом Павлом. «Ты знаешь, что все ассийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». Такое христианство никак не затворничество. Такое христианство – это высший уровень подлинной свободы. Такой образ следования за Христом – это независимость от всех сил зла, от лукавых замыслов сатаны, от угроз и насилия врагов Евангелия. Такому верующему Христос говорит: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Размышляя над этой свалившейся на нас бурей жизни, я вспомнил слова Господа. Он говорил их в самом начале своего служения и в самом начале моего личного поиска правды. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Тогда я стоял перед воротами тесными, желая встать на путь жизни, и видел, что различие путей кардинальное, содержание жизни совершенно разное, и в итоге на финише пути странника ожидают совершенно разные обители. Я тогда вошел узкими вратами». Это Божья благодать. Слава Спасителю Иисусу Христу! Господи, помоги устоять и пройти поприще мое, и не слукавить, и не убояться, и не предать. Пастор Юрий.
1: Вера и жизнь. Слово ободрения.
0: Не теряйте ориентиров. Мы можем сбиться с пути. Но это еще не значит заблудиться. В студенческие годы на летних каникулах мне доводилось подрабатывать проводником для туристов. И порой случалось, что, стремясь сократить маршрут, мы теряли тропу. Тут же кто-то начинал паниковать. Мол, мы потерялись, мы заблудились. «Ничего подобного», — успокаивал я группу. «Мы всего лишь сбились с пути». Ответ неизменно вызывал недоумение. «Но разве это не одно и то же?» И мне приходилось разъяснять, что пока я знаю, в каком направлении следует идти, и самое главное, помню, откуда мы пришли, мы можем спокойно продолжать движение. И даже если мы упремся в непреодолимое препятствие или забредем в тупик, всегда сохраняется возможность вернуться и начать заново. Вот если бы мы забыли, откуда вышли, и перестали понимать, куда идти, тогда бы мы потерялись. Сбиться с пути – вовсе не значит заблудиться. Пропустили служение один раз? Не пропускайте второй. Не нашли в течение дня времени почитать Библию? Продолжайте на следующий день. Зашли в жизненный тупик? Начинайте сначала. Ведь сатана так и хочет, чтобы вы один раз упав, уже не поднялись. Он так и ждет, чтобы вы, сбившись с Божьего пути, больше на него не возвращались. Не теряйте ориентиров. Упали? Вставайте, отдалились от Бога, приближайтесь к Нему снова. Иной альтернативы нет. лишь поняли, что направление, в котором вы бежали, к Богу не ведет, скорее вернитесь к исходному пункту. Господь вас направит. Не бойтесь признавать свои ошибки. Тем, кто находится в единении с Христом Иисусом, нет никакого осуждения, говорит Писание. Мы – дети Божьи. Если ребенок совершил ошибку, что-то сделал не так, разбил тарелку, поломал игрушку, получил плохую оценку, неужели он из-за этого перестанет быть сыном своего отца? Даже Каин, убив Авеля, не перестал быть сыном Адама. Небесный же наш Отец куда более долготерпелив и многомилостив, чем Адам. И тем, кому через усыновление во Христе дана власть быть детьми Божьими, нет никакого осуждения. Приходя к Отцу с покаянием, мы просим Его водительства, дабы идти дальше. Сергей Головин.
1: Вера и жизнь. Духовная статья.
0: Безумие и идолопоклонство. В Священном Писании мы находим множество видов деятельности, совершаемых с разной степенью посвящения. Особенно красочное описание одного из наиболее характерных видов человеческой деятельности мы находим у пророка Исаии. «Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены». Кузнец делает из железа топор и работает на углях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукой своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выбирает среди деревьев в лесу, сажает ясень, а дождь взращивает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сжигает в огне, другой частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо я согрелся, почувствовал огонь», а из остатков того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Прежде чем мы услышим Божий анализ действий этого представительного образца человечества, давайте спросим себя, что мы здесь видим. Несомненно, превыше всего прилежание. Огромное усердие и похвальная старательность, проявляемые систематически и методично. Все согласятся, что действия, описанные в 44 главе книги пророка Исаии, глупы, но не каждый назовет их злом. Чтобы ответить, почему они злы и в высшей степени таковы, давайте определим идолопоклонство, которое практикует наш герой. Идолопоклонство – это поклонение, обожание и служение образу, идее или объекту в противоположность поклонению и служению Богу. Теперь мы можем продолжить размышления над остальными стихами главы. «Не знают и не разумеют они, он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели, и не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: половину его я сжег в огне, и на углях его испек хлеб, изжарил мясо и съел, а из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли я поклоняться куску дерева? Он гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: не обман ли в правой руке моей?» Это анализ, сделанный самим Богом, согласно которому идолопоклонник находится в тяжелом ступоре. Да он даже не задумывается об очевидных истинах, которые просветленный человек видит невооруженным глазом. Однако просветленный является таковым именно потому, что у него есть вооруженный глаз – Священное Писание. И очень трагично, что оно единственное на Земле, которое глубоко рассказывает нам столь очевидные истины, остающиеся для многих за пределами внимания. Поэтому, чтобы вооружить глаза, приведем еще слова пророка Исаии. «Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, ищет себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо». Есть две удивительно точные китайские пословицы, которые трагикомично подтверждают слова пророка Исаии, несмотря на то, что они сказаны буддистами-идолопоклонниками. «Люди не могут жить без богов, а боги без людей бесполезны. Почитайте богов так, как будто они действительно существуют. Если вы не будете почитать их, они станут просто комками глины. Каждый духовно невозрожденный человек является стопроцентным идолопоклонником. Иначе и быть не может. Ибо надлежащий объект поклонения, живой Бог, был и остается за пределами физических и душевных восприятий большинства людей во все века. Это потому, что Иисус говорит нам: «Истинные поклонники Бога поклоняются Ему в духе и истине. Ни дух, ни истина не присутствуют в людях, не переживших духовного возрождения, и только слова Божьи несут в себе дух, жизнь и чистую истину. Те, кто не слушает их с полным доверием, духовно мертвы. У них нет и не может быть правильного объекта поклонения. Основная истина, которую мы должны извлечь из Библии, это то, что представляет собой настоящий образ Божий. Если мы понятия не имеем, каков Бог по характеру и сущности, мы обязательно будем поклоняться Богу, созданному по нашим представлениям, и это неизбежно будет карикатурой на Бога. Именно поэтому идолопоклонство основано на различных искаженных, а иногда даже извращенных представлениях о духовном мире. Однако все они являются серьезной насмешкой над Богом, которая не может остаться безнаказанной. Вместе с самонаказанием, которое несет в себе самом затемненное человеческое сознание. И после грехопадения у каждого из нас осталось непреодолимое желание поклоняться кому-то или чему-то. Кто-то однажды сказал: «В центре человеческого сердца находится алтарь. Пустоту этого алтаря человек выдержать не может». Именно этот неистребимый инстинкт поклонения в человеке вызывает наибольший интерес среди демонического мира. Вот какие выводы из этого делает апостол Павел. «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Именно бесы являются главными сторонниками грешника в его усердном труде по замене Бога чем-либо иным. В лабораториях лжепророка кипит могучая творческая деятельность, направленная на то, чтобы всячески разнообразить заблуждения людей относительно того, как и кому следует поклоняться. Сатане и злым духам доставляет большое удовольствие видеть, как люди, созданные по образу и подобию Божьему, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. В тексте, непосредственно перед этим стихом, апостол Павел открыл римлянам, что хотя идолопоклонники притворялись мудрыми, они становились все глупее, глупее и глупее. Хорошо известно, что чем более отсталыми являются человек и племя, тем примитивнее их объекты поклонения. Верна и обратная корреляция. Скатывание человека во все более дикое состояние приводит к видимой деградации его идолов. Все это открывает нам псалмопевец: «А их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих, есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своей. Подобны им, да будут делающие их и все надеющиеся на них». Идолопоклонство на практике неизменно приводит к постепенному отупению любого человека, который не поклоняется живому Богу. Вот почему данная статья называется «Безумие идолопоклонства». По этой причине Господь в Своем Слове предоставляет нам весьма трагикомический образ идолопоклонника. Но в своих делах человек редко действует в одиночку. Так Бог открывает нам, как слаженно сотрудничают идолопоклонники в своем общем деле. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: «Крепись!» Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке: «Хороша!» и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. Часто с тяжелым сердцем я наблюдаю, как окружающие меня люди все еще живут в глубокой духовной тьме и усердно ободряют друг друга в своем общем идолопоклонстве. Для этой цели демонический мир также задействовал все ресурсы всех мирских средств массовой информации. Именно в этом процессе мы видим величайшее братство и взаимопомощь между людьми и народами. Грустно, очень грустно. Но нам нечем хвалиться. В каждом человеке, даже давним верующим, все еще живет идолопоклонник, поэтому борьба с ним должна быть беспощадной и непрекращающейся. Несомненно, рассматриваемая тема очень важна и обширна, поэтому сущность идолопоклонства и его характерные проявления мы рассмотрим в следующих номерах журнала. И все же здесь я хотел бы объявить, что цивилизованный человек сегодня – это тот же идолопоклонник, каким его описал пророк Исаия. Наш современник просто заменяет золотых, каменных и деревянных идолов более завуалированными, но не менее глупыми их формами. Чтобы понять, почему идолопоклонство так распространено, несмотря на его безумие, мы вернемся к словам, которые процитировали в начале. «А из остатков того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: спаси меня, ибо ты Бог мой». По сути, желание поклоняться также исходит из подсознательной потребности каждого из нас в безопасности, защите и поддержке. И когда человек не знает и не признает способности и желания Бога защитить нас, поддержать и удовлетворить наши объективные потребности, он неизбежно будет искать этого у кого-то или чего-то другого. После исхода из Египта напуганные евреи сделали золотого тельца именно потому, что их терпение ждать Моисея, фактически Бога, было на исходе. «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Евреи делают себе идолов, потому что не могут выдержать даже несколько дней в неопределенности, то есть без богов, без духовных покровителей. Распространение идолов связано и с другой проблемой духовно мертвого человека. Он не может жить одной верой без поддержки своих осязаний. Этим объясняется почитание икон и статуй в самых разнообразных религиозных и светских формах. Многие аргументируют необходимость подобных наглядных материалов тем, что в древности они были нужны в качестве учебного пособия для тех, кто не умел читать Священное Писание. Однако есть более глубокое и точное объяснение. Язычник всегда был не способен воспринять слово без зрения. Вот почему ему необходимо иметь такие опоры веры, которые не только не помогают ему приблизиться к невидимому Богу, но наоборот отдаляют от него. По этому поводу есть печально верная поговорка: «Когда палец указывает на небо, глупец смотрит на палец». Скажем здесь несколько слов о том, как можно спастись от смертоносного идолопоклонства. Через пророка Иеремию сам Бог дает нам рецепт в нескольких словах. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». – это необходимое условие для спасения человека. Все, что выходит за рамки этого отношения, является идолопоклонством. Ибо Творец не может разделить свою славу с идолами. Тот, кто будет на небесах с Богом, должен сделать свой выбор с неразделенным сердцем. Бог не примет ничего меньшего. Поэтому давайте снова и снова утверждать истинного Бога, явленного в Библии, единственным истинным и законным объектом поклонения и служения. Процитируем еще раз пророка Исаию. «С кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он, и Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете ему?» Если бы у нас было высокое осознание Творца всего видимого и невидимого, разве мы заменили бы его чем-то другим, материальным или нематериальным? В Библии приводятся замечательные примеры иудейских царей, которые с глубокой ненавистью и отвращением уничтожали идолов, воздвигнутых обезумевшим народом на каждой высоте. Нет, я не поощряю подобные действия. Но давайте рассмотрим себя и свое представление о Боге. Действительно ли мы хорошо знаем объект поклонения, описанный в Библии, или все еще поклоняемся придуманной нами же карикатуре на него? Однако закончим эту часть на позитивной ноте. Мы уже знаем, что подобны идолам будут те, кто их делает, и все, кто на них надеется. Именно по этой духовной логике, поклоняющийся в духе и истине, все больше уподобляется живому Богу, которому он поклоняется. И это одно из величайших благ для верующего, с презрением отвернувшегося от своих идолов. И на кого мы будем все больше походить? На Тельца или на Творца? Выбор за нами. Йордан Пиянски.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы.

0: Вопрос по событиям 3 царства 13 главы, где проходит очень такое уникальное событие, когда описываются два пророка. И пророк, который выполнил Слово Божие, поручение, принес весть и сказал Слово, он погибает, а тот, который обманул первого пророка, остается жив. И вот задающий вопрос спрашивает, за что умер первый пророк, который послушался Господа, сделал то, что ему Господь повелел, донес весть. Какой урок из этой истории мы можем взять для себя?
1: Это, наверное, одно из интересных пророчеств тем, что в нем ясность. В этом пророчестве названо имя царя, причем почти за 300 лет до исполнения этого пророчества. Если кому интересно, вы можете об этом прочитать 4 царство с 22 главы, 23 главы, как исполнилось это пророчество. Иосия, имя его названо, вот он как раз исполнил это пророчество, которое было высказано. Уничтожил жертвенник в Вифиле, убил всех лжесвященников и так далее. Я бы хотел, чтобы мы обратили, может быть, внимание на некоторые тексты именно 13 главы, а потом коснемся уже непосредственно эти четыре вопроса, которые были заданы. То есть, если мы смотрим вот 9 стих и так далее, вот 14 стих, 9 стих, он говорит, «Ибо так заповедано мне словом Господним». И дальше короткое слово. «Не ешь там хлеба, не пей воды, не возвращайся той дорогой, которую ты шел». То есть, Бог ему довольно ясно и прямо сказал, что он должен сделать после того, как изрек вот это пророчество. И буквально дальше уже в 14 стихе мы находим, что когда вот этот старец за ним едет, он читаем, «нашел его сидящего под дубом». Дальше читаем 16 стих. Тот его приглашает к себе, этот пророк говорит, «Я не могу возвратиться с тобою и пойти к тебе, ибо словом Господним сказано мне». То есть он первое его как бы предложение отвергает, говорит, «Но, Бог мне сказал, я не имею права это делать». Вот, хотя он, в принципе, и под дубом не должен был сидеть. Нужно было, пока не вышел с Израиля, идти назад. Ну и так далее. И тот говорит, я ж такой пророк. И начинает его как бы завлекать. И дальше, что тоже интересно, здесь Писание дает четкую оценку слов вот этого старца. Там написано, он солгал ему. То есть здесь не то, что мы можем рассуждать, было ему слово, не было. А почему, если это было ему слово, тот потом погиб? Здесь ясно написано, он солгал ему. И дальше мы читаем, он возвращается с ним, ест, пьет. Этот старец, он ему говорит, что вот ты не войдешь в гробницу к отцам своим. И знаете, думаю, что пророк, ему не нужно было слушаться вот этого слова, и он не должен был поверить, и, скорее всего, он и не поверил в начале. Но то ли устал очень, то ли больно хотелось в это верить. Нам иногда тоже, знаете, бывает, мы хотим во что-то верить, и любое как бы какое-то слово мы трактуем в эту пользу. Помните, когда воевали одни цари, и тот сказал, так, брат, мы винодат. Они подхватили это слово, понесли. Брат, вы винодат. Тогда его приводят, ему взяли и голову отрубили, уничтожили. И человеку свойственно выдавать желаемое за действительное. И здесь он уже сидел у дуба, отдохнул, может, проголодался, может, всякие были причины. Он соглашается, хотя, скорее всего, понимал, или если не понимал, то должен был Бога вопросить. Он получил прямое слово от Бога, и любое изменение, любое deviation from it, он должен был снова запросить у Бога. Господи, вот ты мне сказал делать это, и здесь мне этот человек говорит сделать что-то другое, говорит от твоего имени. Как мне поступить? Он этого не сделал, возвращается. И что интересно, когда тот старец ему объявляет, что с ним произойдет, он не вскакивает моментально и не уходит. И какого-то начинает прощения просить. Он продолжает, закончил обед, вроде как согласился и пошел дальше. Одна из опасностей даже вот в нашем служении будет, особенно когда человек совершил какое-то служение важное, вроде все на подъеме, и вот здесь наступает после него самый опасный момент, когда человека можно поймать. Это может быть его одно из самых такой слабый момент, когда он как бы выложился на 100%, отдал душу, вот, даже Илья, вот, совершил служение такое от Бога, а потом сидит и вроде как в унынии находится. Вот, это, на это тоже нужно обращать внимание. И теперь непосредственно вопросы, которые прозвучали. Как пророк Сталис не побоялся обмануть человека Божия? Ну, такой священник, значит, был. Он же оставался и жил именно там, где, ну, совершалось служение идолам. Он не ушел. Некоторые священники, мы читаем, и левиты, они в Иудею ушли, чтобы служить истинному Богу, когда царство разделилось. В силу разных причин он решил остаться. Может, какое-то благоволение этого царя израильского хотел приобрести, может, другие мотивы. Но, думаю, он пошел сознательно против воли Бога здесь. Один пророк послушался Господа, другой обманул. Почему обманувшему пророку ничего, а тому смерть? Ну, мы не находим, что тому ничего не было, там просто не написано, умолчено. Я думаю, что Бог наказал и того старца тоже, но в индивидуальном порядке. В индивидуальном порядке. А вот за что пророк, которого убил лев, он не какое-то свое личное служение выполнял? Или какое-то там, ну, кто-то ему из родственников сказал, он выполнял служение, если так можно выразиться, государственной важности. Бог на государственном уровне говорит, иди царю, скажи, вот объяви. То есть задача Бога была, чтобы вот целый народ, вот это царство израильское, оно обратилось и покаялось. И это служение было важным, и были условия совершения этого служения. И когда человек их не сделал, то Бог спросил очень строго. Бог спросил очень строго. С ним говорил Бог, с этим пророком. Он дал ему слово, дал ему повеление, и он за это спросил. И спросил довольно строго. Какой урок из этой истории? Служение Богу не терпит небрежности. Служение Богу не терпит своеволия. Служение Богу требует послушания. И служение Богу требует точности. Галатам 1:8 так и написано. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Поэтому вот такой урок из этой истории, вот чем закончилось непослушание и небрежность в служении.
2: Должна ли церковь видеть признаки возрождения в человеке, который желает принять крещение? И что делать, если человек изъявил желание принять крещение, но мы не видим признаков возрожденного человека внутреннего?
1: Если ответить в нескольких словах, то да, церковь должна видеть признаки возрожденного христианина. И если этих признаков нет, то мы не должны крестить. Это быстрый ответ. Но мы с вами понимаем о том, что условие для крещения – это возрождение свыше. То есть должно быть покаяние, должно быть изменение, должна быть вера от всего сердца, человек должен умереть от греха. Если нет рождения свыше, то мы не можем крестить таких людей. Почему? Потому что это будет всего лишь плотской нечистоты омытие. Почему и важно мы и занятия делаем, и нам важно увидеть признаки возрожденного человека, признаки возрожденного христианина. И я понимаю, что далеко не всегда, и, может быть, далеко не всегда они видны так явственно, особенно в детях верующих родителей, которые вели, ну, христианский образ жизни, вот, которые, может быть, не занимались тем, чем не нужно заниматься, были послушны родителям, и в них иногда сложно увидеть эту разницу, но, тем не менее, ее можно увидеть.

0: к святости, стремление к Богу, когда мы видим в них ответственность за свои поступки, когда мы видим в то, что они по-другому расставляют приоритеты, разное времяпровождение, когда мы видим их стремление быть в церкви, их стремление быть в общении, когда они ходят на молодежный, когда они ходят на Bible Studies, и в этом у них есть интерес, когда они вот изучают Писание, в основном молодежь наша, многие из них даже такие notes берут, пишут, блокнотики, записывают проповеди и все остальное, и вот это нам важно увидеть. Важно также их знание, базовое хотя бы понимание основных истин для того, чтобы они приняли крещение, принято в нашей церкви, что они должны прочитать хотя бы Новый Завет один раз. Ну, мое личное понимание, что это уж слишком низкий стандарт. Вот. Ну, может быть, хотя бы. Я считаю о том, что на момент принятия крещения это вполне реально как минимум 10 раз всю Библию прочитать, а может быть и больше. Для тех, кто вырос в верующих семьях, читал с детства, в этом нет ничего сложного. Читая с родителями, читая самостоятельно, это очень важно, когда мы вместе с детьми, когда они еще маленькие, потом они самостоятельно, и мы поощряем их читать Писание, чтобы они не просто читали и изучали. Ну, естественно, посещая, когда пресвитеры посещают на дому тех, которые собираются принимать крещение, мы смотрим на родителей. Дорогие родители, никто, кроме ваших детей и Господа, не знает ваших детей лучше, чем вы, как родители. Вы с ними проводите очень много времени вместе. Мы их видим, может, на неделе где-то на молодежном, в воскресном дне. Поэтому вы должны дать свидетельство их возрождения. И в этом ответственность на вас. Вот, и иногда родители пытаются ее на служителей переложить. Вы все-таки должны дать самое главное свидетельство о возрождении ваших детей, и после этого может их крестить, потому что церковь полагается в основном и на ваше свидетельство тоже.
1: Один из принципов баптистов в том, что мы крестим возрожденных людей. Мы крестим по вере. Это важный момент, мы его должны соблюдать. С другой стороны, я вижу некоторую проблему вот за несколько лет уже. Правильно Андрей Сергеевич сказал, что мы полагаемся на мнение родителей. Но иногда проблема возникает, что и родители в духовном плане не в должном и не в лучшем состоянии. Если родители в подобном состоянии, тогда не всегда родители даже могут дать вот верную, библейскую, здравую оценку. И это проблема, когда родители подталкивают детей, когда родители не обращают внимания на некоторые вещи, которые есть в детях, и когда нету действительно явного свидетельства возрожденного состояния. Вы замечаете, вот слава Богу, что у нас большая группа в данный момент готовится к крещению, и мы замечаем, что есть желание у более младшего поколения стремиться к крещению. Мы понимаем, что у нас нет библейского стандарта возраста для крещения. Он есть более такое вот согласие нашего общецерковного возраста 16 лет и старше. И поэтому, когда приходят вот на занятия те, кто младше, и они хотят крещения, мы не говорим, что это абсолютно невозможно. Но вот в такой ситуации должно быть особо яркое свидетельство возрождения. Особо вот видимый момент, что этот человек, брат молодой, сестра молодая, они действительно возрождены, они действительно горят, они жаждут этого. Поэтому, родители, мы к вам обращаемся, вот готовится группа, мы будем беседовать, мы хотим смотреть на их состояние, кто из этой группы, которая сегодня проходит занятия, кто из них возрожден, кто из них готов. Мы верим, что возрождение может быть в раннем возрасте, это могут быть, есть такие свидетельства, есть свидетельство раннего крещения. Но для этого должны быть достаточные основания. Поэтому пусть Бог благословит всех родителей, у которых дети готовятся в данный момент, обращать внимание, молиться и как перед Богом давать свое свидетельство. Вот именно как члены церкви за своих детей.
2: Есть ли какая-то опасность, если, как вы говорите, родители подталкивают детей принять крещение, но они не готовы духовно? Есть ли какая-то опасность для этих молодых членов церкви, если не принимают крещение?
1: Есть опасности. Я думаю, что, к сожалению, иногда это проявляется, что когда тот, кто

0: желает креститься, на самом деле он не возрожден, это, естественно, проявляется в его последующей жизни. Хотя есть и другие примеры. Есть и примеры, что это возрождение, оно происходит после, каким-то образом все налаживается. Но в большинстве случаев, если человек вот в подобном состоянии, он принимает крещение, для него это вот какой-то одномоментный подъем эмоциональный. Он в восторге, он вместе с друзьями, он в каком-то вот таком состоянии возвышенном, но поскольку там нету настоящей жизни, этот эмоциональный вот такой накал, через какое-то время он проходит, и молодой брат или сестра, они возвращаются в прежнее состояние, у них нету, не начинается духовный рост, который должен быть, и постепенно, это заметно, он опять возвращается в прежнее состояние, нету служения в церкви, нету посвященности, нету жизни. К большому сожалению, это может проявляться. Поэтому иногда родители, подталкивая детей, они предполагают, что это только поможет вот их детям, это поможет как-то все-таки оторвать их от недоброго, от неправильного и как-то вот привести в должное состояние. Мы не можем искусственно возродить кого-то. Мы не можем через обряд, который совершит кто-то, сделать его возрожденным или духовно живым. Это делает Господь, это делает человек, когда он принимает Слово, принимает Евангелие. Поэтому есть эти опасности, и нам нельзя нарушать Писание и требования Писания по этому священнодействию.
1: Человек, который задает этот вопрос, его, похоже, беспокоит. К кому можно обратиться, если наблюдается поведение человека, который желает принять крещение, не христианское, не возрожденное? Есть ли у нас люди, к которым можно обратиться с такими, может быть, замечание.
2: Да. Мы всегда говорим и на членском собрании, и молодежи то же самое, о том, что если у вас есть какое-то беспокойство, или вы знаете какие-то факты, или есть у вас свидетельства не обязательно добрые, то вы должны об этом как бы сказать пресвитерам, и дальше будем продолжать работать с теми людьми, которые собираются принять крещение, но, может, есть за ними какие-то недочеты или еще что-то. Мы с ними беседуем, Василий Павлович с ними беседует. И насчет социальных всех платформ, что содержание вот этих всех инстаграмов, фейсбуков и всего прочего должно соответствовать твоему возрожденному состоянию. И оно не должно как бы контрастировать. Ты хочешь принять крещение, а у тебя непонятно, что на интернете выставлено. Поэтому об этом всем, естественно, с ними тоже говорится.
0: Уже несколько лет в нашей церкви есть эта практика, что до того, когда проходит испытание на крещение, мы просим молодежь, чтобы они имели членское собрание, и они проводят подобные молодежные собрания, когда те, кто готовится на крещение, они перед молодежью, они отвечают на вопросы, они говорят о своей жизни, потому что молодежь знает друг друга больше даже, чем родители. Молодежь знает друзей своих, что происходит в их жизни, какова их жизнь, и поэтому мы это и делаем для того, чтобы те, кто готовы, хотят крещения, чтобы они об этом сказали молодежи, и молодежь могла задать им вопросы. Если есть какие-то сомнения, есть какие-то вопросы, молодежь, задавайте, говорите об этом, подходите к руководителям молодежи, говорите об этом. Это наша общая ответственность, чтобы те, кто принимает крещение, действительно были достойны, приняли решение, оставили все мирское и греховное и приняли это решение быть членами тела Иисуса Христа.
1: Есть ли у нас такая практика проверять социальные сети, контент их, тех людей, которые желают принять крещение?
2: Насколько мне известно, да, может, не так официально, но есть.
0: У нас есть практика, братья и сестры, это я уже делюсь секретами. У служителей разные мнения в отношении социальных сетей. И когда я открыл некоторые социальные сети, открыл именно с этой целью. Не с той целью, чтобы проверять, а с той, чтобы как служитель быть среди членов церкви. Хочу сказать, что не все члены церкви в восторге от этого, и не все члены церкви готовы служителей добавить в свои социальные сети. Но я считаю, это тоже важный момент. И, наверное, нужно касаться этого момента. Жизнь в социальных сетях, жизнь в виртуальном мире, она ничем не должна отличаться от жизни в мире реальном. И если в жизни виртуальной и в социальных сетях, там, где вы находитесь, не видно, незаметно, что вы христиане, а совершенно другой образ показан, это большая проблема. И это переживание нас как служителей. В первую очередь мы как служители хотим знать, что наши члены церкви, в нашей церкви, они реальные в жизни, они реальные в виртуальном мире. В Инстаграме, в Фейсбуке, где бы вы ни были, вы настоящие христиане. Вы призваны к тому, чтобы быть светом там, где вы находитесь. Если в социальных сетях, которые у вас есть, никто не знает, что вы верующий, это проблема. Если никто не знает, что вы христианин, вы никак это не показали, вы никак это не проявили, у вас нет указания на Господа, на Писание, на церковь, в которой вы служите, это проблема. Это уже говорит о вашем духовном состоянии. Поэтому, если у вас есть социальные сети, добавляйте туда служителей для того, чтобы у вас была духовная помощь, чтобы где бы вы ни находились, в реальном мире или виртуальном, будьте членами Церкви Иисуса Христа. Свидетельствуйте, светите, и Господь да благословит вас в этом.
1: Братья, такой еще вопрос. Есть иногда, может быть, такие случаи, когда принимают крещение ради того, чтобы выйти замуж или жениться.
2: Я причины в Писании не нахожу, что нужно через 2 месяца свадьба и нужно принять крещение и должны преподать. Мы Писание находим, рождение свыше, вера от всего сердца. На этих причинах мы стоим, и это причины для принятия крещения. Поэтому я как бы другого не понимаю.
0: Я чуть-чуть смягчу, бывают разные обстоятельства. То есть в этом вопросе, да, оно общее правило, конечно, это неверно, когда ради свадьбы, ради вот каких-то моментов человек идет на это. Должно быть истинная цель, верная цель, это завет с Господом, а не то, что происходит вот со свадьбой или с другим моментом. Поэтому молодежь и родители в том числе, стремитесь к тому, чтобы все было правильно и вовремя. Все в жизни, оно не должно быть сумбурно, оно не должно быть вот как-то хаотично, не должно быть что-то впереди, то, что должно быть последующим. Для молодежи первичное – это заключить завет с Господом. Это первый завет, который вы должны заключить. Если для вас первоначально и более ценно завет с супругом, то это уже неправильно. Вы должны заключить завет с Господом, дать обещание верности Господу. Это должно быть искренне, верно. Через это Господь готовит вас к семейной жизни. Потому что следующий завет, который вы заключите с мужем или с женой, с супругом вашим, он должен быть последующим. Он должен быть на основании того первого завета. Вы как христианин, вы знаете Бога, вы знаете, что такое верность Господу. И зная это, вы готовы, вы способны заключить завет с другим человеком, с которым надо прожить всю жизнь. Поэтому смотрите, проверяйте, сделайте все правильно. Порядок Божий, он должен сохраняться вот во всех этих вопросах.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00 49 5 231 500 59 88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Екатерина читает Наталья Исмаилова».

0: Герману было очень нелегко остаться неузнаваемым. И то, что этот чужой дядя сочувствовал ей, Валентина все же почувствовала. «Он очень добрый и умный мужчина», — подумала она. «А за то, что был другом моего отца, я окажу ему материальную помощь. Пусть он в будущем живет нормальной жизнью». Но, к счастью или к сожалению, Валентина не могла читать мысли бедного нищего. Он рассказал ей свою выдуманную биографию, но не потому, что замышлял что-то плохое, а наоборот, чтобы помочь ей выбраться из греховной жизни, чтобы когда-нибудь быть вместе с нею на небесах. Когда время за чаепитием интересной беседой подошло к концу, дядя Коля задал Валентине еще один вопрос. Он спросил: «Валентина Алексеевна, я в течение этого вечера не сумел вас убедить, что существует всемогущий справедливый Бог. Но ответьте мне, пожалуйста, какое вам нужно доказательство, чтобы вы в него поверили?»
1: «Доказательство?» – вопросительно повторила она в задумчивости и вдруг решительно ответила:
0: «Если бы Бог, в которого я так убежденно верила в детстве, мне вернул живого отца, тогда бы вернулась и моя вера в него». Дядя Коля ничего не ответил. Он отвернулся и поспешил покинуть помещение, потому что не мог больше владеть собою. А между тем в новом доме Бартовых готовились к новоселью. Как уже было сказано, в этом году новогодний праздник должен быть особым. Счастливая семья решила отметить день рождения Берты Петровны в новом доме. Нарисованные на стенах картины должны были стать ей большим подарком. Это была идея снохи Галины Яковлевны. За день до торжественного праздника хозяева были заняты только приготовлением самых разных блюд для праздничного стола. Заранее были приглашены гости. Их было немного, но зато самые почетные. Валентина со своей стороны без разрешения хозяев пригласила Грету Максимовну и бывшего нищего Бокова, дядю Колю. Валентина дала этому бедному человеку столько денег, что тот больше не нуждался в попрошайничестве. Итак, настала долгожданная минута, когда в большом зале нового дома начался семейный праздник. Впереди на почетных местах сидели хозяева, а по сторонам столов – члены семьи и гости. Валентина тоже занимала место рядом с родственниками хозяев. Только инвалид Боков еще отсутствовал. Валентина специально пригласила его к другому времени, чтобы предотвратить преждевременный скандал с Бертой Петровной. За столом были высказаны самые лучшие пожелания. Один за другим вставали со своих мест гости, дети и сам супруг Берты Петровны, чтобы произнести тост и поздравить именинницу. Когда все наелись и напились, настало время открытия запертых дверей. Так хозяева называли комнаты, в которых до последнего дня работала художница. Валентина волновалась. Она знала, что ее ожидало, поэтому старалась сдерживать свои нервы. В тот самый момент, когда уже все выходили из-за столов, неожиданно раздался звонок. Хозяева не знали, кто там еще пришел, поэтому пошла открывать Валентина. Только она знала опоздавшего гостя, и поэтому все очень удивились, когда увидели в дверях пожилого мужчину на костылях. «Сейчас комедия начнется», — подумала про себя Валентина. И была права. Увидев пришедшего мужчину, Берта Петровна недовольно спросила:
2: «Валентина Алексеевна, кого это вы впустили? Это же тот самый нищий, который у меня украл кольцо. Да-да, я запомнила его лицо. Одежду он, конечно, сменил, наверное, для того, чтобы его не узнали».
0: «Берта Петровна», — спокойно начала Валентина, — «пожалуйста, не волнуйтесь, ваши нервы вам еще пригодятся. А этого гостя пригласила я. Извините, но он не нищий и не вор, а наш с вами гость. Он никому не мешает, и давайте не будем его обижать».
2: «Но ведь это оскорбительно для всей нашей семьи, Валентина Алексеевна», — возмущенно произнесла хозяйка.
0: «Ничего, ничего, не обращайте на него внимания, Берта Петровна. А вы, уважаемый дядя Коля, проходите и считайте, что вы здесь дорогой гость. Даже если наша уважаемая именинница не очень довольна». Хозяйка покраснела от возмущения, но пока еще воздержалась. Валентина прошла вперед, поближе к столам, и торжественно объявила: «Дорогие собравшиеся,
1: С позволения наших гостеприимных хозяев я всех приглашаю в соседнюю комнату. Мы познакомимся с одной из картин, нарисованных мною». Валентина повернула ключ в замочной скважине и открыла дверь. «Заходите, уважаемые гости. Я буду вашим экскурсоводом, так сказать. И вы можете обращаться ко мне с любым вопросом». Один за другим мимо Валентины прошли в комнату любопытные гости. Бартов-старший тоже взял под руку свою супругу и присоединился к группе гостей. Увидев на стене картину, все очень удивились и начали высказывать свои суждения. Валентина продолжала. «А теперь обратите внимание на общий вид этой картины. Ангел охраняет на мосту маленького мальчика. Вы видите, что этот мост ненадежный, старый и частично разрушенный. Но ангел своим божественным видом говорит: «Я твой надежный защитник, и с тобой ничего плохого не случится». Но послушайте, почему я нарисовала именно эту картину? Дело в том, что она имеет историческое значение. Возможно, что это звучит слишком грандиозно, но ведь для всех нас наше прошлое является историей. А теперь подробности. Когда-то, очень давно, одна бедная девочка подарила такую картину своему единственному другу детства. Это был мальчик из богатой семьи. У него тоже был день рождения. Девочка, как уже сказано, была очень бедна, но она хотела обрадовать другого человека, потому что знала, как приятно чувство уважения. Та картина с таким же ангелом была не такой красивой, но и она была нарисована с большим старанием и любовью. Но представьте себе, уважаемые гости, хозяйка дома, мать именинника, тогда выхватила из рук сына картину и, разорвав ее на куски, бросила в угол, на кучу мусора. В комнате наступила полная тишина. Валентина тоже умолкла, и стоящие рядом с нею женщины видели на ее глазах слезы. Но волновалась не только она. Пожилая женщина Грета Максимовна тоже слушала рассказ со слезами на глазах. Приложив к глазам сложенный носовой платок, Валентина вытерла слезу и хотела продолжить рассказ, но, услышав голос женщины, молча обернулась. Она увидела сноху Бартовых, которая спросила: «Почему эта женщина разорвала картину? Неужели в ней не было материнского сердца?» Валентина молчала, когда все окружившие ее ждали ответа. Но в это время произошло непредвиденное. Гордая и до этого счастливая супруга Бартова-старшего потеряла сознание. Ее муж заволновался. Он подхватил свою супругу под руки и громко позвал: «Коля, иди скорее сюда! Наша мама в обмороке!» Окружающие их гости и члены семьи тоже пришли в смятение. Николай Николаевич, сын Бартовых, моментально подбежал к матери, подхватил ее своими сильными руками и отнес в другую комнату. Отец тоже помогал и был очень взволнованным. Только Валентина осталась совершенно спокойна. Она даже радовалась в душе. «Что это вдруг случилось с нашей уважаемой именинницей?» — произнесла Валентина и, хитро сверкая глазами, продолжала. «Насколько я знаю, с ней никогда такого не происходило. Возможно, это от запаха краски». Валентина не хотела без присутствия хозяев продолжить свою экскурсию, поэтому терпеливо ждала их возвращения. Кто-то из гостей тоже покинул комнату, когда другие любовались необычно живой картиной. Художница не знала, что делать дальше. Она смотрела на своих экскурсантов и увидела дядю Колю, подошла к нему и тихо сказала: «Час возмездия настал». Тот удивленно посмотрел Валентине в глаза. Но как она определила, дядя Коля не понял ее намека. К счастью, большинство присутствующих именинница скоро пришла в себя и опять вернулась к ожидающим ее гостям. Валентина, наверное, обрадовалась больше всех. Она продолжала: «А теперь, уважаемые хозяева и гости, мы перейдем в другую комнату, где я вам покажу другую картину». Очутившись перед следующим произведением художественного искусства, люди ахнули от увиденного. «Какая чудесная природа!» — воскликнула жена Николая Николаевича.

0: бывшая усадьба. Но как вы сумели ее так точно скопировать?»
1: «Ваш вопрос немного преждевременный, уважаемый Николай Васильевич, но вы скоро все узнаете. Очень хорошо, что вы не ошиблись, только я вам еще напомню, что там когда-то случилось. Это было много лет тому назад. Валентина взяла длинную указку и, как настоящий экскурсовод, указывала на каждый отдельный предмет и сооружение. Она продолжала: «Вся эта местность действительно очень красива. И дом, в котором жили богатые люди, тоже был прекрасен. У тех людей был всего один сын». Валентина оглянулась и встретилась взглядом с Николаем Николаевичем. «Во дворе этой богатой усадьбы стоит старая хижина, похожая на сарай. Вот здесь вы видите это сооружение. Так вот, в этом помещении жила очень бедная девочка. Это была сирота, лишенная всех прав, обреченная на жалкое существование. Возможно, вы помните эту девочку, Николай Васильевич. Тем более, если вам кажется, что узнаете этот двор с постройками». Спокойно слушающий до этого Бартов-старший грубо протолкался вперед к Валентине и, глядя ей в глаза, спросил: «Откуда у вас такие сведения, молодая дама? Вы говорите неправду».
2: «Неужели это Катька?» – спросил кто-то.
1: И Валентина узнала голос своей бывшей хозяйки.
0: «Ты все обманываешь!» – продолжал Бартов и был готов схватить художницу за волосы и вытащить из комнаты. Но она спокойно произнесла: «Не перебивайте меня, Николай Васильевич. Я же вас не обвиняю, даже не говорю, что это были вы. Я всего лишь разъясняю слушателям, что изображено на этой картине. Правда это или ложь, выяснится после, так что слушайте пока. Эта бедная, плохо одетая девочка, которую вы видите на огороде, ежедневно с утра и до позднего вечера батрачила на живущих там хозяев. Она была совершенно одна. Но однажды она привела к себе в сарай собаку. Животное стало ее лучшим другом. Узнав это, хозяин дома решил собаку убить. Девочка просила и плакала. Она была готова целовать хозяину ноги, но все было бесполезно. И тогда...» «Прекратите! Я вам запрещаю рассказывать такие выдумки!»
1: Громче прежнего прокричал Николай Васильевич и попытался выдернуть из рук Валентины указку. Она же спокойно спросила:
0: «Почему вы так волнуетесь, товарищ Бартов, если я рассказываю сказки?» «Я вам сказал, прекратите, а то люди еще подумают, что все это было на самом деле».
3: «Ну и что, если подумают? Я же не сказала, что это было с вами. Я даже не сказала, что это происходило на вашей усадьбе».
1: Большинство из присутствующих были родственниками и членами семьи Бартовых, но и они были очень удивлены происходящим. Все стояли вокруг Валентины и старшего Бартова и не знали, что сказать. Больше всего присутствующих удивляло возмущение самих хозяев. До этого они всегда хвалили молодую художницу, а теперь вдруг обрушились на нее с такой злостью. Особо возмущалась Грета Максимовна и дядя Коля, а между тем Валентина продолжала:
0: «Потерпите еще минуточку, уважаемый гражданин Бартов, я сейчас закончу».
1: Люди засмеялись, что художница его назвала гражданином. «Уважаемые гости, простите, что прервала ваши мысли. Слушайте дальше. Так вот, хозяин дома приказал девочке вывести собаку для расстрела. Вот сюда». Валентина ткнула указкой на то место. «Как я уже сказала, девочка по-настоящему полюбила свою собаку, потому что ни один человек на земле не был ей так предан, как это животное. И тогда, в последние минуты перед расстрелом собаки, девочка покинула усадьбу злых хозяев. Она ушла, потому что жизнь в глухом лесу ей казалась лучше. А теперь, дорогие гости, мы перейдем в другую комнату».
0: «Никуда вы больше не пойдете!»
1: Опять закричал Николай Васильевич и, пробежав вперед, встал перед дверью, ведущей в другую комнату. К нему поспешно подошла его жена, Берта Петровна, и тоже потребовала, чтобы художница покинула их дом. Гости не знали, куда деваться. Они постепенно стали расходиться, тихо перешептываясь, когда хозяева бушевали от гнева.
0: «Коля, вызови милицию, а я пока задержу эту нарушительницу покоя».
3: «О, дорогой Николай Васильевич, поверьте моим словам, это будет вашей самой большой ошибкой в жизни, если вы сейчас вызовете полицию.
2: Лучше этого не делать.

0: делайте, а вы слушайте меня до конца. Скажу вам честно, что в случае вашего необдуманного действия вас арестуют раньше, чем меня. Лучше воздержитесь еще чуть-чуть». Валентина, уверенная в своей правоте, отвернулась от Бартова и, посмотрев на оставшихся из присутствующих, объявила: «А теперь, уважаемые товарищи, я вам покажу последнюю нарисованную мной картину. Она посвящается молодому Бартову, Николаю Николаевичу». Хозяева тряслись от злости и были готовы выгнать художницу, но ее предупреждение очень подействовало на них. Они уже знали, с кем имели дело, и именно это приводило их в ярость. Но с другой стороны, они горели желанием узнать как можно больше о своей бывшей служанке. Валентина отворила двери, пропустив мимо себя гостей. Хозяева по-прежнему ругались и оскорбляли Валентину, но все же прошли в комнату. Если бы здесь присутствовали настоящие ценители искусства, то присудили бы художнице очень высокую награду за эту яркую и живую картину. Она тоже была необычно большого размера, и вся природа, деревья, высокий речной берег и сама река выглядели настоящими. Но не это было самым главным. Еще намного эмоциональнее и впечатляюще для зрителя было само действие, изображенное на картине. Но не будем забегать вперед, а послушаем, как все это объясняет Валентина Алексеевна. «Живописный уголок природы, который вы видите, возможно, тоже знаком нашим дорогим хозяевам, но они не знают, что происходит или происходило много лет тому назад. А впрочем, я неправильно выразилась. Я хотела сказать, что о событии, происходившем здесь, знают только два человека. Это я и еще один из присутствующих в этой комнате. Вы видите на высоком берегу мальчика с протянутыми вперед руками? Обратите внимание на его позу. Его руки протянуты вперед. Но, как видите, он упирается правой ногой, чтобы не свалиться с обрыва. Он, как видно, не собирается прыгнуть в реку, а наоборот усиленно сопротивляется, перегибая туловище назад. Так вот, этот мальчик столкнул с обрыва девочку. Вы видите, как она падает, как она одета, но вы не слышите ее крика. Она не хотела умереть, но мальчик, столкнувший ее с обрыва, хотел от нее избавиться. И он, ставший взрослым мужчиной, тоже присутствует сегодня здесь». Валентина опустила руку с указкой, обернулась, но не увидела среди присутствующих того, кого искала. «Извините, товарищи, я, оказывается, ошиблась. Молодой человек, о котором я рассказываю, до последнего момента находился здесь, но, услышав мой рассказ, вероятно, испугался и покинул это помещение. Но я вам назову его имя. Это никто иной, как всем известный Николай Николаевич Бартов».
1: «Катька, перестань порочить нашу семью!» — громко закричала Берта Петровна. «Ты всегда была вредной змеей! Убирайся из нашего дома!»
0: «Да, тетя Берта. Я Катька. И, как видите, в полном здравии. Только я уже не та, и сегодня не позволю вам надо мной издеваться. Запомните, я вернулась к вам за расчетом. Может быть, вы со своим супругом еще помните, сколько вы мне задолжали? Я, конечно, не стану вас таскать за волосы и пинать ногами, но на колени я вас поставлю».
1: «Вон из нашего дома!» — закричал Бартов-старший,
0: схватив Валентину за руку, чтобы вывести ее из дома. Берта Петровна тоже кричала с пеной на губах.
1: «Твои картины мы завтра же соскоблим, а ты противная сплетница!»
0: Шум усилился тем, что в спор вмешались и другие присутствующие. Большинство поддержало Валентину, потому что она не кричала, а вела себя приличнее хозяев. Валентина поняла, что настало время защиты, что так не может дальше продолжаться. Поэтому решительно, со всей силы оттолкнула от себя Бартова и властно произнесла: «Не трогайте меня, господа Бартовы! Ваше время истекло. А теперь слушайте внимательно. Дядя Коля, подойдите сюда, я желаю вас познакомить с этими людьми». Инвалид Боков несмело подошел поближе к Валентине и остановился перед нею, опустив голову. «Не стыдитесь, дядя Коля. Смотрите этим людям смело в глаза!» Валентина тоже сделала шаг вперед, положила свою руку на плечо инвалида и сказала, обращаясь к Николаю Васильевичу и Берте Петровне:
1: «Извините нас, Николай Васильевич, но нам очень необходимо с вами поговорить наедине. Я знаю, что вы меня ненавидите, что не желаете видеть и этого бедного человека. Но если вам дорога собственная жизнь, то советую не отказываться от моего предложения».
0: Таких слов никто не ожидал. Хозяева стояли ошарашенные. Они окончательно растерялись. Наступила полная тишина.
1: Наконец Бартов-старший спросил дрожащим голосом.
2: «Что еще за предложение?
1: Нам не о чем с тобою говорить».
0: «Ошибаетесь, Николай Васильевич. Это очень важное для вас дело».
1: Валентина раскрыла свою сумочку, достала из нее несколько листов бумаги и, подняв их, сказала.
0: «Вот здесь в моих руках очень важные сведения, о которых стоит потолковать. И если я об этом желаю говорить с вами без свидетелей, то это только в ваших интересах. Итак, прошу вас, пройдемте в рабочий кабинет вашего сына. И пусть он сам тоже присутствует при нашем разговоре. Да, еще два слова нашей уважаемой имениннице. Берта Петровна, не спешите скоблить настенные картины, потому что они уже не будут долго принадлежать вам».
1: Возмущение хозяев было неописуемо, но, несмотря на это, они пошли за Валентиной. Когда все члены семьи уселись за столом, Валентина сказала.
0: «Уважаемые мои бывшие хозяева, как видите, перед вами ваша бывшая рабыня Катька. Мне думается, что больше всех удивлен ты, Коля. Ты все эти годы жил с надеждой, что я тогда погибла. Но представь себе, что та самая собака, которую твой отец хотел убить, спасла мне жизнь. А теперь поговорим о главном. Вы, Николай Васильевич Бартов, когда-то совершили большие преступления. Вы предавали людей, обворовывали их и брали взятки. По вашей вине разрушены многие семьи, уничтожены и искалечены десятки людей. По вашей вине, возможно, страдает и этот, стоящий перед вами инвалид. Но и это еще не все. Лично я тоже жертва ваших злодеяний. Половины ваших преступлений было бы достаточно, чтобы посадить вас в тюрьму. Но я предлагаю вам вот что. Вы вместе со своим сыном в течение 10 дней перепишете ваш новый дом на имя этого пожилого инвалида. Его зовут Николай Боков. Взамен я отдам вам эти документы. Или уничтожу их при вас.
1: «Ты противная змея!» Не своим голосом закричала Берта Петровна и выхватила из рук Валентины бумаги.
0: «Вот так мы ответим на твое предложение!»
1: Она разорвала листы на мелкие клочки.
0: «Вот твои документы! А теперь уходи немедленно, иначе я тебе горло перегрызу!»
1: «Но-но-но! Поберегите нервы, Берта Петровна! Неужели вы думаете, что я бы вам показала оригиналы? Вы разорвали всего-навсего копии, но над моим предложением вы все же подумайте. Учтите, я не намерена с вами шутить. Я вас всех посажу в тюрьму, если вы не отдадите этот дом дяде Коле и не принесете мне свои извинения».
0: Только в одной человеческой жизни, пусть даже в самой недолгой, случается столько самых разных приключений, что можно написать объемистую книгу. А если вдаваться в подробности, если описывать исторические события, происходившие за это время, то прибавится еще столько же. Но подобное не всегда интересно для читателя, поэтому я постараюсь рассказать очень кратко о самом главном, о том, что связано непосредственно с нашим рассказом. Если до этого момента события развивались в основном вокруг девочки Кати, то теперь настало время сказать и несколько слов о семье, в которой она воспитывалась и стала взрослой Валентиной. Как уже известно, ее приемный отец был врачом, а кроме этого еще и заядлым охотником. Иначе бы, наверное, не осталась в живых будущая художница. Верная супруга упомянутого врача Пронина стала матерью из-за большого несчастья других людей. Она была доброй женщиной, поэтому ее приемная дочь жила счастливо, без горя и нужды. Со стороны казалось, что о большем благополучии не надо было и мечтать. Но пожилой инвалид, родной отец девушки, был очень озабочен ее жизнью. Если бы юная Валентина это знала, если бы слышала молитвы, произносимые ее несчастным отцом, то, возможно, она бы изменила свой образ жизни. Но для этого еще не наступило подходящее время.
1: Валентина, любящая своих новых родителей, часто делилась с ними своими мыслями. Но в то же время понимала, что в исключительных случаях лучше держать язык за зубами. Если сказать откровенно, то Валентина не хотела впутывать родителей в дела своего прошлого.
2: «Оно касается только меня, поскольку я тогда еще не являлась членом этой семьи», – думала Валентина.
1: Только когда Мария Павловна и Алексей Иванович ее о чем-то спрашивали, она отвечала им вполне откровенно. О своих проблемах и конфликте с бывшими хозяевами Валентина пока молчала, потому что еще не знала исход заварившегося дела. Тяжелые мысли и грустное настроение привели к тому, что она провела новогодний праздник дома со своими родителями. В памяти Валентины то и дело всплывали эпизоды прошедших дней, поэтому она и не могла освободиться от мыслей о Бартовых. Ее очень интересовало, как развивались события в этой семье.
2: «Может быть, я слишком жестоко поступила с ними?» – думала Валентина, вороша в памяти все подробности, связанные с конфликтом. «Нет, они этого заслужили», – подсказывал ей другой голос, и в ней опять исчезала всякая жалость к этим людям. «Они в моих руках, и я им за все отомщу», – подумала Валентина после того, как еще раз прочитала копии старинных бумаг.
1: Естественно, обитатели богатого дома тоже были озабочены бурными событиями. После ухода всех гостей они очень старательно собрали клочки разорванных бумаг и внимательно их прочитали. Больше всех, конечно, тревожился Бартов-старший. Он один знал, что все написанное там являлось правдой. Только одно ему было неясно. Откуда у Валентины эти бумаги и как найти выход из этого сложного положения?
2: «Неужели я вынужден согласиться с ее требованиями?» – думал Николай Васильевич, и на его лбу выступали крупные капли пота. «Нет, такого не должно случиться, надо что-то предпринять», – решил Бартов.
1: Но, как часто в жизни бывает, далеко не всегда исполняются человеческие мечты. Человек замышляет одно, а Бог предпочитает другое. Так произошло и на этот раз». Холодной январской ночью, когда все люди спокойно спали, над городом вдруг засветилось зарево пожара. Все произошло очень неожиданно, как всегда при возникновении пожара. Поэтому свидетелей было немного. Пожар произошел во второй половине ночи, когда сами хозяева крепко спали. Они едва успели выбраться из сгоревшего дома, а когда прибыли пожарники, уже нельзя было спасти недавно возведенной постройки. Николай Васильевич, как и его жена Берта Петровна, в отчаянии бегали вокруг горевшего дома. Они кричали, призывая людей на помощь, ошарашенные такой неожиданностью. Люди выглядели так страшно, что у некоторых присутствующих появилось подозрение, что несчастные лишились разума. Молодой Бартов стоял в стороне, недалеко от проезжей части улицы, озираясь по сторонам, стараясь поймать транспорт, чтобы отвезти в больницу ребенка. Его жена тоже находилась рядом. Она была полуодета в одном лишь халате, но, вероятно, не чувствовала холода, потому что переживала за своего пострадавшего сына. Особо волновалась Берта Петровна. Не обращая внимания на публику, она бегала по двору, жестикулируя руками и громко кричала.
3: «Это она, Катька, подожгла наш дом! У нее нет человеческой совести!» «Она змея, презренная тварь, а я глупая ее еще выкормила! Будь она наказана! Это слуга сатаны!»
1: В то время еще никто не знал, как все случилось. Чуть позже стало известно, что Николай Николаевич, стараясь спасти своего сына, выпрыгнул с ним из окна второго этажа. Мальчик при падении сильно ударился головой о твердый грунт и потерял сознание. К счастью, его скоро доставили в больницу. Так на только что красивом большом дворе, где недавно стоял не менее красивый дом, остались закопченные стены и куча тлеющей золы. Пострадавшие от пожара люди опять поселились на своем прежнем месте, в один час став самыми бедными во всей округе. Все их имущество сгорело. Правда, дорогостоящий дом был застрахован, но пока не была установлена причина возникновения пожара, страховое агентство не соглашалось им выплатить деньги. Так семья Бартовых оказалась в очень трудном положении. Они советовались между собой, спорили, гадали, но не могли найти путь к улучшению собственного положения. Лучше всех остальных членов семьи понимал ситуацию Бартов-старший. Он, правда, не делился своими мыслями и планами с супругой, но в глубине души искал выход из положения. Он решил действовать в одиночку, потому что имел опыт в таких делах. В печали и грусти провели Бартовы первые дни Нового года. У них до этого были такие грандиозные планы. Они жили в радости и надеждах, но все их мечты рухнули в одно мгновение. Наступивший Новый год принес с собой столько событий, что поссорившиеся между собой люди не способны были даже все понять. У Бартовых, как и у Валентина, возникли десятки вопросов, на которые они не находили ответа. Прежде всего, каждого занимали мысли о причине возникновения пожара. В том, что это был умышленный поджог, почти никто не сомневался. Но кто мог сделать это? Это был главный вопрос, который занимал всех. Однако у Николая Васильевича и Берты Петровны появились некоторые сомнения, касающиеся подозрений. Они не могли понять, почему Катька подожгла дом до истечения срока своего ультиматума. Ведь она ясно сказала, чтобы дом они переписали на имя того самого нищего, который тоже присутствовал на торжестве. «Да, она могла предполагать, что я никогда не допущу этого», — думал про себя Николай Васильевич. «Но она ведь не знала точного ответа. Почему же она не подождала, а исполнила свое злое намерение?» Вопрос этот занимал всех. Бартов нервничал и не находил ответа. В его ушах все еще звучали слова бывшей служанки, и он им верил. Кроме Бартова-старшего, мучился всякими вопросами и его сын. Тот понимал еще меньше, поскольку не знал биографию отца, а о бумагах, разорванных матерью, вообще не имел представления. Единственный человек в семье, который не был виновен, их сноха, жена Николая. От нее многое скрывали, и она, чувствуя это, перестала задавать вопросы. Но кроме членов этой семьи волновался и бывший нищий Боков. Он не мог спокойно спать, а только усердно молился, чтобы великий Бог указал ему и его дочери путь к спасению. «Ты, Господь, знаешь мою слабость и мои грехи, но дай мне силы для их исправления. Помоги мне направить мою дочь на путь истины. Нет, не я, а ты, спаситель грешников, способен это сделать, но я хочу быть твоим инструментом в этом деле». Биография этого несчастного человека была так сложна, что ему было над чем задуматься. Иногда ему казалось, что он слишком заботился о своей земной жизни, что не имел права жить дальше под чужим именем, должен был больше доверяться Богу. Но когда он ночи напролет обдумывал свое положение и положение своей дочери, то мысли заходили в тупик. После того, как он побывал в доме Бартовых, ему многое стало понятнее. Он, к примеру, понял, что его родная дочь батрачила на этих людей, но все остальное для него по-прежнему оставалось загадкой. Взаимоотношения упомянутых двух семей все больше запутывались. У каждого были свои цели и личные стремления. Через несколько дней после пожара Валентина получила по почте повестку, согласно которой она была обязана явиться к следователю. Это была еще одна тревожная неожиданность. «Если это из-за моего конфликта с Бартовыми, то это значит, что они собираются от меня избавиться», — подумала Валентина. «Но ведь это глупо с их стороны. Неужели они не поняли, что у меня больше оснований, чтобы посадить их в тюрьму?» Прибыв к следователю, она скоро узнала, что к ней предъявлено серьезное обвинение. Как оказалось, ее подозревали в поджоге дома Бартовых. На рабочем столе следователя лежала бумага с длинным списком вопросов. Валентина не думала что-то скрывать. Она отвечала, не задумываясь и откровенно. Но к концу допроса все же встревожилась. Она чувствовала, что обвинение было составлено очень хитро и, конечно, не соответствовало правде. Сам следователь смотрел на нее с недоверием и пытался своими вопросами поймать ее на неточных ответах. И еще Валентина поняла, что присутствующие тогда в доме Бартовых свидетели тоже уже допрошены. К концу этой беседы если так можно онную назвать, Валентина не выдержала и заявила. «Товарищ следователь, думается, что эти люди намерены ликвидировать меня как опасного для них человека. Но поверьте, гражданин следователь, что я не имею отношения к пожару, о котором идет речь, и тем более к поджогу. Но если уж на то пошло, если они намерены меня посадить в тюрьму, то прошу вас, выслушайте и меня. Мне тоже есть что сказать, и не только словами».
3: «Пожалуйста, Валентина Алексеевна, для этого мы с вами здесь и сидим. Но позвольте мне прежде спросить, что означают слова? Эти люди намерены ликвидировать меня как опасного для них человека».
1: «Как раз об этом, товарищ следователь, я вам расскажу в следующий раз. Потому что сегодня я пришла к вам с открытой душой, но без каких-либо документов. Дома у меня есть кое-что для вас и большой сюрприз для моих обвинителей. Обещаю вам, что после ознакомления с теми бумагами, о которых идет речь, вы сразу поймете, почему Бартовы желают от меня избавиться».
3: «Ну хорошо, Валентина Алексеевна, отложим наш разговор до следующего раза. Только постарайтесь вспомнить и то, о чем вы сегодня забыли рассказать».
1: Валентина так и не поняла, почему именно ее подозревали в поджоге дома. Да, она им грозила, но не поджогом, а наоборот требовала этот дом переоформить в целости и сохранности на имя другого человека. «Постой, постой», — сказала себе Валентина, вспомнив что-то важное для себя. «А вдруг это сделал кто-то другой? Но кто и с какой целью? Возможно, они сами его подожгли, чтобы никому не достался. Но тогда возникает другой вопрос. Почему Николай Николаевич рискнул выпрыгнуть из окна?» Терялась в догадках девушка. Всю дорогу до самого дома Валентина думала о случившемся. И если она до этого все еще надеялась на свои документы и собственную правоту, то теперь, вернувшись домой, она очень встревожилась. Беда состояла в том, что все ее ценные бумаги, как и копии переводов, так и оригиналы, бесследно исчезли. В то время, как Валентина думала о своей проблеме, в другом уголке большого города, в очень бедной квартире стоял на коленях Боков Браун и усердно молился. Уже двое суток он не мог спокойно спать, потерял аппетит, и в мыслях его была только дочь. «Наверное, я во всем виноват», — произнес он, обратившись с молитвой к Богу. «Прости меня, Отец Небесный, прости моей дочери совершенные ею грехи». Бедный, несчастный отец уже знал, что его дочь подозревали в поджоге, что против нее возбуждено дело, что некоторые свидетели уже дали показания, но он сам не мог поверить этому. Возможно, что он бы так не тревожился, если бы не допросили его. Но теперь ему многое было понятно. Этот допрос был самым трудным, мучительным в его жизни. «Я опять лгал», — подумал он, уходя от следователя, плача от собственного бессилия и обиды. «Нет, это не должно больше повториться. Я не могу дальше так жить. Мое укрывательство есть преступление против Бога». Долго сидел пожилой инвалид за столом, занятый тяжелыми мыслями. И вдруг вспомнил случай, описанный в Библии, как Бог когда-то испытывал Авраама, повелев принести в жертву единственного сына, Исаака. «Какой же я слабоверный и трусливый человек!» — подумал о себе Боков Браун. «Я желаю спасти свою дочь без искренней веры. Я обманываю людей, как самый ничтожный грешник, вместо того, чтобы с чистой совестью обратиться к Всевышнему. О, прости меня, Отец Небесный! Дай мне силы для преодоления всех трудностей на этой земле!» Еще раз помолившись, бывший нищий принял решение изменить свою жизнь. «Я не должен одновременно служить сатане и Богу, а значит, и не имею права жить под чужим именем», — решил он. «Пусть меня арестуют, пусть еще раз посадят в тюрьму и даже расстреляют, но тогда я буду знать, что я чист перед Господом. Только прежде всего я должен сказать правду своей дочери». Еще одну ночь провел Боков Браун со своими мыслями. А когда наступило утро, он сразу же приступил к уборке жилища, потому что решил пригласить себе очень почетного гостя. Помещение, в котором жил пожилой инвалид, нельзя было и назвать домом. Это были две маленькие комнатушки с темным коридором.
2: Когда-то это помещение использовалось под склады большого магазина. Потом, когда после пожара большой дом пришел в негодность, его просто оставили. Только пристройка, в которой и поселился бывший арестант Браун, уцелела. В ней жил он до того самого дня, когда надумал пригласить к себе Валентину. Это мы все еще называем ее так, а для родного отца она всегда была Катей. Бедное существование пожилого человека мало кого интересовало, потому у него и не бывало гостей. Но если сказать откровенно, то он и сам избегал встречи с чужими людьми. После долгой жизни в одиночестве в его квартире царил большой беспорядок. Браун был вынужден заняться основательной уборкой в квартире, иначе бы никто не согласился переступить порог его жилища. Редко кто знал, что за полуразвалившимся большим домом еще кто-то проживал. Будем его опять называть Брауном, потому что он сам решился отказаться от чужой фамилии. И вот все готово для приема гостей. Осталось только самое главное – отправиться к знаменитой художнице Валентине и пригласить ее к себе. Герман Браун знал, что его предстоящая встреча с родной дочерью будет непростой. Но он все предусмотрел и очень хорошо продумал. Ему хотелось самому привести дочь к себе, чтобы она все увидела своими глазами, чтобы лучше поняла его жизнь. В ночь субботы на воскресенье, встревоженный предстоящими событиями, Герман вообще не спал. Он репетировал свою роль, разговаривал сам с собою и пытался себе представить, как среагирует на все Катя. Ему очень хотелось, чтобы все было хорошо, но в голове перемешалось множество вопросов и неизвестных ответов. Когда наступило утро, Герман встал и, опустившись на колени возле кровати, приступил к молитве. А мы, уважаемый читатель, оставим Германа Брауна в своей квартире и поинтересуемся событиями, происходившими в семье Прониных. Продолжение следует.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Иисусом радостная жизнь. Иду за ним, пою о нем. Мои мечты стремятся в

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 16. Молитва Давида. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня, и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях